Многие люди думают, что абсолютно истина имперсонально. Это вполне естественно. Что это просто какой-то высший компьютер. Потому что люди доходят, что все в этом мире слишком сложно устроено. Но, значит, есть какой-то очень сложный разум или компьютер, я не знаю что. Но очень любопытно, что нас кто-то создал. И наше тело – это очень сложный механизм. Каждая наша клетка сложнее устроена, чем современный город со всеми его инфраструктурами. Очень много тайн. Насколько могуществен Создатель? И с другой точки зрения, если наш Создатель или то, что нас создало, если мы являемся личностями, то наш Создатель тоже является личностью с точки зрения логики. Потому что из нуля не может появиться единица. Если мы с вами являемся личностями, источник всех энергий, наш Создатель или источник этого мира – должен быть высшей личностью с точки зрения логики. И йога – это не что иное, как связь или развитие отношений с источником всех энергий, подключение к этому источнику. Если вы подключаетесь к источнику всех энергий, разумеется, каждый из нас, вы сразу обнаружите себе просто колоссальный потенциал. Потому что даже, хотя мы индивидуально обладаем удивительными качествами, но когда мы подключаемся к источнику всех энергий, наш потенциал становится просто безграничным. И самое удивительное состоит в том, что человек может действовать очень естественно, очень просто. Притом все начинают им привлекаться. Все хотят просто находиться рядом с ним, в его поле, общаться с ним. Человек, естественно, начинает эманировать из себя удивительные качества. Любовь, доброту, заботу. Удивительные таланты. И для него это естественно. Ему не нужно кого-то из себя изображать. Ему не нужно играть на толпу и какие-то маски на себя надевать. Потому что чаще всего вся наша жизнь – это сплошная игра. Мы постоянно кого-то из себя строим, играем. Из-за этого мы так страдаем. Мы не можем даже проявить себя и проявить те, кто мы есть. Мы боимся, что нас люди даже примут такими, какие мы есть. Это наша беда. Беда такой жизни. По сути дела, смирение – это не что иное, как восстановление своих изначальных отношений с источником всех энергий. Когда избавляюсь от всех этих масок. Избавляюсь не внешне, не искусственно, а глубинно. Реализуя себя как личность, свое место в этом мире. Я понимаю места всех других вокруг. Как правильно строить отношения со всеми этими живыми существами. Как помогать им. Как помогать себе. И как сказал один из величайших духовных учителей, он дал определение смирению. Он сказал, смирение – это приверженность к истине и отвержение неистины. Это приверженность к истине. Это принятие истины и отвержение неистины. Это глубочайший тезис, что мне важны, в конце концов, не какие-то мои амбиции. Мне важна истина. И мне важно не мнение даже окружающих. Мне важно мнение вселенских сил обо мне. Что они там обо мне думают. Что обо мне думает, в конце концов, мой источник. Это очень интересно. И такой человек начинает поступать качественно совершенно по-другому. Сейчас нам тяжело многие вещи просто понять или даже принять. Почему? Да потому что мы бунтари. Потому что, в конце концов, этот материальный мир создан для бунтарей. Мы все бунтари. И почему? Да потому что, если мы посмотрим, тут все пытаются бунтовать. Хотим мы жить в гармонии с этим миром, со Вселенной, да? Да нет, конечно. Потом я покажу, кто такой, всем, кто такой я. Да мне вообще, в конце концов, неважно, кто там обо мне будет думать там сверху. Я буду думать и ни о чем не думать. Думать о себе и ни о чем другом не думать. Я буду шагать в своей жизни по головам других и жить, как живется. Мы бунтари здесь. И самые разумные из людей. В Ведах говорится «Манушья нам сахасришу». «Манушья» означает «люди». «Сахасришу» означает «среди тысяч». Среди тысяч людей едва ли один человек, он пытается задуматься все-таки.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಶಕ್ಲ ಸಂತು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮುನ್ನತ ತತ್ವಾಂ ಬುದ್ಧಿನಾ

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

порядка 150 лет идут всевозможные эксперименты в области парапсихологии, которые показывают, что в нашем физическом теле существует нечто, что работает не по физическим законам, более того, нарушает эти физические законы. Этими экспериментами занимался бывший коллега Дарвина, некто Уоллес, известный биолог, вот, который в 1911 году получил Нобелевскую премию, был представителем Королевского научного общества в Англии. Со своим другим коллегой, известным физиком Круксом, они проводили всевозможные эксперименты, такие парапсихологические, когда один из медиумов по имени Хьюм играл на аккордеоне, который висел в воздухе, и он управлял им на расстоянии. Вот, также Пьер и Мария Кюри, известные очень люди, проводили известные опыты в области парапсихологии, вот, когда они в присутствии 20 известных физиков, 5 из которых были нобелевскими лауреатами, они демонстрировали, когда, как этот медиум силой своего ума, силой своего тонкого тела заставлял в воздухе левитировать тяжелый дубовый стол. Вот. Было много разных таких экспериментов. Я рассказывал также о наших отечественных медиумах, этих экстрасенсов, Мендель Кулагина и другие, которые умели на расстоянии при помощи какой-то, так сказать, вот нефизической субстанции воздействовать на физическую субстанцию, когда они на расстоянии телекинезом передвигали разные предметы, вращалась

От тела тоже имеются. Вот когда я рассказывал о природе человека, я приводил пример с слепой женщиной в Вене, когда она в момент клинической смерти обрела все свои чувства. Она сроду ничего никогда не видела, у нее был атрофирован зрительный нерв, а при клинической смерти она вышла из тела и увидела все. Потом, когда ее реанимировали, она опять потеряла зрение, но память об этом сохранилась, и она писала, что она видела. Это были очень точные свидетельства. Она писала, как выглядели доктора, что они делали, хотя она в этом состоянии была фактически мертва в клиническом состоянии смерти. Но сознание, душа существовало отдельно. Также я во время цепи реинкарнации рассказывал о экспериментах Иэна Стивенсона, то есть феномен ксеноглоссии, когда люди в этой жизни начинали говорить на языках, с которыми они не были знакомы в этой жизни. Это все говорит о том, что их сознание или душа когда-то существовала в другом месте, и этот опыт прошлого, он сохраняется при определенных обстоятельствах, он может активизироваться, выходить наружу. То есть эксперименты показывают возможность отдельного существования сознания от тела. Вот. И как только принята идея отдельного существования души и тела, сразу же возникает идея реинкарнации. Вот. И как только мы установили экспериментально наличие этих трех субстанций, то мы можем, в общем-то, смело утверждать, что в космосе есть регионы с доминантой грубой материи, с доминантой тонкой материи или с доминантой чистого сознания без примеси тонкой и грубой материи. И вот в этой книге Майкла Кремо приводятся перекрестные примеры где-то из 20-30 культур, которые говорят об этих элементах и о трех мирах с доминантой одного из этих элементов в каждом мире. Например, в той же христианской традиции есть понятие о земном физическом мире, понятие о надземной сфере, населенной ангелами, то есть такая сфера тонкой материи, и понятие о чисто духовной обители.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: один человек в очень таком страстном темпераменте увидел одну женщину. А женщина была немножко повыше в арной положении, чем мужчина. Мужчина был кшатрий, воин, такой страстный, темпераментный. Ему подавай красоту. А женщина была брахмани, интеллектуалка. И она была очень красива. И он стал ее домогаться, эту женщину. Воины, они немножко хотят так, ну как бы, силой взять. Для них женщина как крепость тоже, они все сражаться хотят. Угу. А женщинам нравится, кстати, когда женщину завоевывают, женщина хочет это так же описано. Почему? Тогда женщина чувствует себя необходимой. Говорится в ведах, что для женщины очень страшно, когда она никому не нужна. Поэтому женщина хочет быть кому-то необходимой, нужной. Этот царь, этот царевич, или ну, человек этой варны, кшатрий, воин, он стал атаковать эту женщину, и она увидела, что он просто вожделеет. Она брахмани, она говорит, он же не знает моих качеств, поэтому он только просто ко мне вожделеет, а значит, это все материальное, все несерьезно. Он сейчас мне наговорит тут всяких вещей. Она была очень разумна, она была обучена. Ее кто-то обучал также в храме, Днепропетровске. И она подумала, нет, мне не нужны эти дешевые взаимоотношения. Зачем им? Зачем я буду подвергать свое целомудрие и свою жизнь такой опасности? С таким человеком не буду связываться. Надо посмотреть, что он привлекает, в чем привлекательность. И она говорит ему, ты же меня совсем не знаешь. Он говорит, да как же, вот я сразу вижу. И начинает воспевать ее качество. Ну, он видит просто тело, да? Поэтому у него все пахнет хорошо. Голод, все отлично, все ему нравится. И она говорит, давай, подождем, через 7 дней приходи, мы опять с тобой встретимся, назначаю тебе свидание через 7 дней. И через 7 дней ты мне скажешь те же самые слова. И он ушел, и он готовился, качался, купил новый костюм, ботинки. Ну, в общем, круто. А она все 7 дней принимала очень сильное слабительное. И прямо все у ней выходило. И она все, что выходило, собирала кувшин. И через 7 дней она была ужасна. Кожа такая, волосы такие жирные стали. Она стала худая. Глаза потускнели, губы синие, румянец ушел, худая все. Представляете, говорится, ее рвало каждый день по нескольку раз. А мочегонное, такое, вот. Ну, в общем, все вот эти. Жидкость вся из нее вышла. А человеческое тело, вы знаете, 80% состоит из воды. И вот это все она собрала в этот кувшин, и он через неделю приехал с подарками, на коне, Ленд Краузер, весь такой одетый, хорошо, спрыгнул с коня, стучится, трын-трын, и открывает, и он говорит, старуха, где она? Она говорит, кто? А у ней голос изменился, потому что все, она говорит, кто? Кто? Он говорит, ну где моя возлюбленная, цветы у него, подарки, кольца, серьги там. Она говорит, сейчас я тебе ее принесу. И так, еле-еле этот бак, бачок этот она выкатывает.
1: Иди сюда, это же я, говорю. Я, не видишь? Лотосные глаза, волосы, прекрасный голос, а?
0: Он говорит ей, где же твоя красота? Зараз буде. И он так, он даже не видел. Он только... И от его любви не осталось и следа. Так она проучила его и сказала, на, забирай то, что тебе нравилось. И можешь жить с этим очень счастливо. Можешь петь этому баку, какой он красивый, какие там. А меня, пожалуйста, оставь в покое. Ты не мой герой.

0: Послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Есть одна история небольшая, немножко просто о взаимоотношениях йогов. Такой йог был Друвасамуни. Он занимался медитацией в пещере в Гималаях. Очень долгое-долгое время, чтобы развить в себе эти вот способности ситхи. Стать совершенным, управлять чувствами, умом, жизненной силой и так далее. И долгие годы они сидят уже, они, знаете, такие ногти отрастают. Вот такие они вот загибаются, там несколько метров скручиваются на руках. На ногах то же самое, там волосы, борода растет, все это. Вот. Ну, если вы полгода сидите, представьте, 3 года сидите в медитации или 3 года, во что вы превратитесь? И, как правило, вокруг тела такого йога образуется муравейник постепенно. Вокруг. С головой. Муравьям нравится почему-то это все делать вокруг тела йога. И через какое-то время видите просто куча вот муравейника, и там иногда глаз такой выглядывает. Горящий такой, знаете, там энергия такая, йог сидит. Они знают, как это делать. И вот он так сидел в пещере в Гималаях, вот покрытый уже муравьями, его не видно было. И в ту пещеру вошли 2 небесных жителя. Одна апсара, женщина небесная, и Гандхаров, мужчина небесный. Для чувственных наслаждений, для любви. Стали обниматься, шептаться там, и прочие вещи, ну, как обычно. Этот йог сидел в медитации и вдруг услышал какие-то странные звуки. Какие-то странные, знаете, звуки. Какие-то знакомые и странные очень, давно забытые. И открыл глаз и увидел перед собой, боже мой, ужас какой. Это я занимаюсь йогой, я ушел от людей, и тут прямо перед ним что творится. Такого в интернете не увидите. И он взорвался от гнева. Если вы занимаетесь медитацией, аскезами, это вас сильно будет гневать такие поступки людей, вот то, что они мешают вам контролировать чувства, не понимают, не цивилизованные, вы их проклинаете просто за это. И он сидел в этом муравейнике и сказал: «Осел!» – закричал. Ослы на них. Муравейник взорвался просто, представьте. Эти несчастные, перепуганные в объятиях, в шоке были. Что тут, мудрец? Боже мой, мудрец тут. Мы тут перед ним, перед мудрецом. Как осел совокупляешь, он сказал Гандхару, ослом станешь в следующей жизни, проклинаю, и все, и конец. Он упал на колени, ой, прости. Ну мы же не знали, ну будь милостив, ну мы же не нарочно это сделали. Ну все нормально, потом все у тебя будет хорошо, не бойся. Ну ослом побудь какое-то время, потом все будет хорошо. Смягчился он. Его было легко разгневать, легко умилостивить, он был вот такой йог. Эта апсара просто улетела быстро куда-то и не видели ее больше. Ну и Гандхарв тоже ушел потом, проклятый и благословленный одновременно, ушел, расстроенный, и все были в шоке, и он снова сел медитировать. А картина, она в уме, это вот. Все, что вы смотрите, слышите, все это там потом, впечатления остаются. Ой, боже мой, насмотрелся. И вдруг мысль такая, может жениться? Да не-не-не-не, шальная мысль, зачем? Насмотрелся ерунды всякой. Не мое, не-не-не-не. А там, через несколько, много-много-много километров, другая пещера, там другой йог сидит. И он медитирует, но у него есть одна проблема, у него дочь не замужем. На выдании. Поэтому он не может спокойно погрузиться в медитацию, он думает, нужно же выдать замуж, это мой долг отца. И он, но иногда вспоминает. И тут мысль, телеграмма, может жениться, пролетел, поймал. А кто это? Дурваса. Знакомый йог. Так, вот наконец-то я устрою дочь. И он тут же появился перед ним в той пещере. Так, Дурваса, погоди, Подожди. Давай поговорим. Я слышал, ты хочешь жениться. Да, так, шальная мысль проскочила. Не серьезно. Нет, ты йог, погоди, ты подумал, должен сделать. Иначе как, искренность, сострадание? Нет, ты подумал, захотел, все, делай. Все, поймали его на горячем, пристыдили. Ну, хорошо. Где твоя дочь? Ну, сейчас приведу. Ну, предупреждаю, характер не сладкий, конечно, но жить можно. Ты же йог, чувство контролируешь. Ну, и все. И привел. В пещеру. Девушку. С дурным характером. Говорит, вот контролирую чувства свои и ее тоже. Вот все, я пошел. Теперь я спокойно бы наконец к Богу обращусь. И сейчас перчерпит. Дурвас посмотрел на нее. Ну, приступаю к обязанностям. И ом, заходи. Подожди, какой ом, сказала невеста. Где посуда? Где мебель? Дети пойдут? А? Ом, да ом. Ты вообще в секте, что ли, какой-то? Как жить-то будем вообще? Где деньги? Пахать, сеять нужно, пища нужна. Что же тут ом, значит? Я с твоим ом не съем ничего, и ничего не куплю на твой ом. Подумал, ничего себе, дочь, йога называется. Они ругались каждый день, она била посуду на его голове. Каждый день эта женщина. Он контролировал чувства, он терпел, честно, долгое время, но потом уже не стерпел. И сказал, вдруг незначай, сгорит ты ясным пламенем вообще. И так и случилось. Пепел. О, боже мой, погорячился, кажется. Жену сжег, понимаете? Ну, бывает, ну, что делать? Ну, по воле Бога все бывает. И о, тут отец почувствовал что-то недоброе с дочерью. Друваса, какой ом? Где моя дочь? Несчастный случай. Сгорела только что. А, так ты ее проклял? А вот теперь я тебя проклинаю. И вот это отношение йогов. Там большая еще история впереди. Чтобы вы имели представление, почему не было сотовых телефонов в сати-йогу. Или самолетов в сати-йогу. И мы пытаемся восполнить те же самые способности, которых нет при помощи науки и техники. Мы просто утрачиваем могущество на самом деле. Окажется, что мы развиваемся, что летаем на самолетах. А как ковер самолет? Вы слышали об этом? А как на колесницах раньше люди пересекали пространство на лошадях? При помощи мистических сил? Вот читаю новости. Собаки в Швеции, клуб йоги открыли для них. Ну, это неудивительно. Для Швеции неудивительно. Здесь, может, еще удивительно. А там я видел кладбище для собак в Финляндии. Гораздо лучше, чем кладбище в России для людей. Там были памятнички, все такие оградки, скульптурки бобиков этих. И подписано «Тузик такой-то». Трагически погиб от укуса бобика. Такого-то. Дата рождения, дата смерти. И вот кладбище для собак. Маленькое, только аккуратное. Я видел собственными глазами. Красота. Потом магазины для собак. Значит, гастроном для собак, это пища, магазин одежды для собак, парикмахерская для собак, в парках отдельные, значит, для собак тоже территории, и теперь клубы йоги для собак. Гостиница для собак еще есть, видите, тоже. Меня собака обслуживала в Хельсинки в магазине одна. Очень разумно. Нет, я без шуток говорю. Я зашел в магазин и сказал, краски художественные, а там были краски эти строительные, как называется, хозяйственные краски. Ну, не то, что я искал. Но я увидел краски и пошел туда. Пустой магазин, тоже там много всяких витрин. Я вхожу, бросаю взгляд и вижу, хозяйка сидит за кассой, что там считает, на меня вообще даже не смотрит. Собака подходит ко мне. Так тихо, знаете, так на лапках, так подходит, так на расстоянии встала так. И глаза такие умные, и прическа такая, знаете, красивая, так все уложено. Галстук бабочка такой в горошек. Жилетик, значит, штанишки и туфельки. Все у нее есть. И она смотрит на меня. Я думаю, точно человек вообще. Вот человек это все понимает. Вот сразу понятно. И вопросительно. Мол, что хотите, я вас слушаю. Я с ней вступил в эти отношения. Я посмотрел налево, на прилавок. Она туда же раз. Потом на меня. Не то. Ну, пойдемте дальше. Повернулась сюда, может быть. Я говорю, нет, туда. Она пошла за мной, хорошо, сюда. Она ее провожала по магазину, ловила каждому взгляд, куда я посмотрю. Она спрашивала, это или то? Это или то? Не шучу. И вот клубы йоги, и там описывается, что происходит в клубах йоги для собак. У собак проявляются мистические силы. Через хозяина. Они чувствуют через хозяина, что нужно делать. Останавливают пульс и сердцебиение, делают то же самое. Собака. И там пронаблюдали психологи, что в этом процессе собака, она обретает очень быстро все качества хозяина. Ну, а хозяин, все качества. Ну да, ну что делать? То есть для человека это не совсем благоприятно, для собаки благоприятно. Вот теперь подумайте, что на энергии все живых существ, построена цивилизация. То есть живые существа служат человеку, когда там есть любовь. Не враждуют с человеком, они служат человеку. Живое существо ищет любви. Любая собака ищет любви, любая кошка. Все живые существа от человека хотят получить что-то особое. таков их инстинкт. Они делают это бессознательно. Но если человек становится злым, завистливым, животные агрессию накапливают тоже. И мы говорим, а вот животные такие. Нет, они не такие на самом деле. Они с человеком другие должны быть. Просто мы теряем тоже силу влияния. Ситху теряем, добродетель теряем, любовь теряем. У нас могущество уходит наше. Мы не можем, мы можем быть могущественны только в любви и мудрости. В остальном животные сильнее нас. Поэтому нам нужно ружья какие-то защищаться от них. В Москве однажды пришел человек с передачи. Он снимал передачу о вегетарианстве. Он сам из клуба вегетарианцев, общества вегетарианцев в Москве. Как бы, может быть, возглавляет там что-то. И он пришел ко мне тоже как к вегетарианцу спросить об этом, поговорить. И в числе прочих вопросов его заинтересовала одна проблема, которую задают люди, многие сомневаются в чем, что вы вегетарианец, у вас характер быстро изменится, вы станете более добродушным, неагрессивным. Ну а сможете ли вы постоять за себя в этом мире агрессии? Вот, подумайте об этом, быть вегетарианцем или нет. Вас же победят люди агрессивные. Говорит, вот что ответить на этот вопрос, как отвечать людям на такие вопросы? Готовы ли мы стать вегетарианцами, вот живя в такой среде? И первый раз мне такой вопрос задали, на самом деле. И посмотрите, вот корова вегетарианка, она выживет в стае хищников? Нет. Они ее съедят. Тогда мой вопрос, а как до сих пор коровы сохранились как вид? Их защищает человек. Вот это называется гуна добродетели. Кто защищает вас, когда вы достигаете гуны добродетели? Высшие силы, взаимоотношения с высшими силами. Это не миф. Это подлинная реальность, описываемая в Ведах. Все знания мы получаем благодаря высшим силам. Если нам нужны какие-то способности, сверхспособности, мы обращаемся к высшим силам. Только оттуда можем что-то получить. У Арджуны на поле битвы Курукшетры был лук Гандива. Назывался. Подаренный свыше. Гандива означает, из рога носорога был сделан этот лук. И он был неразрушимый. И тетива у него не рвалась никогда. Воины, когда сражаются на луках, они разбивают луки друг друга стрелами. Обезоруживают. Этот лук был неразрушимый. И колчан стрел у него был, стрелы не кончались никогда. Это написано в Махабхарате. Это не сказка. Это писал Вьясадева, мудрец. Не просто какой-то сказочник. Все русские сказки нашел также в Ведах. Купил книжку для дочери на английском языке, какие-то истории не стал переводить, нашел там все русские сказки, эпизоды русских сказок, все. Один к одному. Суть та же самая. Делаешь добро, добро получаешь. Это не миф. Это реальность. Это наука. Закодированная наука. Поэтому я расскажу сказку вам сегодня. Про репку. Это новая сказка совершенно. Для современного мира. Посадил дед репку. Помните? Это новая сказка вообще. Ну, она не новая, конечно, но смысл, помните? Смысл в чем этой сказки? А еще есть более сложная сказка, я потом ее расскажу. Дед, значит, репку посадил, и выросла репка большая-пребольшая. И дед тянет, потянет, вытянуть не может. Следите внимательно за сутью. Непростая сказка. Там есть ведическое знание. Тогда он позвал бабку. Бабка за детку, детка за репку. Так тянут вместе. Не могут вытянуть. Бабка позвала внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Ну, тогда внучка догадалась, позвала жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Жучка кошку позвала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Кошка пригласила мышку. Такую. Сегодня ночью она к нам приходила. Прогрызла в чемодане дырку. Взяла все, что нужно, и была такова. Такая мышка. Вот она ее позвала. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и вытащили. О чем эта сказка? Вот, вот. Вот пока мы все вместе это не сделаем, ничего не произойдет. Правильно, правильно, правильно. Наша жизнь зависит от маленькой мышки, оказывается. Не то, что вот я тут детка, и достаточно этого. Я сам с репкой справлюсь. Я ее посадил, я ее убью. Нет, вы не справитесь. Вы можете что-то создать в этом мире, например. Вы сильный человек, заработать, построить что-то, создать целое предприятие, но если оно не будет поддерживаться всеми людьми, которые там работают, даже маленькими, все провалится. Нет личного успеха в ведах, в культуре. Это только общественное понятие. Это можем сделать только вместе. Дети ссорились, пятеро детей у отца, и он очень беспокоился. Что же с ними будет, когда я вообще уйду, умру, они же тут передерутся все. Он позвал их всех и сказал: так, принесите мешок хвороста сюда. Они ушли и принесли мешок хвороста. Вот отец, что хотел. Ну, теперь сломайте мешок хвороста. Вот ты старший, первый давай, отец. Ну, трудно, но попробуй. Невозможно мешок хвороста сломать. Все попробовали. А я покажу, как это можно сделать. Он достал по одной хворостине и легко ломал. Вот так это все происходит. Вот как все деградирует. Вот так. Будьте вместе всегда. Имейте одну цель жизни. Помните золотые стандарты, стремитесь к ним, все будет хорошо. На это отвечает другая сказка про курочку рябу. Для современного мира очень хороши вот эти сказки. Особенно детям их нужно объяснять. И мы сами учимся на этом. Сказки очень важны. Это юридические сказания. Это не сказания, это закодированное знание. В образах. Потому что знание передавалось в образах. Не в формулах, а в образах раньше. Это лучше. Нужно иметь образ. И с образом нужно жить с этим. И в этом вся сила. Снесла курочка ряба яичко. Только не простое, а вот золотое, понимаете? Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Ну, опять же, мышка побежала хвостиком, задела яичко, упала и разбилась. Плачет деда, плачет баба. А курочка говорит: не плачьте, деда, не плачьте, баба. Я снесу яичко, да не золотое, а простое. О чем сказка? Хотели разбить, не могли, расстроились. Когда оно разбилось, еще больше расстроились. Вместо золотого, говорит, лучше вам простое, и все будет хорошо. О чем речь идет, вообще непонятно. Что такое за яичко такое золотое, которое вот бьешь, не разбивается. А мышка пробежит, и конец ему. А? Это наша судьба описывается здесь. Золотое яйцо – это ложное эго человека. Я же не простое яйцо, понимаете? Что, вы не понимаете, с кем вы имеете дело, что ли? Я не простой человек, нет. Баба бьет, не уступлю. Дед бьет, не уступлю. Но на этом мышка есть. Она пробежит и хвостиком просто заденет в какой-то момент. И вы упадете. И конец будет ложному эго. И все будут плакать. И вы будете плакать. И больно будет падать и разбивать свое ложное эго. И тогда курочка скажет: ну, не плачь. Я тебе простое, обычное, и будет все хорошо. Стань простым человеком. Есть такая русская пословица: за одного битого двух небитых дают. Понятное, да? Я однажды эту пословицу рассказал иностранцу, духовному учителю. Он из Германии, может быть, из Европы. И я сказал, что за одного битого двух небитых дают. И мы перевели. Он говорит: я не понимаю, что это такое. О чем ты сейчас сказал? Я говорю: ну, пословица есть такая в русском языке. За одного битого небитых двух дают. Он говорит: не могу понять, почему. Ну как почему? Если он уже битый, он же опытный. Он же ценнее двух неопытных, небитых. Поэтому за одного битого он стоит двух небитых. Говорит: я это понимаю. Я не могу понять другого. Почему, если побили одного, нужно побить еще двух? Это век Кали. Все борются друг с другом. Каждый за себя, но все борются друг с другом. И поэтому идея этих фестивалей, она, это не бизнес-проект, как вы понимаете. Вы уже чувствуете это. Это не просто культурное времяпровождение приятно, хотя это тоже хорошо, почему нет? Это свойственно нам. Но прежде всего это наше с вами совместное духовное образование. Все вместе мы можем сделать большую вещь хорошую. Если каждый маленькую хорошую вещь сделает, вместе будет очень большая хорошая вещь. Чем каждый будет делать большую плохую вещь, понимаете, в своей жизни. Лучше каждый маленькую хорошую настоящую вещь, но вместе, когда это мешок хвороста никто не разрушит, никто не сломает. Ведическая культура говорит, что Все, вся культура и мир держатся на одном понимании, на отречении «я не это тело». Хотите укрепить семью? Вот вам формула. «Я не мужчина, не женщина». «Я слуга Бога, душа». И ваша семья будет сильная, крепкая. Вот наоборот, видите, как? Чем больше я думаю, что я мужчина и женщина, тем хуже становится. Я привязываюсь, конфликтую, я не понимаю, потому что я мужчина. Ха. Меня понять нужно, я считаю. А я женщина, в конце концов. Меня нужно понять первую. Кто кому уступит? Но если я душа, и у меня есть тело, я слуга. Кто-то как мужчина служит, кто-то как женщина служит. Но если все служат, получается, маленькие, хорошие вещи, в целом получается могущественная цивилизация. Даже пищу просто готовить – это великая вещь, если это делать, освещать эту пищу. Каждый поступок, если свой освещать, и мысль, и жизнь станет великой. Но мы ищем великих вещей. Ну, готовьте пищу, предлагайте ее Богу. В Алмате у нас была муха жила в квартире. Уже было холодно, она вот в квартире жила. Я свою мантру повторяю по утрам, она летает за мной. Ну, я замечаю это в какой-то момент, и ум, конечно, должен объяснить же это явление, верно? Ум думает, ну, наверное, я тепло сохраняю какое-то, тепло же от меня идет, а сейчас прохладно еще, вот не топят уже на улице, холодно, еще не топят, холодное время. Она согревается, там белевая веревка, она перелетает с одного конца на другой за мной. Я туда, и она туда. Я это заметил, одна муха была в квартире. Я закончил свою медитацию и за стол по обыкновению. Сейчас жена там уже все приготовила, все горячее. Сейчас будем завтрак, освященная пища у нас. Каждый день. Она тоже прилетела и тоже сидит. Тоже. Я так смотрю, я уже ее заметил, смотрю, уже из головы на меня не уходит. Я это за ним наблюдаю. Интересно. Тоже присоседилась, смотрите. На полных правах вообще, как член семьи. Я сделал, проверю сейчас, думаю, какой она член семьи, так рукой, раз так. Она пригнулась и сидит все. Странная муха, не улетает. Я стал палец к ней приближать, вот так вот. Думаю, что сейчас с ней будет? Она не улетает. Вот так я палец прямо к голове приблизил и надавил. И она уперлась тоже, и так. И я ей тоже тогда крошку там положил рядом, она ест тут, я ем здесь, и я наблюдаю, значит. Я понимаю, действует именно пища на нее так. И это по опыту. Уже много таких примеров было в моей жизни. Но эта муха очень сильная подруга была. Дошло до того, что она садилась мне на руку, я ее гладил по спине. Но она просто в экстазе была. Она тоже чувствовала все эти отношения. Я не знаю, как это. Муха. Безмозглая тварь, говорит. Там есть душа. Не смотри, что такая голова маленькая у нее, там безмозглая, и только два глаза большие, и все. Там душа все-таки есть, она полноценна. Но вот у нее такая форма жизни просто. Вот это нужно увидеть. Очень важно увидеть это все вокруг. Что же такое жизнь? И относиться должно... И вы увидите, что даже муха вам поможет когда-нибудь. Это не шутка и не миф. Жизнь такова. Когда вот Джанмаштами праздник осенью проходит, это великий праздник духовный, там большой пир организовывается, это значит прямо много людей, тысячи приходят на улицы, это все. Рядами садятся, и там все сладости, и все остальное, и все эти насекомые тоже прибегают, начинают есть. И ажиотаж начинается. Они все крутятся вот так вот в воздухе и падают туда, снова поднимаются, играть начинают перед вами. Все, счастье какое-то просто. И вы это понимаете причем. В Алма-Ате на ферме у нас собаки приходили во время пиров воскресных. Там много людей приходят, уже рядами насадятся в конце программы. И эту священную пищу раскладывают. Ну, там пиры настоящие. То есть, ну, такие. С каждой ложечкой чувствуете, что это такое. Насыщаетесь духовным знанием, так сказать. Это йога приема пищи называется. И собаки, они бегали и охраняли. Они сразу активными становятся, когда раздается пища. Они бегают и смотрят, чужих отгоняют всех, значит, собак. И садятся в ряд тоже. Значит, я сижу здесь, да, верно, и последний человек здесь сидит, и там собака, завершает ряд. Ну, она сидит и смотрит просто, выполняет свою работу, она не смотрит на тарелки, она занята работой. Так, поглядывает, конечно, иногда, но как будто бы занята. А мы разговариваем, и вот едим руками, говорим, и мы чувствуем все это насыщение, вдохновение, и разговариваем. Ко мне поворачивается и говорит, в это время собака, она морду свою запускает в тарелку и тоже ест спокойно. Так, так, так мирно смотрит на него, так, знаете, и ест. А он, например, разговаривает со мной что-то, и так руку в тарелку опускает и за нос ее. И она знает, что он уже, он не ударит, он не прогонит, эта пища уже ее, он есть не будет после. Она знает хорошо. Она взяла свою долю, съела, сказала спасибо и пошла. Они охраняют, чтобы получить пищу какую-то. Они прекрасно понимают все. В Индии, особенно в святых местах, мы видим, как собаки кланяются человеку, уступают дорогу человеку. Это все было. Они вполне разумны, когда не агрессивны. Достаточно устранить агрессию, зависть. Мы увидим, что мы на самом деле все равны. Коммунизм наступает. Духовный коммунизм есть, говорится, но когда нет зависти. Материальный коммунизм невозможен, потому что там остается зависть. Если даже все поровну разделить, все равно не произойдет чудо. Но когда нет зависти, это и есть настоящий коммунизм. Поэтому время приходит организовывать любовь. Организовывать доверие. То есть организация любви. Нет такой организации пока. Есть организация зависти, организация жадности, организация любви и доверия пока нет. Вот это ожидается. Вот эта формация ожидается. Сейчас происходят такие перемены в обществе, когда мы забудем телесные свои обозначения. И вспомним, кто мы есть на самом деле. Перестанем делить то, что нам не принадлежит. Мы сюда приходим на лишь на короткое время. И сразу уходим. Очень быстро. Но на это время мы тут хозяйничать пытаемся что-то переделывать. Это ошибка, заблуждение. Нам придется все оставить здесь, когда мы уйдем. Несколько вопросов можно. Что дальше ждет? Ага. Всех людей ждет. На ладонь. Посмотрите, линия жизни. Видите, кончается у всех. В общем смысле это так, конечно же. Но жизнь она вечна, она будет продолжаться. И вот путь есть. И смотри, на какой путь мы встанем, вот такие ожидания мы должны иметь. Здесь, на планете Земля, у нас есть всегда выбор вот в этом отношении. Общество делится на две категории людей в целом. Божественные и демонические натуры, они описаны в Ведах. И сейчас, в данный момент, происходит как бы разделение общества, процесс разделения. Божественные и демонические начинают отделяться. Если мы выбираем один путь, то будет соответствующий результат, а другой результат. Конец света возможен. Для определенных людей так происходит. Для других это начало. Начало новой жизни. Конец света для темных людей наступает. Мы видим, что зло само себя уничтожает. Так уж получается. Написано в Бхагавад-гите об этом, что все демоны, они враги друг другу. Если бы они бы дружили друг с другом, они были сильнее, но они враги друг другу также. Потому что каждый хочет мирового господства. Религии хотят мирового господства, страны хотят мирового господства, люди хотят мирового господства. Это демоничное сознание. Божественная натура, они служат. Они служением занимаются, сотрудничают вместе. Однажды полубоги и демоны во Вселенной, они заспорили. Собственно, они братья по рождению. Но у них вот разные как бы природы конфликтные. И они заспорили, стали ссориться. И кто же из них лучше, они заспорили. И в конце концов один умный, культурный демон предложил: так пойдемте к нашему отцу Брахме, Творцу Вселенной, и пусть он рассудит наш спор. Зачем воевать? Мы оба могущественные все, пойдемте спросим. И Брахма выступил: хорошо, хорошо, мы устроим состязание, и тот, кто выиграет, тот и лучший. Какие условия? Кто больше съест? Тот и лучше. Демоны подумали: о, как легко. Полубоги проиграют, потому что они контролируют чувства, они не переедают, у них и религиозные там правила всевозможные, ограничения. У нас нет. Мы могущи тем, что мы нарушаем любые правила предписания. Мы коварны. Мы несомненно победим и станем лучшими, признанными. Но одно условие, сказал Брахма: ваши руки будут привязаны к палкам. Вы не сможете их согнуть. Можете брать, но вы не можете согнуть руки. И кто больше съест? Значит, начинают демоны первые. Связали им руки. И на столе там яство, ломится все. Он думает: так, значит, что ж, какой путь? Подбросить. Поймать. Или поднять. Отпустить. И они, в конце концов, все были в этой пище, с ног до головы. Только разозлились от этого соревнования, знаешь, глупое какое-то вообще условие. Что там Брахма придумал? Ну, кто может съесть вообще пищу таким образом? Все падает на пол. Хорошо. Теперь полубоги. Те же условия. Вы знаете эту историю? Связаны руки. Легко справились. Ни крошки не уронили. Они кормили друг друга. Все съели. Вот в этом разница, принципиальная разница демоничных и божественных личностей. Божественные, они сотрудничают, демоны, каждый сам за себя на самом деле. На самом деле они не едины, нет. Это очень удивительный момент, что хотя демоническая культура, она едина, они внутри культуры противоречат друг другу. Как азартные игроки за столом, то же самое, они все вместе, но у каждого свой интерес. Они не друзья на самом деле. Поэтому в этом мире мы видим в основном перемирие. Мира прочного нет, он нестабильный, есть перемирие, потому что вот сознание такое, эгоистичное сознание. И пришло время вот говорить о таких вещах, то есть сейчас по всему миру распространяются эти знания, повсюду, очень широко, просто пришло время к этому. И слава Богу, что оно пришло. Это наша удача просто. Смысл ведической культуры – найти Бога в сердце. Конфессия может быть, может не быть, сами решаете. Но Бог в сердце должен быть, совесть должна быть. Вот для этого медитации все практики нужны. Только для этой цели. Не провозглашайте себя кем-то. Просто развивайте качество божественное, и все. Вообще ничего не нужно. Пожалуйста. Как это делать? Сначала нужно самому. Да, сначала, если мы услышали и как бы приняли этот принцип, мы можем попробовать его, Разум он должен проверить. Слепо нельзя ничего принимать и отвергать. Слепое отвержение – это тоже отсутствие разума. Слепое принятие – тоже нехорошо. Надо проверить. Поэтому практика медитации проста. Вы произносите махамантру вслух, чтобы вы могли слышать негромко для себя. И слушаете ее, вот и все. Это все, что требуется. Но на это нужно время. Должны хотя бы посидеть полчаса. Ну хорошо, 15 минут первый день. С этого начните, с 15 минут первый день. Я помню, как я начал это делать в 1985 году, когда услышал о махамантре. Вот я начал повторять мантру. Думаю, ну что же такое? Отмечу, что я был воспитан в атеистическом обществе. Я не читал ни одного священного писания. Меня, может быть, интересовала йога до какой-то степени. И смысл жизни искал. Все, больше ничего. И был опыт выхода из тела. Все, что у меня было. Не, много раз. Поэтому я понимал, что после смерти жизнь продолжается. Но я не понимал другую вещь. Почему нужно снова входить в физическую оболочку? Заново, снова. Замкнутый цикл какой-то. Ни там нет прибежища, ни здесь нет прибежища. Тут смерть, там новое рождение. Зачем все это? Поэтому я искал эти ответы. И мне сказали, вот мантра. У тебя знания в сердце будут раскрываться, из ног увидишь сам. Что теорию ты уже получил, но какие-то основные вещи мы тебе уже ответили. Если ты хочешь понять это на самом деле, практикуй медитацию. Я не верил тогда ни в Бога, ни в личность Бога, но я верил в какие-то энергии и подумал, что же за энергии будет работать с мантрами, с чакрами, может быть. Какие-то мистические силы, может, откроются у меня. Я сел повторять один круг 108 раз, один круг на четках. Для этого я жену отправил гулять с ребенком, конечно же. Чтобы не было свидетелей моей глупости вообще, если будет неудача какая-то, чтобы я дураком не показался. То как дурак буду сидеть, промотать что-то, представьте, ради чего. Я был очень уязвимым человеком, обидчивым и гордым. Я не мог показывать свою неудачу в чем-то. И я до сих пор помню, представьте, все подробности того дня, прошло 30 лет. Я все ясно помню. Я повторил и думаю, ну и что? Ну ничего. Вообще ничего. Ну немножко ярче свет, может быть, электроэнергию добавили просто. Ну та же комната в общежитии маленькая. Но одну вещь я заметил, тем не менее, что это не надоело мне делать. Что в детстве мы так баловались, говорили любое слово, скажем, стул, стул, стул, стул, стул, стул, стул, стул, стул, давайте полчаса будем повторять, и вы поймете, дурацкое слово какое-то. Непонятно, что это, что за стул вообще, и вы смеяться начинаете, вот такое сумасшествие, торможение наступает. Мы так играли в детстве, вызывали такое торможение. А здесь вы одно и то же повторяете, торможение не наступает, наоборот. Ну, хорошо, я повторю больше завтра, два круга. и каждый день я прибавлял по кругу. И ждал, когда же начнутся какие-то у меня мистические перемены. Я ждал чего-то необычного, сверхъестественного. Рассказывать дальше? Это вообще секретная информация, но только для фестиваля вот здесь вот. Никому. Да, нет. Потом обычно замечают практикующие такую вещь, что вам начинает вести на каждом шагу. Например, к лифту подходит, он открывается, там, на остановку автобус подъезжает. Вот вначале всегда вот такие вещи будут происходить. Люди закликаются на ваши желания вдруг. Вот все, как бы вот, что хотите, происходит вдруг. Что раньше приходилось ждать, терпеть, добиваться, вдруг происходит все. На работе чудеса стали происходить. Такого не бывало, чтобы на работе, знаете, вас освобождали от всех обязанностей мантру повторять. Но у меня так было. Я повторял мантру, начальник заходил, и что я мантру повторю, сразу уходил. И пока не заканчивал, не приходил. Я повторял 64 круга мантры на работе, целый рабочий день. И успевал всю работу делать. Он меня вообще не трогал. Вообще освободил меня от всего. То есть ты сам решать, это, говорит, начальник не нужен, похоже. Все успевал делать. И когда я стал повторять мантру регулярно, я стал видеть то, что написано в Бхагавад-гите. Вдруг понял, как работают законы кармы, что такое реинкарнация, что жизнь человека очень короткая. То есть стали открываться такие вещи. И стала проявляться огромная ложная гордость. То есть вы же не Иисус ли Христос, вы, а? Вы только подумайте, ответ приходит. Там, и захотите, тут ситуация для вас. Все, уже Бог практически. Это только начало. Подождите. Вначале это хорошо побаловать человека немножко, показать, что я здесь. Позже я стал слышать музыку. Через неделю я заметил, что я слышу музыку. И не обращаю на нее внимания. Потом подумал, а куда здесь музыка? Я в лесу вообще. Но в городе, может, она откуда доносится, может, это храмы, там колокола какие-то, какой-то гул в небе стоит, и хоры какие-то поют. Ну, видимо, в церкви служба идет. В Петербурге я жил. Я бывал там иногда. Я ушел в лес и слушаю. Как только беру четки в руки и мантру повторяю, и начинаются похоралы такие. Я прислушиваюсь. И песни, оказывается, поют песни. Где-то вот сферы все звенят, просто гудят. Это секрет информации, никому не говорить только. Я честно вам говорю. Почему я принял этот путь, процесс, 30 лет, это делаю каждый день, это же я не настолько тупой, чтобы одно и то же повторять 30 лет без результата. Я надеюсь, что не до такой степени все-таки тупой. И чтобы пищу освещать каждый день. Вообще все с пищи началось, конечно. Из-за кусочка просада все изменилось у меня. Меня позвал друг на эту программу подпольную в Петербурге в 85 году, в октябре месяце. Мрачный, холодный Петербург в это время года. И он говорит, пойдем, тут есть одна подпольная организация. Мы ходили под подпольную организацию мистиков, эзотериков, всевозможных сюрреалистов. Ну, все, кто вот преследовались, мы ходили туда. Сатанисты даже приходили. Мне однажды принесли целую такую огромную книгу «Черная магия и белая магия» Папиуса. Я как ученый хотел это изучить. Научно это или не научно вообще? Что это такое? Вот эти все мистические дела. Вот. И я уже устал от этого, подумал, нет, мне нужно идти своим путем. Я уже был экстрасенсом, видел ауры людей, думаю, пойду своим путем, достаточно мне уже опыта, я из тела выходил, вообще я уже все, ну, сам пойму, то есть не пойду никуда, надоело все эти мистические группы, эти черные маги, не нужно мне все это. И он на меня очень сильно обиделся, говорит, то сначала сходи, потом будешь вообще говорить. Я думаю, ну, не буду обижать, я говорю, а что там такое? Но они говорят, это пищу необычно готовят. Но я пищу вообще никакого значения не придавал. Тогда, ну, как, почему здесь пища вообще? Тут эзотерика, понимаете, тут философия, тут пища какая-то. Но я пошел. И он сказал, вот на метро Пушкинская встреча, на выходе из метро. Меня не будет. Вот он сказал, как там стоять правильно. Приметы сказал, людей, как обнаружить. Говорит, только осторожно, они всегда, они под слежкой. Там КГБ, там в тюрьмах некоторые сидят, лидеры у них. Я думаю, ничего себе, опасное дело. И поэтому я осторожно в угол метро вышел и стою, наблюдаю, значит. Ну, их было нетрудно увидеть, не все ходили, бормотали что-то по метро. Ну, конспираторы. И тут КГБ ищет, они тут... Конспиративная встреча называется. Прямо в метро гуляют свободно и дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр мантру повторяют, махамантру повторяют. Я еще не знал махамантру повторяют. Нет, знал уже, но не знал, как повторять. Вот. Но я думаю, ну я же всех раскусил сразу же. Я мистик-экстрасенс. И в углу я чувствовал твое все превосходство, что все под моим контролем. Говорит, подожди, сейчас ждем мы главных, два главных приедут, и мы пойдем на квартиру. И тут вот из метро по эскалатору появились две главные фигуры. С мешками за спиной большими. Я экстрасенс, и я смотрю, знаете, как два слона как будто входят в помещение. Большие такие, энергетика такая. Ах, это что такое? Откуда такая сила? Я очень заинтересовался. Они подошли в центр метро, вот так вот в пол смотрели, говорили, сейчас пойдете за нами, только не все сразу. Возможно, слежка. Вот, и смотрите назад, нет ли хвоста. Я думаю, ну, я сейчас улипну куда-нибудь. И стало не по себе. И все пошли за ним, ровным гуськом все пошли. Вот, знаете, вот... Думаю, ну, конспираторы. А я был последний, ну, я стеснительный человек, я последний. Я постоянно оглядывался, ну, за мной не увязался никто вообще. А я работал в МВД тогда вообще. Да у меня все, с работы сразу меня выгонят оттуда с треском, и вся моя карьера, и все на свете, и зарплата, все кончится. Пришли в какую-то квартиру, там Евгения жила, женщина. Когда она открыла дверь, я сразу думал, что занимается какой-то практикой. У нее были такие волосы растрепанные, знаете, глаза горящие такие. Такой орлиный нос такой. Заходите все сразу, говорит. И такие трико такое было с такими коленями оттянутыми. Она в позе лотоса сидела постоянно, знаете. И она на большую комнату предоставила, в своей квартире большой, питерской. И все, даже не разуваясь, вошли туда. Я в угол дивана сел, прям в угол, за торшером. Мне было очень хорошо. Я очень стеснительный был человек. Думаю, сейчас я пронаблюдаю все это, что они тут будут делать вообще. А они начали петь Махамантру. Сейчас, говорит, киртана, потом поговорим и так далее. И мне было очень плохо от этого киртана. Сейчас я понимаю, что я был неочищенный. С меня просто, знаете, вот лился пот. Как будто вот меня давило что-то. Вот просто, вот, знаете, я был... Столько всего было. Тяжело все было это выслушать. И полчаса. И выйти невозможно. Тут люди сидят, тут торшер. Я сижу, как в западне какой-то. Раскраснелся весь. Ну, не по себе мне, плохо. Тяжкая энергия какая-то для меня. Ну все, киртан кончился. Фух, слава Богу, киртан кончился. Теперь поговорим. Открыли гиту, стали читать, что душа вечна, тело временно. Думаю, ну, меня удивить решили. Я уже из тела выхожу. Они только обсуждают это, первоклашки. Я из тела выхожу каждый день, боже мой. Я не это тело. И сижу так скептически, смотрю на них, думаю, ну, детвора. Все понятно, надо идти отсюда. Закончилась так лекция, беседа. Я собрался уходить, и ко мне подошел один из лидеров. Так улыбается, так подходит, знаете, так вот хитро как-то так вот. А вы знаете, я говорю, что? Что можно родиться обезьяной в следующей жизни. Это он мне говорит, понимаете? Я так обиделся, думаю, мне такое сказать, обезьяна в следующей жизни. Ну все, я пошел. На выход потихоньку. И тут говорит, нет, никто не уходит, сейчас просад, самое важное, просад. Это слово я никогда не слышал, просад, что такое просад? Снова усадил, усадили меня на диван, на то же место, и тарелку дали в руки. И все уже с тарелками сидят и ждут, с пустыми. То есть кормить будут. Я никогда не ел в гостях, всегда отказывался. Но тут как-то это все было организовано, понимаете, что у всех тарелки уже в руках, и уже что-то уже кладут, уже даже не спрашивают вообще, будешь, не будешь. И там был, помню, этот рис был с кориандром. Сколько риса, столько и кориандра там было. И рис был недоваренный, кориандр тоже хрустел, и вот, это вот этот аромат какой-то странный был, знаете, этот кориандр. Я думаю, это просад. Немножко ложку овощей положили, все помню хорошо. И потом этот аромат мне полез куда-то в нос, куда-то в голову, понимаете, и как-то так хорошо, какой-то свет опять пошел. Было понятно, наркоманы все здесь. Ну а что еще может быть? Пища не может такой обладать энергетикой. Это наркотик с этим кориандром, что-то там подсыпали, похоже. Думаю, так, и я сразу осмелел, знаете, как под этим наркотиком. Сейчас я, стеснение ушло у меня. И как-то так хорошо, светло, можно запросто разговаривать уже, знаете, все, комплексы уходят. И теперь халава. Они ее готовили на сковороде, на сливочном масле, жарили геркулес, хлопья. Да, потом туда корицы сыпали очень много, была коричневая от корицы такая. Потом гвоздику мололи туда, потом черный перец, муку, асафетиду, в общем, все. Сверху засыпали сахаром все это, без воды. Сахар таял от температуры, вот так вот все смешивали, и потом застывал он, конечно же. И молотком его отбивали от сковороды. Вот этот кусок стеклянной халавы, у меня дзынь. И я помню, вот в этом состоянии уже так разошелся. разэкспериментировался, что вцепился в эту халаву и уже ни на кого внимания не обращаю. Грызу ее, понимаете, как эту кость собака. Вот. Так увлеченно уже, знаете. И вот эта халава меня добила окончательно уже все. Это такая была доза сверхъестественная. Я потом неделю не мог выйти из этого состояния. Все. Я просто вот летал. Такое счастье. Думаю, ну у нас что, за наркотик вообще? На улицу выхожу, мне икарус в нос. Бррр, и экстаз, знаете. Люди метро толкают, экстаз. Ну все, знаете, все хорошо. Я эту халаву не доел специально. Я понес в общежитие домой, жене. На экспертизу. Она должна ума определить, она сейчас почувствует, что это такое. И я подхожу и так на нее смотрю, знаете, так загадочно. И она на меня тоже смотрит удивленно. Говорю, нет, я не пьяный. Говорю, вот попробуй вот эту штуку. Она посмотрела на эту штуку, обгрызок этот. На меня. Говорит, потом. И положила на полку. И я еще думаю, ну вот какой человек иллюзия в мае вообще. Вот как с ней разговаривать? Она же ничего не поймет. Вот я в одном состоянии, в другом состоянии. Вот невозможно вообще, как мы... Каким разным на самом деле? Она испугалась немножко, потому что я пришел странный. Но я тогда перед уходом спросил все-таки, кто у вас готовил все это? Они обрадовались, позвали человека, этого молодого, второго. Он вышел, улыбаясь, и говорит, вам понравилось? Я говорю, да. А можно посмотреть, как вы это делаете? И в глаза ему смотрю, знаете, сейчас пойму, сейчас раскушу вот эту ложь. Там же наркотик. Он прямо аж подпрыгнул от радости, говорит, конечно, будем вместе готовить, я вас научу. Думаю, странный человек какой-то. Я его разоблачаю, он радуется вообще. Я пошел на квартиру, не поленился, я созвонились, я пришел, чтобы готовить. Он мне объяснял значение каждой специи, и все, стали с ним готовить. Он хорошо готовил, специи мог пользоваться. И мы сделали такой маленький пир. И потом говорит, теперь нужно предложить Кришне все это. Но вот тут у меня был ступор. Вот с религией у меня была проблема серьезная. Я эти поклоны не выносил никогда. Мне ножом по сердцу. И вот он с поклоном какому-то изображению эту тарелку предлагает. А у меня в краску все бросило. Думаю, куда я попал? Какая ужасная, какая-то секта религиозная. Ну, при чем здесь Бог вообще? Ну, тут же какие-то энергетики, какие-то центры, чакры, наверное. Ну, вот этот Бог вот. А он не расстраивается, он бу-бу-бу-бу-бу, какие-то мантры. И от этих мантр у меня тоже пошла вся эта эйфория, началась. Я еще пищи не ел, и уже началось все то же самое. Я думаю, ага, я понял. Мантры. Это мантры, это вибрации звука. Я же читал об этом, да что ж такое, я же забыл, смотрите. А? Мы едим, и такое началось. Я говорю, слушай, думаю, наверное, откажет мне. Ты не можешь мне дать эти мантры? Он так подпрыгнул, говорит, конечно. Все мне записал и мантры, и изображение дал, и чуть ли не колокольчик мне дал. Я думаю, ну странный народ какой-то вообще. Все готово сразу отдать. Вот. Что не попросишь, радуется. И, значит, я оснащенный, иду с мантрами уже домой. Ну, там жена мне.

молча. Обычно все там с ним спорили, а тут молча. Почему-то стал все делать. Начал проверить, куда этот дурак дальше пойдет вообще. Что с ним случилось, в чем причина. И я, главное, с энтузиазмом вымыл всю эту кухню общежитскую, выскреб там всю эту нечистоту на плите и стал готовить картошку. Я ее плохо пожарил, там масла было мало, оно где-то подгорело, где-то было сырое, где-то плохо перемешанное с солью. В общем, кошмар. Такая была картошка. И понес домой, в комнату. У меня было изображение, мантры. Но говорю, Женя, выйди в коридор. Я тут кое-что сейчас сделаю. И потом поедим, хорошо? Она так послушно вышла, а сама потом, конечно, вернулась на цыпочках. И там у нас была щель хорошая в двери. Она все подсмотрела, как выяснилось. И вот я один в комнате, сковородка эта с картошкой. Изображение. И вот мне нужно сейчас предложить Богу, так сказать, в который я вообще не верю. И, ну, ради научного эксперимента я согласился. Взял колокольчик, у меня был сувенирный. Встал на колени, думаю, ну идиот же вообще. Голову в пол склонил, думаю, кому я кланяюсь? Картошке кланяюсь, сковородке какой-то. Ну, думаю, ну ради науки я потерплю, хорошо, я один раз это сделаю. Ну, успокоил себя, я же гимнаст, ну, сгиб-разгиб. Ну, я сгиб сделал, ну все. Нет, не поклон, просто сгиб, ничего. Я не унижаюсь, нет-нет, я гордый человек. Взял колокольчик и эти мантры подсунул под нос. Я их не мог так квалифицированно даже произнести, вот. Я не понимал ни одного значения слова. И в конце я почувствовал, в конце была подпись «Идиот». Все. Понятно. Взял сковородку на стол. Жена, заходи, концерт закончен, будем есть. Все. Ничего, ничего не почувствовал, ничего не произошло. Все ясно. И мы ели из одной сковородки, знаете, как всегда, как раньше было. Там, где готовили, там ели все. Тут же все. Вот так мы жили. Вилка у меня, у нее, я чувствую, где-то жареная, где-то пережаренная, подгорелая, сырая. Вот такое все. Плохо перемешанная, пересоленная, комки соли, не соленая, вот такая сухая. И молча, значит, едим. И вот тут началось. В этот момент началась трансформация. Первое, что услышал внутри, такой нежный такой, как бы не звук, а но голос. Нежный-нежный. Мягкий-мягкий такой, ну любящий почти что. Как будто вот кто-то мне говорит такой, знаете, близкий, вот близкий совершенно. Ты плохо пожарил картошку. Я очень удивляюсь, думаю, странно. Ну какая разница вообще? Что, нельзя есть что? Я мог и сырую вообще есть картошку. Да я могу сырую есть картошку. Какая разница? Я начинаю с ним спорить, с этим голосом. И тишина опять. Я опять ем картошку. И снова это чувство. И снова голос. Ты плохо пожарил картошку. Ну какая проблема вообще? Я ем нормально все. У меня бунт начинается как бы. А голос любящий при этом... Я вот бунтую, сам понимаю, вот какая-то странность в этих отношениях. Какой-то вот я, знаете, грубый, а голос какой-то вот он другой. И он же прав, что я плохо пожарил картошку. Но я спорю, ну какая разница, можно же и так. И вот третий момент меня уже обезоружил, на лопатки положил. До сих пор я это чувствую. Третий момент был сногсшибательный. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. И я вдруг понимаю этот момент, что так оно и есть. Мне 27 лет. Я думал, что я великий в будущем человек, у меня были великие планы, но в жизни ничего хорошего не сделал. Комок в горле появился. Я эту картошку глотать не могу. Жена тоже сидит, как-то молча, странно, смотрит в сковородку, ест. Какое-то молчание установилось. И вдруг я ей говорю, ни с того ни с сего. Мы сейчас едим освященную пищу. И она мне отвечает, знаете что? Вот она не помнит этого. Она говорит, я тоже хочу готовить освященную пищу. С этого все началось. Я думаю, это не мантры, это не чакры, я все плохо. Неужели это он? Неужели на самом деле? Неужели так? Вот так вот просто. Вот так все началось. С такого опыта. А потом уже была философия, уже учение. Я понял, что это великая традиция, глубокая традиция. Все ответы есть, все как нужно. И мне повезло, что я не принадлежал никакой конфессии, у меня не было конфликта. Когда меня спрашивают, вы русский человек и прочее, я говорю, нет, смотрите, вот у меня мать русская, отец узбек. Она мусульманка, то есть она христианка, а он мусульманин, а я ни то, ни другое. Я воспитывался в атеистической стране. А у меня нет никакой религиозной традиции. И я не считаю себя религиозным человеком и сейчас. Бог – это не религия, это живое существо для меня. Это то, что в каждом сердце живого существа.

0: Меня не интересует слепая вера. Кому она нужна сейчас? Йога означает, вы должны это видеть. Вера — это религия. Йога — вы должны это видеть. Хорошо, не видите жизненную силу, прану не видите. Садитесь. Яма, не яма, асана, сядьте, подышите. Увидите, вот это йога. Начнет циркулировать, почувствуйте сами. Вот это йога называется. Когда вы просто верите, не видя, это религия. Поэтому в Гите говорится, йог выше аскета, выше религиозной практики, потому что он непосредственно это может видеть, ощущать. Вот станьте йогами. Религия сейчас конфликтна, поэтому мы обходим стороной эти вопросы. Много конфликтов межрелигиозных, мы не хотим этим заниматься. А Бог в сердце. Вот она религия. Муж для жены, представитель Бога. Вот она религия. Родители для детей, представители Бога. Вот она религия. Куда еще ходить? Вот давайте восстановим эти вещи. С чистой совестью. Вот и все. Вот о чем речь идет, когда мы говорим о ведической культуре и современности. То есть этот процесс работает. Я тут могу гарантировать, что если вы будете эту мантру возьмете, будете практиковать, я могу написать, залить у нотариуса и понести за это ответственность, если это не сработает. Если вы будете все принципы соблюдать и повторять эти круги каждый день, я подпишусь, пусть заверит нотариус. Это сработает. Все начинается с внимания. Если, скажем, нас интересует какая-то личность, то сначала мы должны внимательно к ней отнестись просто. Еще не знаю даже. Просто процесс внимания открывает ее. Уже можно спросить что-то внимательное. Как зовут и прочее. Просто уделить внимание. Кто ты, чем занимаешься. Обменяться какой-то информацией такой. Вот подобно этому мантра сначала просто внимательно нужно повторять ее. Больше ничего. А потом будет ответ. Ответ придет сам. Еще больше. Главное – внимание. А когда уже потом опыт появится этих отношений, будет легко. Постоянно будете в этом сознании. Единственное препятствие, ну, как бы не единственное, но основное препятствие на этом пути – регулирующие принципы. Почему, вот, скажем, люди многие боятся этой практики? Потому что есть ограничения. Например, мясо нужно оставить. С этим большей частью конфликтуется. Не с философией, вот с образом жизни. Не хотят мясо оставлять. На этой основе, говорят, я христианин. Нет, чтобы сказать, я мясоед, они говорят, я христианин. Христос никогда не ел мясо. Что вы. И ученики тоже никогда не ели мясо. И рыбу тоже на самом деле не ели. Там не те слова использовались. Это уже исследовали все. В оригинале там нет ни одного слова рыба или мясо. Говорится, трапеза, стол, пища. Никогда не использовались такие слова. В Бхагавад-гите Пуране описывается явление Иисуса Христа за 3000 лет до его прихода. Бхагавад-гите Пуране 5000 лет. Значит, за 3000 лет до прихода Иисуса в Бхагавад-гите Пуране были предсказания его прихода. Послушайте цитату. Можете в интернете найти. Бхагавад-гита Пурана называется. Там все это увидите. Бхагавад-гита Пурана. И там предсказывается явление пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Придет как сын девственницы, и пища его будет молоко и мед. Мессия возьмет карму мира на себя. Имя Криштош. Криштош. Бхагавад-гита Пурана. О Мухаммеде еще более подробная информация есть. Все это есть. Источник один. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как развить интуицию? Интуицию. Интуиция – это функция разума. Тонкая память. Например, ребенок рождается, мать берет его на руки, он автоматически с закрытыми глазами находит грудь. Видели это? Дети же есть у вас. Просто берете ребенка, он глаза закрыты, он первый раз берет вашу грудь сразу, пьет молоко. Это называется разум, интуиция. Когда-то вы это делали. Ученый говорит, еще инстинкт. Вот нам нужно разобраться с этим неосознанным действием. Это интуитивные вещи. Вот нужно научиться так действовать. Опираясь на эту тонкую память и вдохновение сверхдуши, она поддерживает это, указывая путь. Интуиция. Без вдохновения мы не найдем путь. как собака по запаху находит объект, так же мы и по вдохновению находим объект. Если мы получим вдохновение от Бога, мы найдем правильный путь. Если вдохновение от чего-то другого, то это неправильно. Спасибо большое. Завершим.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

ведах объясняется, что у человека есть Будхи. И слово Будхи от этого слова Будда. Будда значит пробужденный. Слово Будхи или разум, этим словом называется планета Меркурий. Будхи или разум – это особый дар человека. И анализируя этот дар, господин Кавий говорит, что есть четыре составляющих этого дара. Одну мы с вами уже посмотрели – самосознание, то есть способность посмотреть на себя со стороны, оценить себя. Будхи значит, слово «Будда» от этого – пробужденный. Когда мы реагируем просто как автомат, мы спим. Это сон человеческого разума. И, как известно, сон разума порождает чудовищ. И самым главным чудовищем являемся мы сами, который породил сон нашего разума. Когда человек пробуждается, то это значит, что он научился пользоваться этими четырьмя своими способностями. Разум работает, когда у меня есть эти четыре способности. Способность посмотреть на стороны, со стороны, оценить себя, оценить все, что происходит, оценить свои реакции, оценить свои какие-то побуждения, мысли, действия. Так? Первое. Второе – воображение. То есть способность создать нечто независимое от окружающей действительности. Этой способностью воспользовался Франкл в лагере. Совесть или способность интуитивно видеть и ощущать, что верно, что неверно. Интуитивно ощущать истину. Мы все внутри знаем, что это хорошо, это плохо. Виктор Франкл очень интересно называет совесть органом смысла. У нас есть некий орган внутри, с помощью которого человек может найти смысл своего существования. Способность увидеть истину, интуитивная способность видеть истину. И свобода действия или свобода воли. Это четыре функции. И очень интересно, что в сущности о том же самом говорится в ведических священных писаниях. Веды, правда, говорят всего о двух функциях разума, о двух энергиях разума. Но эти четыре вещи вкладываются в две вещи. И там говорится, что у разума, у Будхи, есть две функции или две энергии – Айшвария и Вирья. И Айшвария – это способность отделять себя от материи. Способность – то же самое, посмотреть на себя со стороны. Способность оценить. Все. Первое и второе – вирья, героизм. Это способность применять наставления или применять высшие истины в своей жизни. Все, две способности. Не нужно даже четыре запоминать. Две способности, которые у каждого из нас есть. Способность понять, оценить себя со стороны, понять, хорошо это или плохо, разобраться в этом. И способность действовать, исходя из высших принципов, а не из инстинктивных, интуитивных реакций. Когда человек включает это, он становится Буддой. Он становится просветленным, он становится пробужденным, он становится счастливым.

надвигающегося развода. Классически есть три признака. Ну, тут обычно про мужчину говорится. Ну, имеется в виду оба человека. Потому что в отрядах обычно про мужчину говорится. Ему не нравится то, что готовит жена, и он ест вне дома, а значит у других женщин. Первый признак. А второй признак. Ему не нравится, что говорит жена, а значит он общается с другими женщинами. Ну, все то же самое, и наоборот. И третий признак. Ему не нравится тратить деньги на жену, а значит он тратит их на других женщин. Три признака надвигающегося развода. Поэтому если это есть, значит развод надвигается. Не нравится есть, не нравится говорить, не нравится тратить деньги. Как вести себя при угрозе развода, я сейчас просто перечисляю эти пункты. Нужно увеличить время общения, да, и начать в позитивной манере прояснять ситуацию. Помните? Помните, да? Нужно обратиться за помощью к старшим и уважаемым людям. Помните? Помните. Нужно удалить негативное влияние противоположного пола. Говорил об этом чуть-чуть. Ну, тут и так понятно. Да? Нужно снизить требования к партнерам, которые вызывают у него дискомфорт. Объяснял я. Объяснял. Говорил. Нужно не слушать советов тех, кто не смог сохранить свою семью. Это мы разбирали. В крайнем случае можно пожить отдельно или уехать на время по уважительной причине, чтобы лучше оценить ситуацию. Также нормально. Да, уехать командиру. И нужно помнить, спасать семью надо так же, как жить с ребенком. То есть они так, что все, что-то он тяжело болеет, больше лечить не будут. Нужно спасать до конца. То есть это вот при угрозе, да? Теперь, если развод неизбежен, опять-таки я сейчас перечислю эти пункты, да? То есть не считать это окончательным решением, а принять как способ посмотреть, куда дальше будет развиваться отношения. Да? Это выяснили. Следующее, не создавать новых отношений и не принимать окончательных решений. Да? Третье. Развод ради создания новой семьи должен ясно обозначаться как очень плохой поступок. Да? Выяснили. Четвертое. Не обвинять партнера в разводе. Это позволит выйти из ситуации с человеческим лицом и начать новую жизнь. Да? Это мы выяснили. Эти пункты. И для советующих. Также я напомню еще раз. Те, кто советует. Никогда не говорить, что теперь развод неизбежен. Потому что это убийство. Никогда не говори. Даже если развод произошел, не говорить, что отношения закончились и можно создавать новую семью. Никогда этого делать нельзя. Нельзя поддерживать обвинение одного партнера против другого. Да? Понятно. И спасать семью, как мы спасаем жизнь любых.

0: покажет, как превратить пространство вокруг нас в нашего лучшего друга и помощника. Так, мы продолжаем тему денег и финансов, о том, как наши дома влияют на эту сферу. Помогает нам в этом разобраться Анастасия Короткова, дизайнер интерьеров и специалист по вастру, которая также преподает эту науку в своей собственной онлайн-школе. Сегодня у вас будет уникальная возможность построить вастру-карту. Как это сделать, мы написали в наших комментариях в социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Там же вы можете оставлять свои вопросы. Очень ждем. Также ждем ваши готовые вастру-карты. На их примере мы можем разобрать какие-то особенности вашего жилья. Ну, а вы практически получить сейчас прямо онлайн советы по тому, как сгармонизировать ваше пространство и сделать его более наполненным и гармоничным. Итак, мы ждем ваши вопросы. Ну, а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Анастасия. Так, Анастасия, я поняла, что у меня был отключен звук, но я представила вас и нашу тему. Наши слушатели все слышали. Вот, и я пригласила их поучаствовать. Сегодня у нас интересная тема, точнее, продолжение про вастру деньги. Также мы ждем их вастру карты. Ну, а я же приветствую вас. Доброе утро.
1: Доброе утро. Всем рада.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Да, видимо, какая-то небольшая задержка. Расскажите, зачем нужно присылать вас ту карту? Какие у нас планы на сегодня?
1: Мне бы хотелось... У нас продолжение темы васту... Даже, знаете, можно слово васту опустить. А ваши квартиры и деньги. И очень важный момент. Мы в прошлый раз с вами... очень так углубились в философский слой вот этих взаимоотношений с деньгами через квартиру. А сегодня мы продолжаем с таким уже более материальным, можно сказать, моментом, да, то есть будем говорить про цвет, свет, и в том числе про то, что на нас квартира наша одевает некую такую одежду. И в зависимости от того, какая у вас одежда одета, ну вот раньше так было, если ремесленник, то там, ну вот мы представим какой-нибудь позапрошлый век, если ремесленник, на нем там какой-то фартук, да, кожаный, он там что-то руками делает, как кузнец. Если щитовод, то, соответственно, у него в руках какое-нибудь перо. Такое на каком-то невероятно тонком плане считывают с нас люди, когда нас видят. И вот это что-то на нас одевает квартира. То есть какое-то дает качество, которого от нас люди ждут. И если мы это качество знаем, то мы, соответственно, и проще выстраиваем свою деятельность. И мы понимаем, что вот люди от нас этого ждут. Соответственно, если я туда пойду, скорее всего, у меня ждет успех. И очень, это очень интересно наблюдать по васту картам. Поэтому, если у вас будет возможность скинуть васту карту, сделанную в конструкторе по ссылке, да, ну там поверни, там где-то у вас было указано, вот, то это будет очень такой очень информативный эфир. А так в целом, если васту карт не будет, если вдруг по какой-то причине не вышло, то мы с вами так в общем поговорим. Но это будет уже очень в общем. Конечно, интереснее точечно. Угу. Анна, у нас есть вопросы с прошлого эфира? Не осталось? То есть мы не будем отвечать, да, на вопросы?
0: Да, мы можем прикоснуться к вопросам. Да, но мне кажется, они Ага, прошу прощения, видимо, какая-то небольшая есть задержка, поэтому получается, что мы перебиваем друг дружку. Прошу прощения. Мне просто кажется, что они могут как раз открыть нашу сегодняшнюю тему, потому что они, в том числе, я думаю, связаны с тем, о чем мы хотели поговорить сегодня. Например, вот такой вопрос хочу озвучить. Может, прослушала, но есть ли цветовая палитра по зонам дома, или тут нужно на свой вкус полагаться?
1: Я считаю, что это такое заблуждение. Очень часто люди, видя васту карту, где север покрашен зеленым, восток желтеньким, они начинают красить квартиру в эти цвета. Ну, то есть вот северная комната, значит, она зеленая. Если кухня на востоке, значит, она желтая должна быть. И квартира приобретает такой совершенно непонятный яркий колорит. совершенно непонятный людям, да, ну, кто случайно зашел. И, конечно, мы так не делаем. Поэтому, ну, тут вот так не расскажешь. То есть у меня есть на курсе прям отдельная тема, где мы занимаемся цветами. Как относительно ласту выбрать цвет для всей квартиры. То есть с точки зрения дизайна для квартиры выбирается некий цветовой сценарий. И выбирается цветовая гармония по цветовому кругу. И мы идем вот по этой цветовой гармонии. И тут конкретно нам нужно понимать, какая цветовая гармония. Вот. И это от васту карты зависит. Но это точно не так, как вы видите на васту карте. То есть это точно не должно быть так, что одна комната такого цвета. Потому что даже давайте порассуждаем. Вот там юг показан красным цветом. И если мы красную комнату, вернее, южную комнату, в которой очень много солнца и очень жарко весь день, и вечером очень жарко, покрасим в красный цвет, ну, так себе история. Будет очень-очень-очень жарко. То есть, ну, это точно не по такой схеме. То есть она намного сложнее. Выбор цвета намного сложнее. Не знаю, ответила на вопрос или нет, но вот такой подход к выбору цвета.
0: Да, благодарю вас, конечно, ко всему нужно подходить с умом, особенно учитывая, что сейчас у нас у всех планировки абсолютно разные, они часто не соответствуют сторонам света, ну и на внутреннее радостное ощущение тоже полагаться, я уверена, стоит. Вот еще один интересный вопрос. Мы затрагивали тему в том числе финансов и денег на прошлом эфире, поэтому я думаю, этот вопрос будет актуален. Мы с супругом оба работаем дома, но у меня творческая профессия, я художник, а муж программист. Должны ли различаться и как наши места для работы?
1: Однозначно должны. Вопрос, на какие у вас возможности? Потому что, по сути, это, конечно, совершенно разные комнаты. Представляете себе мастерскую художника. В идеале это отдельный, я бы сказала, зал, в котором холсты здесь, краски здесь, здесь художник творит. А здесь есть мягкая лежанка, на которой он отдыхает и издалека наблюдает за своей картиной. Это самый идеальный вариант. Если у нас какая-то небольшая квартира или вообще студия, то даже в этом случае нужно сделать так, чтобы друг друга не видеть в процессе, потому что это совершенно разные энергии. Ну и по васту выбирать, то есть творчество для женщины, тем более если она художник, то это классно, если это какая-то юго-восточная зона квартиры. Даже если, допустим, там кухня, все равно можно же так продумать, что вот в это время мы кушаем, потом мы все убрали, и на этом столе вы можете творить. И это здорово будет. Например, юг-юго-восток рознь, да, то есть если юго-восток с открытым окном на юг, это один юго-восток, а если юго-восток с открытым окном на восток, то это совсем другой юго-восток. И там вот это тоже по востоку карте смотрится, ну, сложно будет работать, будет хотеться постоянно оттуда убежать, будут какие-то гневные мысли, раздражения внутри. Нужно открыть, то есть юго-восток с открытым окном на восток. Вот такая комната, мастерская для художницы, для девушки вообще идеальная. А если про мужа-программиста, то это однозначно, что какие-то северные или, может быть, даже западные, ну, лучше, конечно, северные энергии, спокойные очень, когда нужно сесть, собраться и сделать. И тебя ничего не отвлекает, тебе не хочется заглянуть там в Инстаграм или еще куда-нибудь, то есть полистать ленту, тебе не хочется посмотреть фильмы, поиграть в танчики. Ты четко сел, сосредоточился, сделал, ушел. Вот эти энергии, то есть северная энергия и юго-восточная энергия с востоком. Даже, кстати, для художницы восток с открытым окном на восток тоже будет хорош. А для программиста восток, ну, тоже, в принципе, может быть. То есть, смотрите, прямо надо квартиру разбирать, но в целом вот то, что я рассказала, можно уже из этого что-то взять. Это хороший очень вопрос, и я очень рада, что мы с них начинаем. Это такое введение в тему того, что не так, ну, как бы квартира, это вообще, в ней есть конкретная зона для чего-то. И зная эти зоны, там проще будет работать, проще поток запускать. Художники, литераторы, они вообще очень от музы зависят. И вот в северной комнате, например, муза, ну, долго придется ее там ждать. там, скорее всего, что-то пойдет совсем другое, какое-нибудь математическое искусство или еще что-то. Вот. Но Юго-Восток для мужчины не очень хорош, поэтому там мужчина не появится в этой комнате. Ну, лучше, чтобы не появлялся, лучше, чтобы даже не творил там в ней. Ну, таким образом. Угу. Есть еще вопрос?
0: Благодарю вас, Анастасия. Еще один вопрос тоже хочется озвучить. Мне кажется, он так или иначе возникал у тех, кто соприкасается хоть немного с наукой ВАСТу. Так нас спрашивают. Мы строим дом, и единственное, что я знаю о ВАСТу, что туалет должен быть за пределами карты дома. Как это на практике сделать, и особенно в современных условиях?
1: Туалет за пределами дома – это неплохо. Мы же с вами, знаете, так сейчас привыкли. Мы от дивана до кухни ходим, очень мало двигаемся. И туалет за пределами дома, дойти туда. Вот у меня очень много друзей живут в домах с туалетом на улице. Но почти все уже постепенно домой его к себе возвращают. Они живут... Надо было так проще построить. Понимаете, то, что было у человека в домах 5000 лет назад и сейчас... Это разные моменты. То есть туалет, туалету рознь. И те туалеты, которые сейчас у нас, они чистенькие, там приятно пахнет. Если у вас постоянно закрыта дверь в туалет и закрыта крышка унитаза, то уже прямо это хорошо. У меня дети постоянно бегали, дверь оставляли открытой, и в доме мы поставили даже доводчик на дверь туалета, чтобы всегда дверь была закрыта. Это первый момент. Второй момент, что когда мы живем в многоквартирных домах, и вся канализация всего стояка, всех этажей связана одной вот трубой, то там, говорят, прямо, ну, как некая такая воронка возникает. То есть в квартирах туалет действительно, он что-то такое, что затягивает в себе что-то, ну, если даже представить, да, что как-то вот, ну, как воронка, правда. И тогда здесь еще сильнее контроль, чтобы туалет был закрыт всегда, и крышка унитаза всегда закрыта, то есть такое слежение за этим. А вопрос же про дом, поэтому в доме нет вот этого стояка большого с воронкой, и в доме уже тоже не так критично. И следующий уровень есть, на который тоже стоит посмотреть, что туалет – это же не только, это же, ну, как бы, это место некого осквернения. И как место осквернения, куда бы он ни попал, в какую бы точку дома ни попал, он там несет вопросы в нашей жизни, которые появятся. Ну, к примеру, если туалет будет на западе, то будут появляться вопросы к своей эффективности, там, тайм-менеджменту и прочему. И, соответственно, если тут просто надо понимать, что если у меня туалет вот там, тогда что? Ну, то есть тогда куда мне обратить внимание, к чему у меня будут, у самой меня будут вопросы. Если там вопрос, если туалет на северо-западе, который, ну, лунная такая часть, и она отвечает за материнство в том числе, то у женщины с туалетом на северо-западе появится сомнение в себе, как в матери. И вот это вопрос просто изучения. То есть надо бы хорошо бы знать, что туалет, куда бы вы его ни расположили, что он вам будет нести. Ну и, конечно, есть рекомендованные зоны расположения туалета. То есть, по сути, тот же самый северо-запад, запад и даже определенная точка юга – это места, где туалет, в общем-то, допустим. Ну, северо-запад не весь, там тоже надо смотреть на ВАСТу карте, то есть определенная часть северо-запада. И когда вы это знаете, ну или когда вы у кого-то спросили, то у вас вот это беспокойство уйдет по поводу туалета в доме. Это просто наука, надо это знать и использовать. Или найти архитектора, который вам этот дом нарисует.

0: были все в одном месте, и тогда потом ближе к концу снова можем вернуться к вопросам слушателей.
1: Здорово, все, спасибо. Тогда мы продолжаем. Дом и деньги. Так звучит наша с вами тема, по которой мы собрались. И я всем рекомендую, если вы не слышали, послушать предыдущий эфир, где я очень много говорила про какие-то такие, знаете, очень простые, точные моменты, которые я просто из практики своей дизайнерской, а дизайнеры 20 лет, уже больше даже, я стала просто обращать внимание уровень состояния человека, и как он живет, как он проживает свой дом. И вот в том эфире он такой получился, ну, мне хотелось, конечно, быстрее это рассказать, но там я углубилась вот в эти моменты, и мне бы хотелось, чтобы все их послушали, потому что это практический опыт успешных людей. А как они это делают? И когда я про это думала сегодня, как построить нам вот новый эфир, я вспомнила прекрасный фильм, который рекомендую пересмотреть или посмотреть, если вы его еще не смотрели. Он называется «Область тьмы». И там очень интересно показано, как мужчина вел такую очень злачную жизнь, ну вообще просто ниже плинтуса уже упал, ну не то чтобы упал, но прямо вот еще чуть-чуть, и он бомж. И там при определенных таблетках у него мозг начал работать. И вот интересно, что первое, что он сделал, он огляделся вокруг и сказал: ну нет, так жить нельзя. И первое, что он делал после принятия первой таблетки, он прибирался. И одна из тем сегодняшнего урока — это как раз вот рабочий стол и деловой порядок. У меня перед глазами прямо эта картинка из этого фильма, что вот он когда все прибрал, вниз куча мусора из своего дома, и вот у него ноутбук, он сел за свой рабочий стол, такая чистота, все стоит четенько. Вот у меня сейчас, кстати, не так. Я уже на прошлом эфире говорила, что я работаю на кухне, мне почему-то здесь хорошо. И летом дети жили на даче, а сейчас ближе к 1 сентября они потихоньку перебираются сюда в квартиру. И если раньше, когда я жила одна, все довольно четко было, а сейчас вот там где-то варенье стоит открытое, да, с ложкой, где-то тут стулья все повернуты. И то есть я понимаю, что здесь у меня нет вот этого делового порядка. И для эффективной работы, сейчас, когда эфир закончу, я все это уберу, протру, чтобы вот прямо было четко. Мы человеку, ну, мы просто это не понимаем и не отслеживаем. Параллельно стоящие стульчики, хорошо лежащие подушки на диванчике, какие-то картинки на стене, которые есть, если, не дай бог, они как-то повернуты, их повесить ровненько. То есть это некие такие сигналы для нашего мозга о том, что все четко, все хорошо, все в моем мире. А наша квартира – это наш мир. Все в моем мире структурировано, все по полочкам, все в порядке. Значит, из этого состояния, некого такого изобилия, я начинаю дальше творить и создавать. Если вы задались вопросами, как увеличить денежный поток, то вот такую структуру в вашем рабочем месте нужно создать. Дома – это рабочее место, или это рабочее место на работе, да, вы всегда в силах вот на своем рабочем месте сделать то, что нужно. И если даже на своем рабочем месте вы там открываете какой-то ящик, а там все вперемешку, ну, мозг сразу теряется. То есть нужно постараться на вашем уровне сделать так, как удобно. Что я говорю на вашем, почему я говорю на вашем уровне? Потому что есть люди, перфекционисты, которым важно, чтобы все там было параллельно, перпендикулярно и прочее. Я сейчас не про это. На вашем уровне, значит, это то, как вам удобно. Может быть, просто этот шурум-бурум в ящике будет там распределен по контейнерам. Или как-то там, ну, в общем, какую-то систему, понятную вам, сделать понятную вам систему, на которой вы смотрите и знаете: о, я знаю, где у меня что лежит, откуда мне что взять. И вот это вот понимание порядка вокруг, внутри дома, оно вот так вот берет и переносится в вашу социальную жизнь. То есть становится порядок вокруг вас в социуме. И теперь про цвет. Давайте я еще раз повторю, да, почему я прошу у вас васту-карты, потому что, ну, моя цель сегодня максимально про них рассказать. Я тоже подписана на телеграм-канал, и я там буду смотреть васту-карты. и на них отвечать. И смотрите, у нас

0: с точки зрения Васту, дом одевает на нас некую такую одежду, про которую я в начале эфира говорила. И это удивительным образом срабатывает в нашей жизни. Например, если дом одевает одежду на вас, что хорошо бы вам быть юмористом и веселить людей. Это не значит, что вам нужно увольняться со своего завода. Это значит, что вы можете потренировать себя в шутках, почитать анекдоты и просто там за чаем коллегам рассказывать какой-нибудь анекдот. И когда вы это будете делать, то есть как бы наш дом, это же, помните, я говорила, да, что дом — это полное отражение человека. То есть это то, что проявилось вокруг вас, это ваша третья одежда. То есть это, по сути, вы. Даже если эта квартира, в которой вы живете, принадлежит папе, маме, бабушке, неважно кому, даже если она съемная, то есть сейчас у вас, вот, ну, то, где вы живете, сейчас вот так и есть. То есть случайности не бывает. Я сейчас, кстати, дописываю уже книгу по Васту, которая как раз так и называется «Ничего случайного». То есть, ну, не бывает так, что вы случайно в каком-то доме оказались. Вы сейчас в этом доме не случайно. И, соответственно, если вы понимаете, что вы в этой квартире живете, это не случайно, это значит, что вот этих реализаций Вселенная от вас ждет. И когда вы начнете, не меняя работу, просто веселить всех вокруг небесной канцелярии, мне нравится эта фраза, найдет способ доставить вам деньги. То есть там муж начнет больше зарабатывать, премию получите, какое-нибудь наследство от дядюшки из Бразилии упадет. Да? Ну, то есть вот небесная канцелярия придумает, как доставить деньги. Нужно просто понять, вот это некое предназначение по вашей квартире, его можно прочитать, которое сейчас от вас ждет Вселенная. Это удивительное знание. Этот урок на моем курсе, он дается только после защиты. То есть это некий такой бонус. Потому что действительно, когда мы начинаем проверять множество квартир и своих, своих знакомых, мы начинаем это видеть, что это правильно, правда так. Вот. А сегодня у вас вот такой подарок будет, что я по вашим Васту-картам. Самые программисты и художники. И если мы оформляем, если мы выбираем какой-то цвет, то выбирайте для серьезных профессий, для сосредоточенности, выбирайте синий и зеленый. Мы это все хорошо знаем, потому что школы наши раньше всегда красились синий и зеленый. Сейчас немножко это поменялось. Совсем поменялось. Сейчас на это не обращают почему-то внимания. Все-таки раньше наши предки знали об этом, как-то они это друг другу передавали. Это называлось не Васту совершенно. Как-то вот они это знали, что синий и зеленый, они дают сосредоточенность и усиливают разум. Сейчас школы очень часто, там какие-то персиковые в начальной школе появляются, цвета желтые. Ну, то есть это тоже для детей. Для детей они красивые, яркие, но если мы говорим, что мы пришли сюда научиться. По сути, школа для чего дана? Для того, чтобы ребенок научился получать знания, чтобы он потом в социуме, когда он вырос, тоже научился получать знания. И для этого нужна сосредоточенность, некая аскетичность, когда я выбираю в пользу все-таки учиться, а не в окно смотреть, да, и подключение разума. Это синий и зеленый. То есть все вариации, если вы сейчас зайдете в интернет и забьете сине-зеленые цвета, синий-зеленый цвет, можете вообще зайти и забить интерьер, сине-зеленый интерьер, очень, или сине-зеленый интерьер кабинета, очень много вариантов. И это может быть не вообще такой зеленый или вообще синий, это может быть вообще серый, допустим, кабинет, ну, в том цвете, который вам нравится. И, например, одно зеленое кресло или одна синяя штора. Ну, дизайнов их много, их очень много. Не надо полностью себя окружать синим. То есть какая-то фокусная точка нужного цвета. Ну, и если вы сделаете, допустим, столешницу с синего и зеленого цвета, это тоже слишком много, и вам на нее постоянно надо смотреть. Все-таки там, куда падает ваш взгляд, должно быть спокойного оттенка, спокойного, не раздражающего, чтобы вы, опять же, были сосредоточены только на своей работе. Дальше проговорим про цвет. Про свет, вернее. И я вчера даже хотела вам сфотографировать и забыла. Я вчера была на приеме у врача, И у нее такой большой кабинет с высокими потолками. И вот те светильники, которые на потолке, они слишком высоко. И у нее на столе, где она пишет, и на компьютере направлен такой светильник на прищепке. Такая проволока и лампочка, и эта лампочка, ни я, ни она не видит лампочку, то есть нам в глаза не бьет, но на стол луч света. И вот то место, где она пишет, оно очень хорошо освещается. То есть прямо на столе, не на всем столе, а только там, где она пишет, где у нее стоит ноутбук, хороший луч света. При этом то, что она пишет и там рисует мне, я вижу, она видит. Всем комфортно и светло. То есть не надо делать такую полную иллюминацию, как в операционной, а вам достаточно направить луч света только в то место, где у вас взгляд. Причем очень важно, чтобы это было так, чтобы вы не видели источник света, саму лампочку. Если вдруг вы будете ее видеть, у вас будет, ну, как бы она засвечивать будет сетчатку глаза, это очень некомфортно. Вот такой продуманный свет именно туда, где он должен быть, тоже избавляет от очень многих проблем. Немножко вы взгляд подняли, и на стене уже более темно. То есть не темно-темно, а просто более темно. И наши там вот микрососочки в глазах, они начинают при этом тренироваться. Здесь светло, там темно. Здесь светло, это, как знаете, далеко, близко, далеко, близко. И об этом тоже стоит сказать, что когда мы сидим за рабочим столом, очень вредно, когда стол направлен в стену. То есть нам тоже нужно смотреть лучше в окно. То есть я здесь смотрю на компьютер, или я пишу, здесь близко, поднимаю взгляд, устремляю его вдаль, и там далеко. И вот эта тренировка мышц глаза, темно, светло, далеко, близко, она тоже, ну, как это, у нас весь организм завязан между собой, и таким образом мы делаем такую ленивую зарядку. То есть тренируем мышцы глаза, при этом мы запускаем, мне тоже вчера это специалист по пилатесу объясняла, что вот когда после аварии каких-то люди или по болезни, после болезни, после инсультов, работает, допустим, один палец только на руке. И человек начинает тренировать этот палец, и через этот палец оживает все тело, потому что все связано через фасции внутренние, через лимфовую систему. И, по сути, вот вы сидите, вроде работаете, а при этом такая очень простая вещь тренирует все ваше тело, делает более здоровым. Ну и вспоминаем, я там выше, у меня были эфиры тоже, найдите, если вы не смотрели, про лампочки, да, то есть какая должна быть лампочка, чтобы она не мерцала, чтобы, опять же, у нас не было перенапряжения глазных нервов и взгляда нашего. Следующий момент, который тоже очень важен. Смотрите, сейчас уже начинаются такие эфиры, в которых я повторяюсь. Какие-то моменты вы уже слышали раньше, но повторение мать учения, просто мне хочется именно показать, что просто одна свеча на юго-востоке, мы уже много раз про это говорили, она влияет еще очень сильно на деньги. Почему? Потому что юго-восточная зона нашей квартиры с точки зрения васту – это зона огня. И когда мы сюда добавляем огонь, или когда там кухня, прям к клиентам, которые приходят ко мне, и я вижу кухню на юго-востоке, на Васту-карте. И я прям так и говорю, что вы выиграли джекпот. Это очень прекрасно, что когда в зоне огня у вас есть огонь, ну, который работает постоянно. То есть если там плита, получается, постоянно вот этот вот элемент подключается. Но если ее там нет, то вам нужно создать. То есть либо, может быть, ну, это совсем для фанатов, можно туда поставить, если там не кухня, но можно туда поставить какой-нибудь аэрогриль или мультиварку и готовить иногда там. Это будет очень, ну, просто можете сделать эксперимент, это очень будет положительно. Но таких людей, которые способны это делать вне кухни, очень мало, и поэтому просто продумайте. Может быть, там будет стоять солевая лампа. Это такая пирамидальный кусок соли, да, внутри которого лампочка. Лампочка при этом, она, по-моему, делается там специальной лампой накаливания, которая греет эту соль, и соль в пространство еще ионы выпускает. И это очень красиво, особенно вечером. И вы можете поставить на сайте, если вы забьете солевая лампа, то, как правило, там показываются такие три лампы. Одна побольше, поменьше. Да, и такая композиция из трех ламп. Они вообще издалека напоминают такие язычки пламени. массивные, конечно. И сама по себе эта композиция, она тоже будет считываться элементом огня, и она будет активировать вам зону огня. Еще можно зажигать каждый день там свечи. А еще можно туда поставить, вот в прошлый раз был вопрос про электрокамин, да, можно сюда какой-то электрокамин поставить. Или если у вас частный дом, очень здорово, что если там будет настоящий камин. И даже если вы его там раз в год будете зажигать, это уже очень хорошо, это прям это очень классный элемент огня в этом месте. А теперь самое главное, зачем? Наша жизнь, она... жизнь человека или жизнь в материальном мире, как угодно можно сказать. Но суть одна. Еще японцы об этом говорили, что постоянное в этом мире только перемены. И если мы где-то остались в прошлом, либо постоянно человек внутри мысли гоняет о прошлом, либо он вот настолько привык там к чему-то одному и вообще не хочет это менять. Но обычно это вот уже у пожилых людей так ярко проявляется. И таких вот вариантов может быть много. То есть каждый, я думаю, из нас может даже что-то про себя сказать, где он остался в прошлом. Что до сих пор он тащит за собой, хотя это уже вообще не актуально. Да, даже на уровне психики это может где-то складываться. Ну, те же самые проблемы закостенелые, которые мы тащим из прошлого, может быть, даже с детства. Ну, многие говорят, что проблемы психологические, а не с детства. Так вот, чтобы это все менялось по закону нашего материального мира, что он всегда меняется, огонь на юго-востоке как раз дает этому импульс. То есть он запускает благостные, мягкие трансформации в нашей жизни. Так или иначе, если человек совсем не двигается, ну, вот в чем-то одном живет и никак не двигается, ему уже все говорят, намекают, хорошо бы тебе там то-то, то-то, а он вообще никак не никак это не делает, тогда в ведических писаниях есть классная фраза такая, что сначала нам Господь шепчет в ушко, ну, то есть нежный шепот, шепот Господа. Мы слышим, что хорошо бы это поменять. Потом, если человек все равно этого не делает, ну, Господь или Вселенная начинает кричать в рупор страданий, то есть начинаются какие-то внутренние неудобства. Ну, страдания, они же разные могут быть. Человек страдает от трех вещей: от природы, от другого человека или от себя. То есть какие-то внутренние опять могут быть проблемы, что какой-то человек другой может напрягать, или там, не знаю, какой-то катаклизм, как в этом году очень многих затопило. Да? То есть некий такой значочек. И если человек и в этом не понимает, что ему пора меняться, то там уже происходит какой-то нокаут, когда человек попадает либо в тюрьму, либо в больницу. Ну, это я очень грубо, очень быстро объяснила вам, ну, как бы вот этот смысл, да, что все равно будут изменения. Если человек не хочет, то его каким-то образом туда приведут и дадут возможность в той же самой больнице полежать, подумать, а где я оступился. Ну, не дай Бог, конечно. Желаю всем слышать легкий шепот Господа. И вот именно огонь на юго-востоке, он запустит эти мягкие трансформации. А если мы говорим про бизнес и про зарабатывание денег, и про вашу деятельность, то это 100% постоянная трансформация. То есть я уверена, что нет ни одной профессии, где человек бы отучился в 20 лет, и все, и всю жизнь бы, там, не знаю, делал одни и те же подковы, если мы говорим про, опять же, про ремесленника, да? Нет, такого не будет. То есть лошади ушли, подковы поздно делать, надо начинать что-то другое делать. И человек может не видеть. И вот эта свеча, просто свеча, ежедневная свеча на юго-востоке, она будет трансформировать вас не только в деятельности, но и в том числе... Вернее, не только в вашей жизни, но и в том числе в вашей деятельности, вашей профессиональной деятельности. Если мы говорим про деньги, и у вас есть такая цель, и вы ставите там, не знаю, себе целью повышения заработка или научиться там управлять деньгами и так далее. Соответственно, с этим намерением поставленная свеча на юго-востоке, она будет вам приносить эти моменты. Так. Сейчас еще мы поговорим с вами. Да, я еще хотела сказать, что если вы увидели в квартире что-то, что вам вдруг не понравилось, или вдруг что-то там стало, ну, пришла мысль, например, появился сосед, который стал курить в туалете, к примеру. Раньше не было такого соседа, запаха не было. Появился сосед, появился через вентиляционную шахту запах. И вы, вот вам это не нравится, один раз не нравится, ну, вы это заметили, второй раз заметили, на третий раз подумали, хорошо, мы как-то решили этот вопрос, например, поставить там какую-то вентиляцию с обратным клапаном, когда запах из вентиляции сюда не идет. То есть то, что касается вашего дома, как только эта мысль пришла, пожалуйста, сразу поставьте это в план. То есть это важно, это правда важно. Не замыливайте, не откладывайте это. То есть как минимум зайдите, посмотрите, сколько стоят такие вентиляторы, ну если мы про вентиляторы говорим. Как максимум прямо сразу его закажите, чтобы он пришел и вы это сделали. Вот это делание сразу относительно дома, это тоже будет приносить вам в итоге финансовые результаты. Вот, это все, что я хотела сегодня сказать. Больше я хочу сосредоточиться, ну, вот сколько у нас времени осталось, посмотреть на вастукарты и про них рассказать. То есть, что пространство ждет от вас? Да, вижу вастукарты, это прекрасно. Даже две вастукарты. Ну, две вастукарты от одного автора.
1: Они нет одного автора, они просто приходят к нам в разные ресурсы, чтобы их не бегать по нашим социальным сетям. Вот хочу, чтобы они сохранялись у нас здесь в Телеграм-канале как самый оперативный метод. Хотела задать вопрос слушателю как раз по методу построения. Что значит настроить опорную линию, как ее понять в соответствии с моей картой? Может, подскажете, чтобы, может быть, кто-то делает неправильно?
0: Да, спасибо большое. Опорная линия – это, смотрите, вот на плане вы видите свой дом. И вот в этом доме многоквартирном, где у вас квартира, у вас окна выходят, например, только на одну сторону. И вот эту опорную линию вам надо провести вдоль вот этой стены, где есть окна. Ну, то есть параллельно сделать этой стене. Ну, я прямо навожу на эту стену и провожу, ну, то есть делаю вдоль этой стены. И следующим этапом у вас появится ваша квартира, ну, план вашей квартиры, и вы ее можно крутить. И вы ее крутите так, чтобы ваши окна этой квартиры сошлись с этой опорной линией. Все, и вот в этом и есть задача, чтобы нам квартиру развернуть так. Если у вас окна выходят на две, на три стороны, тогда выберите, пожалуйста, опорную линию к той стене, где окно кухни. Ну, вот мы проще так делаем, легко ориентироваться, чтобы вы точно знаете, что здесь кухня, и кухня выходит у вас, например, во двор, и вы рисуете эту опорную линию вдоль стены во двор, которая выходит на дом, и потом свою квартиру поворачиваете вот именно так, как надо. И в итоге у вас получится вастукарта. Вот. Я, кстати, вижу вот тоже, да, тут вастукарту, что потом очень важно еще сделать, вот у вас вастукарта, мы же еще потом настраиваем по уголкам вашей квартиры, мы настраиваем вот саму зону в этой вастукарте. То есть каждый внутренний уголок вашей квартиры мы потом вот берем полочки такие и двигаем. Потому что те вастукарты, которые построены, они как бы включают в себя все. И даже какое-то пространство вокруг, это не совсем точная вастукарта. Но тем не менее, я их вижу, я могу их проанализировать. Они такое ощущение, что по сторонам света может быть, кстати, опорной линии и не выбрана в данном случае. Ну, как есть, я буду анализировать, как есть. Анна, если вас эту карту еще пришлют, то вы их тоже, пожалуйста, перешлите.
1: Да, конечно. Мне кажется, вот то, что вы сейчас дали, эти рекомендации, они могут помочь более правильно построить эту вашу карту, поэтому надеюсь, что сейчас, может быть, даже к нам придут немножко измененные карты, ну и также ждем всех, кто построил, или сейчас у вас есть такая замечательная возможность, сайт sila-vastu.ru, и там вы найдете опцию построить конструктор вашу карту. Вот, спасибо большое, Анастасия, за эту возможность. Ну, давайте тогда приступим к первой карте. и подождем
0: да,
1: еще.
0: Да, мы берем как условие, что карта построена верно, ну что опорная линия выбрана верно, и мы видим квартиру, которая расположена по сторонам света. Это большая редкость. Тут можно сразу сделать комплимент человеку, потому что я когда вижу квартиру, расположенную по сторонам света, это значит, что и дом расположен по сторонам света. Я сразу делаю вывод, что передо мной очень гармоничная личность. Несмотря на то, что кусок тут вырезан, но все равно очень многие кусочки этой квартиры присутствуют. Это люди, которые такие, знаете, цельные. Вот я другое слово даже подобрать не могу. Цельные. Вот. Ну, тут есть вырезанный кусок, да, мы сейчас тоже про него проговорим относительно деятельности. И если мы идем дальше, рассматриваем и думаем, то есть мы видим, кто не видит вас ту карту, я поясню, что тут квартира по сторонам света, окна есть на север, два, есть балкон на север, есть одно окно на юг, и вырезан большой кусок юго-запада, то есть его вообще нету в квартире, это некая такая опора, которой не хватает. И если мы говорим про деятельность, то человек, живущий в этой квартире, он такой некий серый кардинал. У него есть все шансы им стать. Особенно, если он живет там долго, например, 10 лет и больше. Ну, вот вас, то оно, как вы знаете, оно такой накопительный характер имеет. То есть, чем дальше, тем больше у нас эти качества проявляются. Но первые звоночки мы уже спустя 2 года жизни в квартире мы точно видим. Ну, то есть, даже не звоночки. Первые звоночки – это 2 месяца. А первые такие результаты, они уже через 2 года появляются. Но максимально это скажется через 10 лет. И недавно мы с девушкой, кстати, не помню, какой-то эфир вела тоже, и разговаривали о том, что вот у нее подобное васту, и я говорю, что нужно работать в больших структурах. То есть, смотрите, медицина, милиция, образовательные структуры – это огромные министерства. И мы даже на самом деле не знаем, а кто там внутри, то есть какие там начальники, заместители начальников, там кто-то еще повыше, кто-то пониже, там такая структура, и каждый из этих людей делает какое-то очень важное дело в этой структуре. И там все четко по полочкам разложено, и мы очень часто даже не знаем, кто стоит за спинами тех людей, которых мы видим, ну там, допустим, если это про школу, то вот я общаюсь, сейчас детей как раз устраивала в новую школу, и общаюсь только с секретарем. Один раз я видела директора, а всех остальных я не вижу. И это очень интересно. То есть вот эта квартира, она дает способность и силу работать в таких организациях и достигать там успеха. А еще интересный был момент, когда я познакомилась с девушкой, у которой своя фирма, знаете, чем занимается? Я даже не знала, что есть такой бизнес. Она встречает звезд. То есть я живу в Екатеринбурге, это большой город, сюда приезжают звезды для выступлений, и ее задача красиво встретить их в аэропорту. И иногда это и медведи, и икра, и гармонь, и целые ансамбли около самолета встречают кого-нибудь. И это так интересно, когда мы пришли с вами на какой-нибудь концерт того же Киркорова, да, мы смотрим только на него, но мы не знаем, сколько людей за его спиной, которые делают вот такую работу, важную и никому незаметную. И вот и это не про маленькие деньги. Ну, то есть это могут быть как раз очень большие деньги, просто мы не будем даже знать, что человек может столько получать. То есть вот тот человек, который выслал вот эту вас ту карту, ну, имени мы не знаем, да? Если, Анна, вы знаете имя по первой вас ту карте, то хорошо, чтобы как-то обозначить. Ага, есть еще вас ту карты.
1: Так, вот первую карту нам прислала девушка по имени Елена. И, кстати, нам пришел измененный план. Вот квартира, которая пока пришла второй. Похоже, она не очень верно была разобрана. И вот я дослала ее повернутую с точки зрения сторон света.
0: Класс, да. Там еще нужно все-таки внутренние уголочки указать квартиры. Ну ладно, так тоже мне понятно. Вот. Ну, по первой карте. И дальше смотрите, вот это то, что ожидает мир, то есть где-то работать в большой структуре, этому человеку, Елене, будет хорошо. А дальше уже идем по сильным и слабым сторонам. И судя по этой васту карте, если она вот как есть нарисована правильно, быть организатором очень сложно. То есть это слабые стороны. Управлять людьми очень сложно. Вдохновлять людей и вести их за собой, ну, практически нет сил. Тут, скорее всего, именно вот такая вот работа с цифрами четкая, может быть, даже по передаче навыков и знаний тоже может быть. То есть, например, в той же какой-то большой организации, типа большого крупного завода, может быть, она обучает вновь пришедших, да, ну, то есть каким-то образом передавать знания, которые вот уже накоплены в этой организации. Вот. Ну и, в принципе, это хороший какой-то очень сильный, ну, сильная единица. То есть это не про управление отделами и прочее. То есть это, не знаю, если с цифрами работать, это может быть какой-то очень хороший экономист или очень хороший бухгалтер. Или может быть тот же самый программист в огромном предприятии. Вот это ждет вселенная, и если идти по этим шагам, то деньги будут поступать проще и легче. Так, следующую у вас ту карту, которая пришла исправленная. Как имя? Есть имя у этого человека? Это однокомнатная квартира, это студия. Заходишь, тут сразу слева туалет, маленькая площадь и, видимо, какой-то балкончик еще есть.
1: Сейчас проверила имя. Зовут Александра.
0: Александра. Угу. Так интересно, что Александра, вот по новому плану я уже смотрю, то, что я выше говорила про большие организации, здесь то же самое. То есть какая-то незаметная работа. Но при этом эта незаметная работа не про маленький винтик большой организации. Просто не видно. Да? То есть это может быть даже человек, который руководит этим заводом, а мы даже не знаем, какой-нибудь там технический директор или коммерческий директор или еще что-то, но мы человек с улицы, стоя на улице и смотря на этот завод, мы вообще вряд ли к нему когда-нибудь вообще в кабинет попадем и будем знать, как его зовут и так далее. То есть речь об этом. Это большая структура. Только в данном случае у Александры есть силы управлять людьми. То есть это может быть руководитель небольшого отдела. Или большого отдела. Ну, то есть силы на это есть. Разрешение на это дано. Вот. И она может вдохновлять людей и вести за собой. Но единственное, что ее могут бесить люди. Знаете, как это бывает? Вот есть медсестры, которые всех любят, обнимают, заботятся, ставят им укольчики, ласково разговаривают, или там воспитатели в садиках с маленькими детьми, там же тоже попу всем надо вытереть, там сопли вытереть. Да? Ну, то есть вот есть люди, которые нормально это переносят, но это не про хозяйку этой квартиры. То есть руководить и вдохновлять, но не так, чтобы прямо один на один общаться. То есть, может быть, это будет какой-то онлайн-формат обучения работы, может быть, онлайн-формат сотрудничества вообще, когда удаленная работа у всех, иногда созваниваются по компьютеру. Ну, то есть, вот это личное близкое общение, это здесь в слабой стороне, то есть вряд ли оно пойдет. А вдохновлять и вести за собой людей, ставить цели, задачи, выполнять, быть таким неким тренером, да. И при этом это все где-то должно быть в большой структуре. И, кстати говоря, как вариант, это человек еще, который очень хорошо работает с деньгами. Большими, дорогими, с большими дорогими товарами. Вернее, не с большими, с лакшери-товарами. Например, если бы Александра работала в магазине «Лады», продавала «Лады», то прямо сегодня можно увольняться и идти устраиваться в магазин Porsche. И там ее будет ждать успех. Ну, то есть никто лучше Александры не может объяснить, почему этот товар столько стоит. То есть ей надо, ну, не обязательно продавать, ей что-то создавать или работать в самой дорогой компании, например, да, любой. Даже если вы, допустим, сейчас, Александра, меня слушаете и ищете работу, то найдите в вашей сфере самую топ-компанию и устройтесь там кем угодно, хоть ассистентом, хоть администратором, то есть первый шаг сделайте в эту топовую компанию, то есть это ваше место. Самая, наверное, у меня любимая рекомендация. Вот, еще другая у вас ту карта, тут раз, два, три, четыре, наверное, комнаты. Четыре комнаты. Не очень я понимаю, где вход. Совсем не понимаю, где вход. Может быть, это дом на двух хозяев, потому что как будто бы еще какой-то пристрой есть. Да, наверное. И если вход там, где похоже что-то на плиту. А, ну если есть имя человека, который вот выслал эту вас ту карту.
1: Вот, насколько поняла, знак. Там указана слава. Слава как женская, как и мужской, может быть, но вот так или иначе слушателя зовут Слава.
0: Спасибо. А вот здесь, если вход там, где показано, ну, такое ощущение, что плита, то это как раз обратная сторона. Это человек, который заботится о других людях. Любая забота. Медсестра, воспитательница в садике. Если мы про мужчину говорим, тоже уже очень много заботы какой-то такой, которая непосредственно к человеку. То есть у него есть огромное терпение и желание помочь людям. Это вот близкая мне энергия. Ну, то есть я понимаю, что мне прямо надо обнять. Ну, если я продаю дизайны, прям до конца идем, да, если продаю обучающие курсы, то мне тоже очень важно вот с каждым повзаимодействовать и каждому дать то, что он хочет. То есть хватает на это сил. И вот здесь та же самая история. У человека хватает сил, ну, грубо говоря, нянчиться с другими. И в нашем недолюбленном обществе это очень ценное качество. И не обязательно менять работу, просто надо найти место, где или там в той работе, на той работе, где вы работаете, вы можете как-то заботиться о коллегах. Ну, если на уровне, если это женщина, слава, это женщина, например, тогда может там, не знаю, пирожки приносить, угощать всех иногда. Если это мужчина, может быть, это забота в каком-то именно мужском качестве, то есть, не знаю, там, советом помогать, послушать кого-то, направить кого-то. То есть вот это сильная сторона. И вторая сильная сторона, та, которая здесь также проявляется, как в предыдущей квартире, что это то, чем вы занимаетесь, это должно быть что-то лакшери. Никто лучше вас не объяснит, почему человек должен купить, не знаю, сумку кожаную за 25 тысяч, а не за 3 тысячи, к примеру. Ну, насколько мы все знаем, наверное, да, что есть сумки и за 100 тысяч, и за 500 тысяч. Вот. Ну, то есть никто лучше вас не объяснит, почему сумка стоит 500 тысяч. И самое интересное, что вы-то еще и это знаете. Вот. Ну, у вас ту карта, смотрите, она такая прям сложная. Говорю про то, что ожидает от вас мир, но тут вот про эту я еще добавлю, что здесь нет юго-запада, как и в первой мы смотрели. И когда нет юго-запада, внутри может быть ощущение, что я недостоин, что у меня еще недостаточно знаний. Вообще еще вообще никто. Ну, то есть такая очень сильная нерешительность. Можно представить себя, ну, то есть вы, допустим, знаете, куда идти, хотите идти, а под ногами опоры нет. Как будто вы по болоту идете, увязаете в этом болоте и не можете туда дойти. То есть внутри может быть такое состояние относительно деятельности. И тут надо просто понимать, что у вас это есть. И с точки зрения квартиры мы это решить не можем, потому что это где-то у соседей этот сектор. Работайте на других уровнях. Работать, например, с психологом. Просто прийти и сказать, у меня недостаточно уверенности в себе, у меня нет опоры там, на свои знания, на свои и так далее. То есть это вот такой параллельный процесс с той деятельностью, которая вас, от вас ожидает Вселенная, я вам рассказала. Вот, кстати, пришла, наверное, самая правильная вас ту карта за последнее. Быстренько про нее расскажу. Из всех она вписана, по крайней мере, в прямоугольник. Квартира, вход, ой, вернее, это дом. Вход у нас на востоке. И это человек, который... люди, которые здесь живут, ну, то есть это муж, жена, дети наверняка, это люди, которые могут вдохновлять огромные массы людей. Вдохновлять и вести за собой. Просто что-то... А, вот знаете, есть разные системы управления. Есть кнутом и пряником, а есть просто пряником. То есть вот это люди, которые, ну, настолько зажигают сердца людей остальных, говорят, мы туда придем. То есть это, как правило, предприниматели. Это какие-то очень хорошие учителя, причем такие правильные. Да, учительство и передача навыков здесь очень хорошие. И здесь живут люди, которые заботятся о других. То есть сила, внутренняя сила работать так же, как и сила, и понимание, что сделать, чтобы продать дорогое, тоже здесь есть. Ну, такой гармоничный достаточно дом, то есть очень много сильных сторон. Если мы говорим про слабые стороны, то это как раз такой дом, который не дает возможность работать в больших организациях. И быть где-то на задворках, ну вот как я рассказывала, что сидеть где-то в офисе и работать на большую структуру, и все видят большую структуру, но не видят вас. То есть здесь обратная ситуация. Все должны видеть вас. Вы некий флагман, который ведет за собой людей. И есть силы и бизнес организовать, и есть силы быть руководителем людей и при этом очень заботливым руководителем и вдохновляющим руководителем. Вообще классный дом, кстати, для заработка. И еще под всем этим соусом еще и дорогое продавать. Вот. Интересно. Еще по... представляли. Вас по картам очень хорошо видно, надо ли вести соцсети. И вот если мы смотрим на последний дом, то это слабая сторона. Совершенно не надо вести соцсети. Некий такой, сарафанное радио, которое будет про вас двигать. То есть вам бывают люди, которым смотришь и говоришь, ну это вообще твоя задача, как можно больше передавать информацию большому количеству людей, чтобы тебя видели, знали. Вот здесь другая сторона. То есть здесь не надо. Здесь просто будет какая-то сарафанка работать, и люди будут приходить, клиенты будут приходить. Ну вот, все вот в целом так. То есть, смотрите, это я просто вам такую демонстрацию показала, насколько классно обладать этими инструментами, знать, каким образом дом подсказывает нам вот эти вот шаги. И очень часто же человек не знает, то есть то ли себя туда направить, то ли сюда. И зная вот эти вот моменты, видя свой дом, можно эти решения принимать. Сделать несколько шагов туда, увидеть результаты и потом пойти. То есть то, что я говорила, уволиться прямо сейчас и пойти туда, это, конечно, я преувеличила. То есть я не призываю никого делать резких движений. Наблюдать за собой и смотреть, а хотела бы я, а быть ли бы мне вот так? А правда ли я на своем месте? А не раздражают ли меня люди, с которыми я общаюсь? Или наоборот, о всех ли я позаботился и так далее. Вот это интересный момент. Изучайте. Я вообще за то, чтобы изучать вас тут. И это не только от того, что я его преподаю, потому что моя жизнь... Я же не сразу пошла преподавать ВАСТу. В 2012 году я познакомилась с ВАСТу, и моя жизнь разделилась на до и после. Я уверена, что у многих из вас даже просто после консультации поменяется отношение к себе, к своим близким и к своей жизни, к своей деятельности. Вот так вот я высокопарно закончила, Анна, сегодня.
1: Очень вдохновляют ваши слова, и в целом метод ВАСТу мне очень нравится, как действительно, просто понимая пространство вокруг себя, можно лучше узнать и о самих себе. Интересный вопрос буквально сейчас прилетел, мне тоже кажется, он актуальный, особенно в современном информационном мире. А что указывает на необходимость вести соцсети и проявляться, и что делать, если квартира не инстаграмная, но желание есть?
0: Если квартира не говорит, что нужно соцсети вести, а желание вести соцсети есть, да?
1: Скорее всего, может быть, просто то, что не хватает ремонта. Вот, может быть, об этом шла речь, что не совсем она красивая, а вот желание как-то проявляться в социальных сетях есть.
0: Да, как правило, человек, которому надо проявляться в соцсетях, у него внутри как раз и есть вот это желание проявляться, но он по каким-то причинам отказывает себе в этом. Там говорит, ну как это часто бывает, что да я еще не слишком хорош. У меня брат вот так, знаете, он очень интересно изучает политику, вообще политологию сам для себя. И у него уже такой накопленный опыт, и ему хочется им делиться. Ну, то есть это не его профессиональная деятельность, просто хочется делиться. И он уже год записывает видео. Записывает, сам их смотрит, потом заново записывает и никуда не выкладывает. А ему надо как раз. Это смотрится по входу. Вот, ему как раз надо. И нужно просто поддержать, то есть дать поддержку, чтобы он начал. А бывает так, что человек говорит, вот не все говорят, сейчас же есть даже такая фраза, что если тебя нет в соцсетях, то тебя нет. И очень часто ко мне человек приходит и говорит, вот мне все говорят, что мне надо вести соцсети, а мне вообще не хочется. Вообще не хочется. Вот. И, как правило, мы смотрим на квартиру, да, и правда, ему и не надо. И вот эту вот важную вот эту разницу надо понять. Можно не смотреть. То есть по вас просто я сейчас не расскажу, как это определить. Это процесс долгий, это технология. Ну, как бы это надо рассчитывать. Вот. А по вот просто даже по внутренним ощущениям. То есть одно дело, что я хочу, но нахожу причины, почему я это не делаю, потому что, ну, чаще всего стесняюсь и думаю, что я еще недостаточно хорош. И есть другая причина. Ну, а есть другое, что мне надо, все говорят, но я не хочу. Да, хотя бы вот туда загляните. Если уже есть «я хочу», то начинайте делать эти шаги. Это же очень быстро приносит результат. То есть то, о чем я сейчас говорю вам, то есть если это правда ваше предназначение, вы начинаете заниматься, и это в какой-то очень быстрый период начинает приносить результат, если не в формате денег, то хотя бы в формате внутреннего удовольствия и удовлетворения. Вот.
1: Да, спасибо, Анастасия, за такой тоже вдохновляющий ответ. И маленький последний вопрос, просто уточнение. Сегодня говорили о соляной лампе, спрашивает Ксения, должна ли она быть включена постоянно день и ночь, видимо, в том как раз месте, которое связано с югом.
0: Юго-востоком. У меня включена. Почему? Потому что у меня это кухня, и никто здесь не спит. И наоборот, она такая очень, ну, нежно горит. И это такой ночничок. То есть, ну, хотя как, вчера вот у меня вечером уже приехала гостья с поезда, поздно-поздно было уже, и мы при этом ночничке сидели, пили чай перед сном, и его достаточно было. Такой вот вечерний свет. Но если у вас в этой комнате кто-то спит, то, соответственно, ну, конечно, нет, вы выключаете на ночь. Вы можете сейчас, опять же, я вот про технику, то, что мы в 21 веке живем, это большое чудо. Вы можете купить, очень много таких есть переходников на розетку, которые программируются, есть механическое программирование, есть электрическое программирование. Вы просто забиваете, что лампа выключается там в 9 вечера и включается, ну, например, в 5 утра. И вы даже участвовать в этом не будете. То есть они у вас включаются и выключаются самостоятельно. Это очень важно, потому что человек забывает. То есть какое-то время вы будете сами включать каждый день, а потом очень быстро это все оставите и не перестанете делать. Поэтому, когда мы подключаем вот эти вот механические помощники, это дает результат. Вот. Если это коридор у вас, какая-то проходная зона, если это, ну вот со мной сейчас многие у вас, консультанты, поспорят, что если там, зачем это делать в туалете, но я считаю, что если там вдруг у вас туалет, а почему бы и да? Ну, то есть это тоже будет здесь работать. Ну да, туалет, там частично это все будет смываться, но тем не менее вы таким образом поддерживаете зону. Поэтому я считаю, что это можно, что это во благо. Угу. На этом закончим, да, сегодня?
1: Благодарю вас, Анастасия. Да, к сожалению, время так быстро летит, но сегодня был такой интересный интерактив с нашими слушателями. Я уверена, они вдохновлены и в следующий раз тоже принять активное участие в беседе. Спасибо вам за такой глубокий подход к изучению этой науки и за то, что нам даете вдохновение тоже идти в глубину. Спасибо за встречу. Желаю хорошего настроения вам и нашим слушателям.
0: Анна, спасибо вам большое. Я очень рада, да, что вам интересно. Я могу быть полезна со своим вот этим. Вот как раз у меня есть это, заботиться о людях. Это моя забота для вас. Всего до следующей среды.
1: Благодарю вас. До свидания.

0: Веда Радіо. Живі зазвучай з миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

Say it now, Lord.

Знание, оно передается от учителя к ученику. То есть я в двух словах скажу о том, каким образом это классически происходило, как процесс обучения сам строился в, ну, в ведические, скажем так, времена, да, то есть в соответствии с ведической концепцией. А обучение для юношей и девушек, оно различалось в корне. То есть в классике мальчик, он с возраста где-то 4-5-6-летнего, ну 5-6 лет где-то обычно, он уходил из дома и отдавался в школу к духовному учителю. Которое называлось это место Гурукула. Гурукула еще называлось, или школа духовного учителя. То есть он жил, или еще назывался это ашрам. Ашрам. Ашрам – это то место, где люди занимаются духовной практикой, обучением. Вот. И с этого времени начинался его период обучения. То есть этот уклад жизни, также еще есть определенные социальные уклады, согласно ведическому социальному устройству. Это такая уже другая тема несколько, так иначе. Этот момент мы немножко коснемся. То есть это время называлось еще время ученичества. Или на санскрите называется время брамачари ашрама. Брамачари – ученик. И с этого возраста мальчик, он начинал изучать как духовную науку, так и какие-то прикладные науки. И это обучение, оно длилось в зависимости от тех или иных социальных условий там, и так далее, то есть способностей ученика также. До разного возраста, где-то обычно до 16-17, от 16-17 до 25-летнего возраста. И после такого образования ученик, он, или брамачари, он получал образование как духовное, то есть духовную основу, так и получал некую материальную квалификацию. То есть материальная квалификация означает, чем он может быть полезен обществу или социуму. То есть таким образом происходило образование для мальчиков. Для девушек образование происходило, они оставались в семье, и их образование происходило под руководством старших женщин, то есть, соответственно, матери. Если, обычно раньше люди жили большими, семьями такими, да, целыми, родами, можно так сказать. И так как отношения были достаточно близкими, то не было, например, деления такого. Жило несколько семей, например, там, сестры, братья, и их дети, они считали всех, дядей, да, и теть своих, они считали своими матерями и отцами, наравне со своими родителями. То есть такие вот были отношения очень тесные. Вот, и жили большими родами, и девушки, они получали образование от старших женщин в семье. Варнаша Мадхарма, она была всегда, говорится, что это основа общества. В России есть, не так много, но есть. В Индии также есть. Сейчас под этим словом разные моменты подразумевает. Так или иначе, я классику сейчас рассказываю, как это было ранее. Вот. Таким образом строилось образование. И в это время, когда ученик, он жил у своего учителя, соответственно, они полностью обеспечивали себя, да, то есть по быту, по там приготовлению пищи и так дальше. Они, то есть, во всем помогали учителю, чтобы это, все это подразумевалось, то есть определенные виды служения выполняли, то есть это являлось основой также в развитии внутренних качеств, да, то есть такое образование, оно подразумевало в первую очередь обучение качеств, которые пригодятся затем в жизни человеку, да, то есть принципы взаимоотношений между людьми, да, принципы сострадания, доброты, смирения, терпения и так дальше, это все культивировалось. Так как подразумевалось, что учитель, он квалифицирован, когда он этими всеми качествами сам лично обладал. Соответственно, ученики его, они также перенимали естественным образом, живя в его ашраме и служа ему. Таким образом происходило образование.

такое насилие? В этом мире всегда будет насилие. Потому что даже когда вы кого-то едите, это вы кого-то же едите. Дживо дживаси дживанам. В этом мире один живой ест другого живого. Даже когда он ест овощи. Они же тоже живые, извините. Поэтому насилие, с одной стороны, неизбежно. В этом мире насилие неизбежно. Даже вот сейчас вы на ком-то сидите. Нет, там же кто-то тоже живет. Микробики разные. А вот кто-то здесь сидит ближе, а тот, кто вдалеке, он меня не видит, он вот это уже над ним насилие, что из-за вас он меня не видит. То есть всегда какое-то насилие. Тут все ограничено, чувство, ну, наслаждение ограничено, поэтому вот тут есть такое убить кого-то, чтобы забрать, обмануть, да, вот эти все вещи, насилие применить. И вот если человек сдерживает вот этот принцип ненасилия, применяет в своей жизни, меньше насилия, и есть ограничения. Допустим, в каждой традиции есть такая вещь, как пост. Да, знаете об этом? Хорошие вещи сокращать не будут, да? Если это сокращают, это значит, ну, в этом есть смысл какой-то. Поэтому есть пост, когда человек не ест какие-то продукты, сокращает мясо, да? В ведической культуре вот это вот вегетарианство, да, есть. Потому что чем более развиты живые существа, тем больше они боли чувствуют. Одно дело растения боль чувствуют, другое дело чувствуют это уже более развитое живое существо в форме животных. Вот. Но вот эти посты – это конкретный момент, как можно практиковать аскезу. И, допустим, есть такая вещь, как экадыши. Знаете что-то про это? Есть два дня в месяце, да? И в этот день чувства особенно возбуждены. Вот в этот день, в этот 11-й лунный день, особенно чувства. Поэтому в этот день всегда случаются какие-то неприятности. Все раздраженные, больше раздражения, чувства больше возбуждены. Поэтому в эти дни рекомендуют делать какие-то богослужения, ходить в храм, совершать дополнительные аскезы, заниматься благотворительностью. И в эти дни люди постятся. Разные варианты есть поста. Это великое благо приносит человеку. Вот, это насчет аскез для тела. То есть, еще раз повторю, уважайте старших, да? Конкретная практическая вещь. Но тут речь о тех, ну, всех, кому мы обязаны чем-то. Хотя бы со старших начните. Хотя бы со старших. Вообще надо до всех добраться, потому что всем, но сначала... Значит, сначала с чего-то надо начать. Что иногда люди хотят любить всех, и чем, как Достоевский говорил, чем люди больше любят всех, тем меньше они начинают любить ближних. Вот поэтому начните с ближних, своих родственников, со старших, с учителей, духовных людей, которые вам помогают. Соответственно, целомудрие – это означает семейная жизнь, освященная, чистота, мыться надо почаще. Почаще мыться, распорядок дня, пораньше вставать, вот, и... Ну, учитывать вот эти вот ритмы. А ненасилие – это посты. И также ненасилие означает, ну, соответственно, ближнему не желать, там, не как-то не обманывать его, насилие, не орать на него и так далее. Вот если это делает человек, это само по себе приносит ему супер очищение.

вот еще интересный момент по поводу интеллектуального развития. Кови говорит, что очень важно вести дневник. Очень важно вести дневник, в который вы могли бы записывать ваши мысли, какие-то ваши реализации, понимания, которые к вам приходят. И я пытаюсь это делать. Иногда я делаю пометки в каких-то вот, ну, в таких вот листочках. Через некоторое время возвращаешься и понимаешь, что в силу вот каких-то, знаете, жизнь бывает как-то увлекает, ты можешь забыть какие-то важные идеи. Потом ты возвращаешься, думаешь, вот это была важная идея, я уже об этом забыл. Вот даже вот на эти все навыки можно смотреть с разных сторон. Да, и с разных сторон. И можно их вообще бизнесу приложить, и семинары тогда для бизнесменов, можно для семейных людей и так далее. И Кови, он там разные в своей книге, он там разные стороны жизни, к разным сторонам жизни прикладывает эти навыки. Но также и степень, уровень погруженности и понимания какого-то, ну тоже может быть какой-то, знаете, как фокус. Вот что такое фокус? Например, вы берете фонарик и освещаете часть комнаты. Вот темная комната, освещаете. И вдруг вот такая-то часть комнаты становится очень яркой такой, да? Но это лишь часть реальности. Вы ее можете направить на другой какой-то, и там что-то проявится. Вот, и здесь вот становится светло, другого вы ничего не видите. Но здесь вот видите, вот она какая реальность. Таким образом вы можете изучать. Вот в зависимости от того, куда направляете фокус своих размышлений, какой-то внутренней раздумий, медитации какой-то своей, какие-то аспекты жизни могут открываться. И вот это интересно записывать. Интересно записывать и к этому возвращаться. Поэтому дневник очень хорошая вещь. Плюс ко всему вы можете себя проверять. Вообще, где я нахожусь и куда я двигаюсь. Я развиваюсь или я не развиваюсь, или может быть я даже деградирую. Иногда полезно вот полезно сделать такой анализ, и для этого надо иметь вот эти записи. Известно, что, допустим, в восточной культуре есть такие дни, специальные дни, когда человек говорит себе «стоп». Это дни, которые называются Экадаши. Это 11-й день убывающей Луны и пребывающей Луны. Это дни, когда, в общем-то, никакие материальные начинания, они не идут. В эти дни бывает множество всяких неприятностей даже. Там аварии усиливаются, какие-то вот вещи такие. Есть этот календарь, я думаю, даже Сергей Витальевич может вам его показать. Я сам этот календарь ориентируюсь. И в эти дни, поскольку этот день для материальных каких-то внешних, я имею в виду материальные, имею в виду что-то внешнее такое делать не очень, так сказать, благоприятное и не очень эффективно, то можно остановиться и сделать анализ. Вообще просто никуда не ходить даже. Или, может быть, если такая возможность есть. Либо как-то ограничиться какими-то той деятельностью, которая просто вот необходима. Она находится в круге, допустим, срочной и важной, и вы не можете ее игнорировать. И просто остановиться и подумать, вот что со мной происходит. Где я? Что я? Что? Куда? Вот географию, карту рассмотреть. Что внутри со мной происходит? Каково мое здоровье сейчас, состояние мое? Какое состояние моего внутреннего мира, психики моей? Что мне нужно предпринять? Куда направить силы? Где у меня слабые какие-то, может быть, места есть? Куда нужно больше направить ресурсов? В эти дни можно...

И ты, когда ешь, у тебя же аппетит, верно? Ты... Я говорю, конечно, как же. Ну так вот, ты ешь без аппетита в старости. А с опаской переварится ли вообще? Ты надоешь все, что тебе дадут, все пережевываешь, все перевариваешь, верно же? Ну, конечно, говорю. Все же интересно попробовать. Говорит, нет, нет. Твердую пищу ты не сможешь есть. Когда зубами просто надавишь, ты почувствуешь совсем другое. Она мне рассказывала такие вещи. И я явно стал понимать. Ведь меня же это ждет вообще. Ну, я вот дождался, видите. Теперь вам рассказываю об этом. Теперь вы должны подождать чуть-чуть. То есть, ну, так, такова жизнь. Вот, вот. И уже в старом теле семейная жизнь – это просто проблема. Это говорят веды. Вы должны добровольно отойти от дел в нужное время, иначе вас будут сдвигать. Уйди, не порть мне внука, не вмешивайся. Без тебя знаю. Сколько можно вообще? Отцы и дети, вот она проблема. Потому что мы не оставляем это место для молодых. Они же все еще глупы для нас, понимаете? Они же все дети, они же ничего не понимают. Я тоже все понимаю. И мы мешаем им набирать тот самый опыт, который мы набирали когда-то. Поэтому, говорится, 50 лет, иди в лес. Ну, не знаю, как хотите, понимаете это. В лес, конечно, я тоже в лес не ушел, видите. Но так отойти от дел нужно. Это трудная задача. Все пожилые люди ко мне потом подходят после таких лекций, они все говорят одно и то же, что с детьми вот не ладится. Вот они нас вот не уважают. А потому что вы не отходите от дел. Вы все еще привязаны. А как же отвязаться? Это же моя семья. Это мои дети, мои внуки. Я же тоже член семьи. Простите, вот тут вы должны уже понимать, что вы в семье Бога находитесь. Пойти дальше нужно. Вот тогда вы станете могущественным человеком. То есть тогда семья принесет пользу вам. Если вы не сделаете шаг дальше, опыт семейной жизни не принесет никакой пользы. Одно разочарование, боль и обиду. Вот я жил, растил, кормил, и все, никакой благодарности не получилось. А? Вот они, дети мои, вот пригрел змею за пазухой вообще. Это вот сознание стариков, которые привязаны, цепляются, мешают. Организовывать нужно жизнь так, что когда вы достигаете мудрости, вы отходите от дел. Именно когда мудрости достигаете, тогда отходите от дел. Потому что к вам сами люди будут приходить за мудростью. Вам не нужно вмешиваться ни во что. А вмешиваетесь, потому что не имеете мудрости. Вас же никто не спрашивает, вот вы и лезете. Вот потому что хочется что-то сказать. Вы же старше все-таки в конце концов. Но для этого нужна мудрость. А мудрость означает, что проживаете жизнь честную и трудную. Вот тогда вы получаете результат. Честная жизнь, трудная жизнь. Это как раз самая трудная жизнь сейчас, честно прожить. Но именно она приводит к мудрости. А легкая жизнь не приводит к мудрости. Легкая жизнь – это дешевка. Не бывает такого. Мы же уважаем людей, которые прожили тяжелую жизнь и остались человеком добрым. И любящим. Вот это мы, что это же святой человек, а? Как мы уважаем такого человека? Это же наш друг сердца вообще, знаете? Вот у него зубов нет, а он нам нравится. Вот, видите, какая интересная загадка. Любовь-то должна увеличиваться.

В детстве я немножко путешествовал, отправлялся там с родителями недалеко, за город, к родственникам, в сельскую местность. И в автобусе, поскольку скучно было ехать, на старых львовских автобусах я рулил. Рулил поручнем переднего сиденья. То есть я представлял, что я еду. И я нажимал винтики там как будто, чтобы открыть двери и так далее. И все получалось. Мальчишки любят играть во что-нибудь такое. Иногда им покупают такой игрушечный руль, и он сидит в машине, папа за рулем, мальчик сзади. Да? Но потом этот мальчик в какой-то момент засыпает. Этот водитель, который везет всю семью, да, он просто вырубился. Что наступает тогда? Катастрофа происходит? Нет, ничего подобного, катастрофы нет. Просто машина приезжает домой. Почему? Потому что мальчик не контролировал. Он просто симулировал контроль, симулировал управление машиной. Он играл в это. Каждый из нас играет в управление машиной. То есть, но в момент, когда машина едет по своему плану, потому что у нее есть свой водитель, да, у нас начинается паника. Вы крутите руль вправо. То есть папа подыгрывал. Или как бы синхронизировалось немножко, совпадало. И в какой-то момент мы крутим свой фиктивный руль. Пластмассовый руль, он ни к чему не присоединен вообще. Древняя мудрость говорит, что мы пожинаем сегодня плоды прошлого и создаем плоды будущего. Но мы уверены, что мы сейчас контролируем настоящее своим рулем. Понимаете? Он не прикреплен к событиям настоящего вообще. Мы делаем посыл в будущее. Парадоксально. И мы в панике такой, кручу, ничего не происходит, как я хотел. Бизнес там, увеличиваю обороты, нанял специалистов, маркетологов. Раньше без маркетологов все продавалось, шло супер. И тут думаю, наверное, надо уже пора маркетологов брать, пора уже специалистов. Набрал, разорился, пришли дорогие маркетологи, раздели тебя до штанов, все. И говорят, мы сделали все, что могли, но такая ситуация на рынке. Товар просто никому не нужен. Ни раскрученный, ни не раскрученный. Просто хоть как ты его раскручивай, он не нужен. Вот этот товар больше не нужен. Люди не хотят покупать. Они ждут оттепели. И человек в панике. Он такой говорит, я потерял контроль. Да. То, что больше всего выбивает человека из колеи, и то, что мешает ему дальше двигаться, ставя какие-либо цели. Да. Потому что, когда мы оказываемся в темноте, это как бы мы начинаем двигаться без карты. То есть наши прежние планы сорвались, и мы не знаем, что дальше делать. И знаете, что какая склонность появляется? Мы отказываемся от своих желаний. Почему? В чем зараза? Кто знает? Потому что хочется исполнения желаний, только когда я сама контролирую это все. Или сам контролирую. А если не контролирую, то я сразу беру желание, отказываюсь от него. Я говорю, а ты можешь сделать чуть-чуть более разумно? Ты можешь сказать, что я не знаю, как оно выполнится, и что дальше будет? Я просто по-прежнему этого хочу. Да, мне уже 38, а я по-прежнему хочу замуж и ребенка. Я не знаю, как это выполнится. Самое главное, я перестала придумывать. Я все время придумывал, что через этого мужчину, и столько лет пыталась ему сделать промывание мозга головного, да, чтобы с полосканием панчакарму через уши. Но что-то как-то он не проникся на 9-м году совместной жизни. И я думаю, все, и не надо тогда, и не хотелось. Я говорю, да не надо тут этот театр устраивать, не надо, не хотелось. Скажи, все, я больше не понимаю, как это сделать. Сделай сам. Господи, сделай это для меня сам. Все, что надо, вот

в нашей цепи 8 главных тезисов. Он по 2 взял с каждой из них. Все лучшее он взял со всех 4. И знаете, чем мы от них самым главным отличаемся от всех этих 4? Потому что даже в этих 4 сампрадаях главной целью является освобождение. Освобождение в основном на Вайкунхе. Господь Читания сказал «нет». Главной целью является любовь к Богу. Чем выше цель, тем больше счастья. Иными словами, потому что даже желание попасть на Вайкунха — это тонкая корысть, это опять желание чего-то для себя попасть. Попасть в Царство Бога, где все здорово. Опять я думаю о своем комфорте. Понимаете? Опять я думаю о себе, о своем счастье. Что значит любовь? Любовь, по сути дела, это когда я не думаю о своем счастье, я думаю о счастье объекта своей любви. Это означает любовь. Понятен принцип? Там сложно понять, потому что мы никогда так не действовали. Даже внешне люди проявляют какие-то эмоции к другим, но обязательно за этим думают, что я получу, да, в результате этого. А это совершенно другая, как бы, модель поведения. Чем больше у человека корысти, тем меньше его счастья. Чем меньше корысти, тем больше его счастья. Таков принцип. Понятно, да? И изначально любовь в чистом состоянии, когда человек, как бы, он живет объектом любви, когда мы живем счастьем Кришны. И чем меньше в нашем сердце корысти, тем больше наше блаженство. Тем больше любовь может, сердце наше может вместить любви. Приводится очень простой пример, пример кувшина. Если кувшин утрамбован, забит глиной, к примеру, грязью какой-нибудь, туда можно что-то налить? Нельзя. Чем больше мы вычистим этой грязи, тем больше туда можно налить. Чем меньше в нашем сердце корысти, тем больше любви к Богу она может вместить. И вообще любви в целом. Любовь ко всем живым существам изначально исходит от этой любви Бога к нам. Понятно, да? Понятен, да? Что такое духовная жизнь? Это не что иное, как трансформация сердца. Нам нужно трансформировать вот этот эгоизм, бескорыстие. То есть желание потребления, желание, как бы, отдавания, жить ради других. И таким образом мы все больше, больше, больше становимся, как бы, проводниками счастья. Мы его будем отдавать, получать. Отдавать любовь.

Когда мы говорим о падшести, мы не имеем в виду, что наша духовная сущность какая-то ущербная. Она не ущербная. Но мы свою материальную сущность считаем неущербной. Вот в чем беда. То есть, когда мы говорим, что мы не признаем, что мы падшие, имеется в виду, что мы себя считаем телом, и при этом себя считаем нормальными, вполне достойными. Вот в чем проблема. Душа сама по себе бриллиант. Так оно и есть. Мы облеплены грязью. А эта грязь настолько глубоко в нас въелась, что нам трудно ее отличить от собственной личности. Нам кажется, что это наша специфика, индивидуальность, еще что-то. Но на самом деле это просто грязь. Это просто какие-то нехорошие вещи, которые мы привыкли к ним, и мы их с собой уже отождествляем. То есть кто-то оправдывает себя там. Вот, почему ты изменяешь жене? Ну вот у меня природа такая, я любвеобильный. Но это ложь. Я не контролирую вожделение. Правильный ответ. Это правильный ответ, честный, разумный. Соответственно, какой вывод? Надо начать контролировать, все будет хорошо. Я стану нормальным человеком. И то же самое касается чего угодно. То есть кто-то считает там, я не жадный, я рачительный. Но это оправдание. То есть у нас есть недостатки, это факт. И они в нас въелись, и отдирать их от нас больно. То есть мы считаем это частью своего тела, и, соответственно, когда мы этого лишаемся, нам кажется, что мы становимся неполноценными. Неполноценным быть не хочется. Соответственно, мы ищем любую возможность не избавляться от этих недостатков. Мы ищем любую возможность сохранить их у себя, как ценность. Мы ее оберегаем. Вот и все. Поэтому процесс болезненный, он и будет болезненный. Чем больше мы обусловлены материальным миром, тем болезненнее процесс проходит. То есть, если у нас есть какой-то недостаток, который еще не въелся, он легко отмоется. Он будет легко отмыт. Поэтому, конечно, душа – это высочайшая ценность. Господь ее ценит. То есть, нас бесчисленное множество, и Он ценит каждого лично. Потому что у каждого есть какая-то особенность, которой нет ни у кого другого. И за эту особенность Он нас ценит. То есть мы, без нас этот мир не будет полон. Каждый из нас – это маленькая частица этого мира, и, а как бы Господь как на картину на это все смотрит. И вот убери что-то, вот он уже видит, точки не хватает, все. Поэтому, конечно, мы ценны, очень ценны, и мы чисты внутри. Но мы сверху покрыты вот этими вещами, и, соответственно, нам трудно от них избавиться. И когда мы говорим, что нужно признать себя падшим, это фактически нужно признать, что я грязный. И поэтому осуждать других вообще смешно. Ну, то есть вы пришли в баню, и у кого-то там сзади пятно. Вы ему говорите, а, у тебя пятно. Ну, пятно, ну что, он в баню пришел мыться. Сейчас помоется, и все будет хорошо. Дайте немножко времени. Ну, не все сразу. То есть спереди видел, потерла, а сзади еще не дотянулась. Можно даже попросить, помогите мне там почистить, то я сама не дотягиваюсь, правильно? Все. То есть мы на чистке, мы в душе, мы в бане. Да, кому-то уйдет много времени, чтобы очиститься, у кого-то это быстрее получается. Ну и что? Теперь от этого кто-то лучше, кто-то хуже? Нет. Поэтому мы, безусловно, очень ценны, мы бриллианты, все так оно и есть. Никто не должен по этому поводу комплексовать. Но вопрос, что именно мы должны это осознавать и идти мыться. А как бы если мы грязны и говорим, да не, не это вот у меня цвет кожи такой. Да как тебя пахнет? Не, это вот духи у меня такие, и все. Ну какие шансы? О чем с человеком говорить? Не о чем. Поэтому какое количество у нас этих проблем не имеет большого значения. Если мы движемся в правильную сторону, то все хорошо. Если мы этого не делаем, то в любом случае все плохо.

0: нас есть какая-то всегда история в нашей жизни перед кем-то, часто есть, перед кем-то более слабым, чьей слабостью мы пользовались для того, чтобы обрушивать на него свои негативные эмоции, в частности, гнев, например, да. И тяготясь этим чувством вины, человек, сосредотачиваясь на нем, думая о том, как я виноват, как это ужасно, как страшно то, что я так поступал. Да, это невозможно. Например, жена может испытывать тяжелое чувство. Прослушав лекции доктора Цурсунова, например, можно загрузиться таким чувством вины, что надо будет десяток семинаров. Но скажите, лекции доктора Цурсунова разве виноваты в этом? Сам доктор Цурсунов виноват? Нет. Происходит следующее. Когда мы отягощены чувством вины, непомерным чувством вины, от которого не можем избавиться, то мы не можем все время жить в этом чувстве вины. Оно блокирует. Оно хорошо для того, чтобы сделать вывод из своих ошибок и двигаться дальше. Но если оно присутствует как что-то такое, что прилипло и не отлепишь, как говорят в народе, банный лист, то в этом случае, чем больше человек концентрируется на нем, тем, по сути, хуже его положение, как бы его положение, состояние эмоциональное. Что происходит? Концентрируясь на чувстве вины, человек, в конце концов, вынуждает себя обвинять того, перед кем он чувствует себя виноватым. Это закон. Потому что это чувство чудовищно, понимаете? Одно дело чувство стыда за совершенную ошибку. Мне стыдно перед человеком, так? Другое дело, когда это чувство стыда, оно принимает такую зацикленную форму. Я без конца себя обвиняю, упрекаю. Это как в одном из рассказов Антона Павловича Чехова, где человек чихнул в театре и плюнул нечаянно, брызнул на лысину впереди сидящему какому-то вельможе, там кто-то был, какой-то человек очень важный, да. Он так перепугался и загрузился чувством вины, что просто чуть не довел до белого коленя этого человека, извиняясь перед ним. Там вся история о том, как он это делал, да. Так вот, оказывается, если мы испытываем долгое время чувство вины перед кем-то, мы начинаем придумывать оправдание, почему я на самом деле не виноват. Вместо того, чтобы единоразовая акция признать, я виноват и все на этом. То есть я виноват и сделать из этого определенные выводы для дальнейшего движения. Вместо этого мы погружаемся в чувство вины, считая, что мы безнадежны, долгое время считая, что это неисправимая ошибка. Вот это осознание неисправимой ошибки, параноическое осознание неисправимой ошибки, совершенной по отношению к мужу, по отношению к ребенку. Оно создает из естественного продукта, естественно отхода эмоциональной жизни человека, она делает разрушающий яд. То есть человек входит в критическое умонастроение, оказывается, он начинает искать недостатки в том человеке, в котором, перед которым чувствует себя виноватым. Это единственное, что его спасает. Я должен оправдать себя. Меня мучает многие годы это чувство вины. И если человек не избавится от него, либо сам не даст себе нужное прощение, либо не получит его извне, что не всегда помогает. Иногда люди прощают нас, но мы продолжаем чувствовать вину. Бывает такое безумие. Бывает так, что человек говорит, да я все в порядке. Мы продолжаем крутить это кино. И получается, устойчивый эмоциональный токсин, блок, как соли в суставах, которые очень трудно сразу... Но они мешают нам жить, они мешают нам быть счастливыми. Потому что, например, чувство невинности, чувство ощущения своей как бы изначальной невинности, которая присуща живому существу, духовное, живое существо, каждый из вас, я не говорю про какое-то, душа. Не душа, которая у вас внутри, а вы, которые меня слушаете. Она абсолютно ни перед кем не виновата, представляете? Почему? Например, если вы пошли смотреть фильм «Детектив», в котором на втором часу фильма убили человека. Разумно ждать, что вас вызовут в полицию за соучастие? Или должны ли вы сразу же пойти и заявить в полицию всем кинотеатрам? Встали такие, пошли. Вы знаете, вчера в Coca-Cola Plaza, да, там или как это, Forum Cinemas, произошло убийство. Мы стали свидетелями. Мы раскаиваемся, мы тяготимся чувством вины, что мы не помешали этому. Мы не ворвались в будку, вот где находится кинопроектор, и не поборвали все шнуры, и не поколотили этого киномеханика, да? И вы боитесь, страхи, вы чувствуете себя, тяготитесь виной, на моих глазах убили человека, может быть, кого-то увечили, там избивали, и вы просто не спите ночами, изводите себя, мне нет места просто в этой жизни больше, под солнцем, я не должен жить, такой человек не должен жить, на глазах у которого пострадали невинные, а он просто сидел и кушал попкорн.
1: Смешно. Так вот, оказывается, душа является, согласно ведам, таким же кинозрителем в кинозале, и все, что здесь происходит, она не имеет к этому отношения вообще, как она может быть виновата по отношению к этому. Единственное, в чем она виновата, в том, что она параноически себя отождествила с кинозалом, вот это ее самая большая вина. То есть она отождествила себя с происходящим на экране. Это ее большая вина. Она забыла свое истинное положение. В этом проблема.

И, в общем-то, родитель – это тот, у кого есть в голове очень точный список всех качеств человека. И он очень точно понимает, какие они, как их развивать, что с ними делать, как они проявляются, как над ними работать. То есть у него есть очень четкий, ясный план воспитания ребенка. Вот это родитель. Это, собственно говоря, определение родителя – тот, кто знает план воспитания ребенка. Если такой план есть – это родитель. Если такого плана нет – это экспериментатор. Он думает, ребеночек, кем же мне тебя сделать, как же мне тебя воспитывать, что же мне с тобой, какой эксперимент провести, кто ты у меня будешь, врачом или космонавтом. И он думает, только бы не космонавтом. Кто-то придумал эту вещь, что все должны быть космонавтами, почему-то, чтобы тошнило, чтобы все время все болело. Нет, и родители ставят эксперимент, но они не понимают, что надо конкретно делать с ребенком. То есть современная педагогика – очень странное явление, очень много технологий, очень много

чтобы точно понимать, что же с ним делать, потому что, ну, во-первых, мы его не ждали, то есть он всегда другой, чем мы ожидали, потому что у него есть свой характер, он просто проявляется, раскрывается в процессе воспитания, в процессе каких-то педагогических приемов. Но это тоже всегда для нас некоторая неожиданность, мы не ожидали, что будет именно так. Если воспитание не было проведено качественно, то родители ожидают расплаты в виде переходного возраста. Переходный возраст – это двойка за воспитание. Если воспитание было, не может быть никакого переходного возраста, его в принципе нет. То есть, если же воспитания не было, если все было отдано на откуп в школе, там, детскому саду, еще кому-то, если всем этим занимались другие люди, которые тоже мало что в этом понимают, и эти 30 качеств не были пробуждены в человеке, ну, то, естественно, в нем происходят негативные изменения в переходном возрасте. Что это значит? Он неправильно себя ведет, пожинает реакции. И с этими реакциями, то есть очень недоволен тем, какие реакции к нему приходят. В результате того, как он относится к этому миру, потому что мир реактивен. Если ты неправильно к этому миру относишься, мир тоже к тебе неправильно относится. Называются законы причинно-следственной связи или законы кармы. Поэтому родители должны научить его правильно относиться к этому миру, вести себя на основе законов этого мира. Конечно же, они сами должны уметь это делать. Если они сами этого не делают, то и его тоже научат.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый, более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание, человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Есть одна история небольшая. Немножко просто о взаимоотношениях йогов. Такой йог был Друвасамуни. Он занимался медитацией в пещере в Гималаях. Очень долгое-долгое время, чтобы развить в себе эти вот способности ситхи. Стать совершенным. Управлять чувствами, умом, жизненной силой и так далее. И долгие годы они сидят уже, они, знаете, такие ногти отрастают. Вот такие они вот загибаются, там несколько метров скручиваются на руках. На ногах то же самое, там волосы, борода растет, все это. Вот. Если вы полгода сидите, представьте, 3 года сидите в медитации или 3 года, во что вы превратитесь? И, как правило, вокруг тела такого йога образуется муравейник постепенно. Вокруг. С головой. Муравьям нравится почему-то это все делать вокруг тела йога. И через какое-то время видите просто куча вот муравейника, и там иногда глаз такой выглядывает. Горящий такой, знаете, энергия такая, жу-жу-жу-жу-жу, йог сидит. Они знают, как это делать. И вот он так сидел в пещере в Гималаях, вот покрытый уже муравьями, его не видно было. И в ту пещеру вошли 2 небесных жителя. Одна апсара, женщина небесная, и Гандхаров, мужчина небесный. Для чувственных наслаждений, для любви. Стали обниматься, шептаться там, и прочие-прочие вещи, ну, как обычно. Этот йог сидел в медитации и вдруг услышал какие-то странные звуки. Какие-то странные, знаете, звуки. Какие-то знакомые и странные очень, давно забытые. И открыл глаз и увидел перед собой, боже мой, ужас какой. Это я занимаюсь йогой, я ушел от людей, и тут перед ним что творится. Такого в интернете не увидите. И он взорвался от гнева. Если вы занимаетесь медитацией, аскезами, это вас сильно будет гневать, такие поступки людей, вот то, что они мешают вам контролировать чувства, не понимают, не цивилизованные, вы их проклинаете просто за это. И он сидел в этом муравейнике и сказал: «Осел!» – закричал. Ослы на них. Муравейник взорвался просто, представьте. Эти несчастные, перепуганные в объятиях, в шоке были. Что тут, мудрец? Боже мой, мудрец тут. Мы тут перед ним, перед мудрецом. Как осел совокупляешь, он сказал Гандхару, ослом станешь в следующей жизни, проклинаю, и все, и конец. Он упал на колени, ой, прости, но мы же не знали, но будь милостив, но мы же не нарочно это сделали. Ну, все нормально, потом все у тебя будет хорошо, не бойся. Ну, ослом побудь какое-то время, потом все будет хорошо. Смягчился он. Его было легко разгневать, легко умилостивать, он был вот такой йог. Эта апсара просто улетела быстро куда-то и не видели ее больше. Ну и Гандхар тоже ушел потом, проклятый и благословленный одновременно, ушел, расстроенный, и фу, все были в шоке, и он снова сел медитировать. А картина, она в уме, это вот. Все, что вы смотрите, слышите, все это там потом, впечатления остаются. Ой, боже, мне насмотрелся. И вдруг мысль такая, может жениться? Да не-не-не-не, шальная мысль, зачем? Насмотрелся ерунды всякой. Не мое, не-не-не-не. А там, за несколько, много-много километров, другая гора, другая пещера, там другой йог сидит. И он медитирует, но у него есть одна проблема, у него дочь не замужем. На выдании. Поэтому он не может спокойно погрузиться в медитацию, он думает, ты должен выйти замуж, это мой долг отца. И он, но иногда вспоминает. И тут мысль, телеграмма, может жениться, пролетел, поймал. А кто это? Дурваса. Знакомый йог. Так, вот наконец-то я устрою дочь. И он тут же появился перед ним в той пещере. Так, Дурваса, погоди, Подожди. Давай поговорим. Я слышал, ты хочешь жениться. Да, так, шальная мысль проскочила. Не серьезно. Нет, ты йог, погоди, ты подумал, должен сделать. Иначе как, искренность, сострадание? Нет, ты подумал, захотел, все, делай. Все, поймали его на горячем, пристыдили. Ну, хорошо. Где твоя дочь? Ну, сейчас приведу. Ну, предупреждаю, характер не сладкий, конечно, но жить можно. Ты же йог, чувство контролируешь. Ну, и все. И привел. В пещеру. Девушку. С дурным характером. Говорит, вот контролирую чувства свои и ее тоже. Вот все, я пошел. Теперь я спокойно бы наконец к Богу обращусь. И сейчас перчерпит. Дурвас посмотрел на нее. Ну, приступаю к обязанностям. И ом, заходи. Подожди, какой ом, сказала невеста. Где посуда? Где мебель? Дети пойдут? А? Ом, да ом. Ты вообще в секте, что ли, какой-то? Как жить-то будем вообще? Где деньги? Пахать, сеять нужно, пища нужна. Что же тут ом, значит? Я с твоим ом не съем ничего и ничего не куплю на твой ом. Подумал, ничего себе, дочь, йога называется. Они ругались каждый день, она била посуду на его голове. Каждый день эта женщина. Но он контролировал чувства, он терпел, честно, долгое время, но потом уже не стерпел. И сказал, вдруг незначай, сгорит ты ясным пламенем вообще. И так и случилось. Пепел. О, боже мой, погорячился, кажется. Жену сжег, понимаете? Ну, бывает, ну, что делать? Ну, по воле Бога все бывает. И о, тут отец почувствовал что-то недоброе с дочерью. Друваса, какой ом? Где моя дочь? Несчастный случай. Сгорела только что. А, так ты ее проклял? А вот теперь я тебя проклинаю. И вот это отношение йогов. Там большая еще история впереди. Чтобы вы имели представление, почему не было сотовых телефонов в сати-йогу. Или самолетов в сати-йогу. Мы пытаемся восполнить те же самые способности, которых нет при помощи науки и техники. Мы просто утрачиваем могущество на самом деле. А кажется, что мы развиваемся, что летаем на самолетах. А как ковер самолет? Мы слышали об этом. А как на колесницах раньше люди пересекали пространство на лошадях? При помощи мистических сил? Вот читаю новости. Собаки в Швеции, клуб йоги открыли для них. Ну, это неудивительно. Для Швеции неудивительно. Здесь, может, еще удивительно. А там я видел кладбище для собак в Финляндии. Гораздо лучше, чем кладбище в России для людей. Там были памятнички, все такие оградки, скульптурки бобиков этих. И подписано «Тузик такой-то». Трагически погиб от укуса бобика. Такого-то. Дата рождения, дата смерти. И вот кладбище для собак. Маленькое, только аккуратное. Я видел собственными глазами. Красота. Потом магазины для собак. Значит, гастроном для собак, это пища, магазин одежды для собак, парикмахерская для собак, в парках отдельные, значит, для собак тоже территории, и теперь клубы йоги для собак. Гостиница для собак еще есть, видите, тоже. Меня собака обслуживала в Хельсинки в магазине одна. Очень разумно. Нет, я без шуток говорю. Я зашел в магазин и сказал, краски художественные, а там были краски эти строительные, как называется, хозяйственные краски. Ну, не то, что я искал. Но я увидел краски и пошел туда. Пустой магазин, тоже там много всяких витрин. Я вхожу, бросаю взгляд и вижу, хозяйка сидит за кассой, что там считает, на меня вообще даже не смотрит. Собака подходит ко мне. Так тихо, знаете, так на лапках, так подходит, так на расстоянии встала так. И глаза такие умные, и прическа такая, знаете, красивая, так все положено. Галстук бабочка такой в горошек. Жилетик, значит, штанишки и туфельки. Все у нее есть. И она смотрит на меня. Я думаю, точно человек вообще. Вот человек это все понимает. Вот сразу понятно. И вопросительно. Мол, что хотите, я вас слушаю. Я с ней вступил в эти отношения. Я посмотрел налево, на прилавок. Она туда же раз. Кто на меня? Не то. Ну, пойдемте дальше. Повернулась сюда, может быть. Я говорю, нет, туда. Она пошла за мной, хорошо, сюда. Она ее провожала по магазину, ловила каждому взгляд, куда я посмотрю, она спрашивала, это или то? Это или то? Не шучу. И вот клубы йоги, и там описывается, что происходит в клубах йоги для собак. У собак проявляются мистические силы. Через хозяина. Они чувствуют через хозяина, что нужно делать. Останавливают пульс и сердцебиение, делают то же самое. Собака. И там пронаблюдали психологи, что в этом процессе собака, она обретает очень быстро все качества хозяина. Ну, а хозяин, все качества. Ну да, ну что делать? То есть для человека это не совсем благоприятно, для собаки благоприятно. Вот теперь подумайте, что на энергии всех живых существ построена цивилизация. То есть живые существа служат человеку, когда там есть любовь. Не враждуют с человеком, они служат человеку. Живое существо ищет любви. Любая собака ищет любви, любая кошка. Все живые существа от человека хотят получить что-то особое. таков их инстинкт. Они делают это бессознательно. Но если человек становится злым, завистливым, животные агрессию накапливают тоже. И мы говорим, а вот животные такие. Нет, они не такие на самом деле. Они с человеком другие должны быть. Просто мы теряем тоже силу влияния. Ситху теряем, добродетель теряем, любовь теряем. У нас могущество уходит наше. Мы не можем, мы можем быть могущны только в любви и мудрости. В остальном животные сильнее нас. Поэтому нам нужны ружья какие-то, защищаться от них. В Москве однажды пришел человек с передачи. Он снимал передачу о вегетарианстве. Он сам из клуба вегетарианцев, общества вегетарианцев в Москве. Как бы, может быть, возглавляет там что-то. И он пришел ко мне тоже как к вегетарианцу спросить об этом, поговорить. И в числе прочих вопросов его заинтересовала одна проблема, которую задают люди, многие сомневаются в чем, что вы вегетарианец, у вас характер быстро изменится, вы станете более добродушным, не агрессивным. Ну а сможете ли вы постоять за себя в этом мире агрессии? Вот, подумайте об этом, быть вегетарианцем или нет. Вас же победят люди агрессивные. Говорит, вот что ответить на этот вопрос, как отвечать людям на такие вопросы? Готовы ли мы стать вегетарианцами, вот живя в такой среде? И первый раз мне такой вопрос задали, на самом деле. И посмотрите, вот корова вегетарианка, она выживет в стае хищников? Нет. Они ее съедят. Тогда мой вопрос, а как до сих пор коровы сохранились как вид? Их защищает человек. Вот это называется гуна добродетели. Кто защищает вас, когда вы достигаете гуны добродетели? Высшие силы, взаимоотношения с высшими силами. Это не миф. Это подлинная реальность, описываемая в Ведах. Все знания мы получаем благодаря высшим силам. Если нам нужны какие-то способности, сверхспособности, мы обращаемся к высшим силам. Только оттуда можем что-то получить. У Арджуны на поле битвы Курукшетры был лук Гандива. Назывался подаренный свыше. Гандива означает, из рога носорога был сделан этот лук. И он был неразрушимый. И тетива у него не рвалась никогда. Воины, когда сражаются на луках, они разбивают луки друг друга стрелами. Обезоруживают. Этот лук был неразрушимый. И колчан стрел у него был, стрелы не кончались никогда. Это написано в Махабхарате. Это не сказка. Это писал Вьясадева, мудрец. Не просто какой-то сказочник. Все русские сказки нашел также в Ведах. Купил книжку для дочери на английском языке. Какие-то истории не стал переводить. Нашел там все русские сказки, эпизоды русских сказок. Все. Один к одному. Суть та же самая. Делаешь добро, добро получаешь. Это не миф. Это реальность. Это наука. Закодированная наука. Поэтому я расскажу сказку вам сегодня. Про репку. Это новая сказка совершенно. Для современного мира. Посадил дед репку. Помните? Это новая сказка вообще. Ну, она не новая, конечно, но смысл, помнит? Смысл в чем этой сказки? А еще есть более сложная сказка, я потом ее расскажу. Дед, значит, репку посадил, и выросла репка большая-пребольшая. И дед тянет, потянет, вытянуть не может. Следите внимательно за сутью. Непростая сказка. Там есть ведическое знание. Тогда он позвал бабку. Бабка за детку, детка за репку. Так тянут вместе. Не могут вытянуть. Бабка позвала внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Ну, тогда внучка догадалась, позвала жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Жучка кошку позвала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Кошка пригласила мышку. Такую. Сегодня ночью она к нам приходила. Прогрызла в чемодане дырку. Взяла все, что нужно, и была такова. Такая мышка. Вот она ее позвала. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, и вытащили. О чем эта сказка? Вот, вот. Вот пока мы все вместе это не сделаем, ничего не произойдет. Правильно, правильно, правильно. Наша жизнь зависит от маленькой мышки, оказывается. Не то, что вот я тут детка, и достаточно этого. Я сам с репкой справлюсь. Я ее посадил, я ее убью. Нет, вы не справитесь. Вы можете что-то создать в этом мире, например. Вы сильный человек, заработать, построить что-то, создать целое предприятие, но если оно не будет поддерживаться всеми людьми, которые там работают, даже маленькими, все провалится. Нет личного успеха в ведах, в культуре. Это только общественное понятие. Это можем сделать только вместе. Дети ссорились, пятеро детей у отца, и он очень беспокоился. Что же с ними будет, когда я вообще уйду, умру? Они же тут передерутся все. Он позвал их всех и сказал: так, принесите мешок хвороста сюда. Они ушли и принесли мешок хвороста. Вот отец, что хотел. Ну, теперь сломайте мешок хвороста. Вот ты старший, первый давай. Отец: ну, трудно, но попробуй. Невозможно мешок хвороста сломать. Все попробовали. А я покажу, как это можно сделать. Он достал по одной хворостине и легко ломал. Вот так это все происходит. Вот как все деградирует. Вот так. Будьте вместе всегда. Имейте одну цель жизни. Помните золотые стандарты, стремитесь к ним, все будет хорошо. На это отвечает другая сказка про курочку рябу. Для современного мира очень хороши вот эти сказки. Особенно детям их нужно объяснять. И мы сами учимся на этом. Сказки очень важны. Это ведические сказания. Это не сказания, это закодированное знание. В образах. Потому что знание передавалось в образах. Не в формулах, а в образах раньше. Это лучше. Нужно иметь образ. И с образом нужно жить с этим. И в этом вся сила. Снесла курочка ряба яичко. Только не простое, а вот золотое, понимаете? Дед бил, не разбил. Баба била, не разбила. Но опять же, мышка побежала хвостиком, задела яичко, упала и разбилась. Плачет деда, плачет баба. А курочка говорит: не плачьте, дед, не плачьте, баба. Я вам снесу яичко, да не золотое, а простое. О чем сказка? Хотели разбить, не могли, расстроились. Когда оно разбилось, еще больше расстроились. Вместо золотого, говорит, лучше вам простое, и все будет хорошо. О чем речь идет, вообще непонятно. Что такое за яичко такое золотое, которое вот бьешь, не разбивается. А мышка пробежит, и конец ему. А? Это наша судьба описывается здесь. Золотое яйцо – это ложное эго человека. Я же не простое яйцо, понимаете? А? Что, вы не понимаете, с кем вы имеете дело, что ли? А? Я не простой человек, нет. Баба бьет, не уступлю. Дед бьет, не уступлю. Но на этом мышка есть. Она прибежит и хвостиком просто заденет в какой-то момент. И вы упадете. И конец будет ложному эго. И все будут плакать. И вы будете плакать. И больно будет падать и разбивать свое ложное эго. И тогда курочка скажет: ну, не плачь. Я тебе простое обычное, и будет все хорошо. Стань простым человеком. Есть такая русская пословица: за одного битого двух небитых дают. Понятное, да? Я однажды эту пословицу рассказал иностранцу, духовному учителю. Он из Германии, может быть, из Европы. И я сказал, что за одного битого двух небитых дают. И мы перевели. Он говорит: я не понимаю, что это такое. О чем ты сейчас сказал? Я говорю: ну, пословица есть такая в русском языке. За одного битого небитых двух дают. Он говорит: не могу понять, почему. Ну как почему? Если он уже битый, он же опытный. Он же ценнее двух неопытных, небитых. Поэтому за одного битого он стоит двух небитых. Говорит: я это понимаю. Я не могу понять другого. Почему? Если побили одного, нужно побить еще двух. Это век Кали. Все борются друг с другом. Каждый за себя, но все борются друг с другом. И поэтому идея этих фестивалей, она, это не бизнес-проект, как вы понимаете. Вы уже чувствуете это. Это не просто культурное времяпровождение, приятно. Хотя это тоже хорошо, почему нет? Это свойственно нам. Но прежде всего это наше с вами совместное духовное образование. Все вместе мы можем сделать большую вещь хорошую. Если каждый маленькую хорошую вещь сделает, вместе будет очень большая хорошая вещь. Чем каждый будет делать большую плохую вещь, понимаете, в своей жизни. Лучше каждый маленькую хорошую настоящую вещь, но вместе, когда это мешок хвороста, никто не разрушит, никто не сломает. Ведическая культура говорит, что Все, вся культура и мир держатся на одном понимании, на отречении «я не это тело». Хотите укрепить семью? Вот вам формула. «Я не мужчина, не женщина». «Я слуга Бога, душа». И ваша семья будет сильная, крепкая. Вот наоборот, видите, как? Чем больше я думаю, что я мужчина и женщина, тем хуже становится. Я привязываюсь, конфликтую, я не понимаю, потому что я мужчина. Ха. Меня понять нужно, я считаю. А я женщина, в конце концов. Меня нужно понять первую. Кто кому уступит? Но если я душа, и у меня есть тело, я слуга. Кто-то как мужчина служит, кто-то как женщина служит. Но если все служат, получается маленькие, хорошие вещи, в целом получается могущественная цивилизация. Даже пищу просто готовить – это великая вещь, если это делать, освещать эту пищу. Каждый поступок, если свой освещать, и мысль, и жизнь станет великой. Мы ищем великих вещей. Ну, готовьте пищу, предлагайте ее Богу. В Алмате у нас была муха жила в квартире. Уже было холодно, она вот в квартире жила. Я свою мантру повторяю по утрам, она летает за мной. Ну, я замечаю это в какой-то момент, и ум, конечно, должен объяснить же это явление, верно? Ум думает, ну, наверное, я тепло сохраняю какое-то, тепло же от меня идет, а сейчас прохладно еще, вот не топят уже, на улице холодно, еще не топят, холодное время. Она согревается, там бельевая веревка, она перелетает с одного конца на другой за мной. Я туда, и она туда. Я это заметил, одна муха была в квартире. Я закончил свою медитацию и за стол по обыкновению. Сейчас жена там уже все приготовила, все горячее. Сейчас будем завтрак, освященная пища у нас. Каждый день. Она тоже прилетела и тоже сидит. Тоже. Я так смотрю, я уже ее заметил, смотрю, уже из головы на меня не уходит. Я за ним наблюдаю. Интересно. Тоже присоседилась, смотрите. На полных правах вообще, как член семьи. Я сделал, проверю сейчас, думаю, какой она член семьи, так рукой, раз так. Она пригнулась и сидит все. Странная муха, не улетает. Я стал палец к ней приближать, вот так вот. Думаю, что сейчас с ней будет? Она не улетает. Вот так я палец прямо к голове приблизил и надавил. И она уперлась тоже. И так. И я ей тоже тогда крошку там положил рядом, она ест тут, я ем здесь, и я наблюдаю. Значит. Я понимаю, действует именно пища на нее так. И это по опыту, уже много таких примеров было в моей жизни. Но эта муха очень сильная подруга была. Дошло до того, что она садилась мне на руку, я ее гладил по спине. Но она просто в экстазе была. Она тоже чувствовала все эти отношения, я не знаю как это. Муха, безмозглая тварь, говорит. Там есть душа. Не смотри, что такая голова маленькая у нее, там безмозглая, и только два глаза большие, и все. Там душа все-таки есть, она полноценна. Но вот у нее такая форма жизни просто. Вот это нужно увидеть, очень важно увидеть это все вокруг. Что же такое жизнь? И относиться должно, и вы увидите, что даже муха вам поможет когда-нибудь. Это не шутка и не миф. Жизнь такова. Когда вот Джанмаштами праздник осенью проходит, это великий праздник духовный, там большой пир организовывается, это значит прямо много людей, тысячи приходят на улицы, это все. Рядами садятся, и там все сладости, и все остальное, и все эти насекомые тоже прибегают, начинают есть. И ажиотаж начинается. Они все крутятся вот так вот в воздухе и падают туда, снова поднимаются, играть начинают перед вами. Все, счастье какое-то просто. И вы это понимаете причем. В Алма-Ате на ферме у нас собаки приходили время пиров воскресных, там много людей приходят, уже рядами насадятся в конце программы, и эту освященную пищу раскладывают. Ну, там пиры настоящие, то есть, ну, такие, с каждой ложечкой чувствуете, что это такое. Насыщаетесь духовным знанием, так сказать, это йога приема пищи называется. И собаки, они бегали и охраняли, они сразу активными становятся, когда раздается пища, они бегают и смотрят, чужих отгоняют всех, значит, собак. И садятся в ряд тоже. Значит, я сижу здесь, да, верно, и последний человек здесь сидит, и там собака, завершает ряд. Ну, она сидит и смотрит просто, выполняет свою работу, она не смотрит на тарелки, она занята работой. Так, поглядывает, конечно, иногда, но как будто бы занята. А мы разговариваем, и вот едим руками, говорим, и мы чувствуем все это насыщение, вдохновение, и разговариваем.

0: они вполне разумны, когда не агрессивны. Достаточно устранить агрессию, зависть, мы увидим, что мы на самом деле все равны. Коммунизм наступает. Духовный коммунизм есть, говорится, но когда нет зависти, материальный коммунизм невозможен, потому что там остается зависть. Если даже все поровну разделить, все равно не произойдет чудо. Но когда нет зависти, это и есть настоящий коммунизм. Поэтому время приходит организовывать любовь. Организовывать доверие. То есть организация любви. Нет такой организации пока. Есть организация зависти, организация жадности, организация любви и доверия пока нет. Вот это ожидается. Вот эта формация ожидается. Сейчас происходят такие перемены в обществе, когда мы забудем телесные свои обозначения. И вспомним, кто мы есть на самом деле. Перестанем делить то, что нам не принадлежит. Мы сюда приходим лишь на короткое время. И сразу уходим. Очень быстро. Но на это время мы тут хозяйничать пытаемся что-то переделывать. Это ошибка, заблуждение. Нам придется все оставить здесь, когда мы уйдем. Несколько вопросов можно. Что дальше ждет? Всех людей ждет. На ладонь. Посмотрите, линия жизни. Видите, кончается у всех. В общем смысле это так, конечно же. Но жизнь, она вечна, она будет продолжаться. И вот путь есть. И смотря на какой путь мы встанем, вот такие ожидания мы должны иметь. Здесь, на планете Земля, у нас есть всегда выбор вот в этом отношении. Общество делится на две категории людей в целом. Божественные и демонические натуры, они описаны в Ведах. И сейчас, в данный момент, происходит как бы разделение общества, процесс разделения. Божественные и демонические начинают отделяться. Если мы выбираем один путь, то будет соответствующий результат, а другой результат. Конец света возможен. Для определенных людей так происходит. Для других это начало. Начало новой жизни. Конец света для темных людей наступает. Мы видим, что зло само себя уничтожает. Так уж получается. Написано в Бхагавад-гите об этом, что все демоны, они враги друг другу. Если бы они бы дружили друг с другом, они были сильнее, но они враги друг другу также. Потому что каждый хочет мирового господства. Религии хотят мирового господства, страны хотят мирового господства, люди хотят мирового господства. Это демоничное сознание. Божественная натура, они служат. Они служением занимаются, сотрудничают вместе. Однажды полубоги и демоны во Вселенной, они заспорили. Собственно, они братья по рождению, но у них вот разные как бы природы конфликтные. И они заспорили, стали ссориться, и кто же из них лучше, они заспорили. И в конце концов один умный, культурный демон предложил: так пойдемте к нашему отцу Брахме, Творцу Вселенной, и пусть он рассудит наш спор. Зачем воевать? Мы оба могущественные все, пойдемте спросим. И Брахма сказал: хорошо, хорошо, мы устроим состязание, и тот, кто выиграет, тот и лучший. Какие условия? Кто больше съест, тот и лучше. Демоны подумали: о, как легко. Полубоги проиграют, потому что они контролируют чувства, они не переедают, у них религиозные там правила всевозможные, ограничения у нас нет. Мы могущественны тем, что мы нарушаем любые правила предписания. Мы коварны. Мы несомненно победим и станем лучшими, признанными. Но одно условие, сказал Брахма: ваши руки будут привязаны к палкам. Вы не сможете их согнуть. Можете брать, но вы не можете согнуть руки. И кто больше съест? Значит, начинают демоны первые. Связали им руки. И на столе там яство, ломится все. Он думает: так, значит, что ж, какой путь? Подбросить.
1: Поймать.
0: Или поднять. Отпустить. И они, в конце концов, все были в этой пище, с ног до головы. Ну, только разозлились от этого соревнования. Знаешь, глупое какое-то вообще условие. Что там Брахма придумал? Ну, кто может съесть вообще пищу таким образом? Все падает на пол. Хорошо. Теперь полубоги. Те же условия. Вы знаете эту историю? Связаны руки. Легко справились. Ни крошки не уронили. Они кормили друг друга. Все съели. Вот в этом разница, принципиальная разница демоничных и божественных личностей. Божественные, они сотрудничают, демоны, каждый сам за себя.

0: На самом деле они не едины. Нет. Это очень удивительный момент. Демоническая культура, она едина, они внутри культуры противоречат друг другу. Как азартные игроки за столом, то же самое. Они все вместе, но у каждого свой интерес. Они не друзья, на самом деле. Поэтому в этом мире мы видим в основном перемирие. Мира прочного нет, он нестабильный, есть перемирие, потому что вот сознание такое, эгоистичное сознание. И пришло время вот говорить о таких вещах. То есть сейчас по всему миру распространяются эти знания повсюду, очень широко. Просто пришло время к этому. И слава Богу, что оно пришло. Это наша удача просто. Смысл ведической культуры – найти Бога в сердце. Конфессия может быть, может не быть, сами решаете. Но Бог в сердце должен быть, совесть должна быть. Вот для этого медитации все практики нужны. Только для этой цели. Не провозглашайте себя кем-то. Просто развивайте качество божественное, и все. Больше ничего не нужно. Пожалуйста. Как это делать? Сначала нужно самому. Да, сначала, если мы услышали и как бы приняли этот принцип, мы можем попробовать его, Разум он должен проверить. Слепо нельзя ничего принимать и отвергать. Слепое отвержение – это тоже отсутствие разума. Слепое принятие – тоже нехорошо. Надо проверить. Поэтому практика медитации проста. Вы произносите махамантру вслух, чтобы вы могли слышать негромко для себя. И слушаете ее, вот и все. Это все, что требуется. Но на это нужно время. Должны хотя бы посидеть полчаса. Ну хорошо, 15 минут первый день. С этого начните, с 15 минут первый день. Я помню, как я начал это делать в 1985 году, когда услышал о махамантре. Вот я начал повторять мантру. Думаю, ну что же такое? Отмечу, что я был воспитан в атеистическом обществе. Я не читал ни одного священного писания. Меня, может быть, интересовала йога до какой-то степени. И смысл жизни искал. Все, больше ничего. И был опыт выхода из тела. Все, что у меня было. Не, много раз. Поэтому я понимал, что после смерти жизнь продолжается. Но я не понимал другую вещь. Почему нужно снова входить в физическую оболочку? Заново, снова. Замкнутый цикл какой-то. Ни там нет прибежища, ни здесь нет прибежища. Тут смерть, там новое рождение. Зачем все это? Поэтому я искал эти ответы. И мне сказали, вот мантра... У тебя знания в сердце будут раскрываться, ты много увидишь сам. Что теорию тоже получил, но какие-то основные вещи мы тебе уже ответили. Если ты хочешь понять это на самом деле, практикуй медитацию. Я не верил тогда ни в Бога, ни в личность Бога, но я верил в какие-то энергии и подумал, что же за энергии будет работать с мантрами, с чакрами, может быть. Какие-то мистические силы, может, откроются у меня. Я сел повторять один круг 108 раз, то один круг на четках. Для этого я жену отправил гулять с ребенком, конечно же. Чтобы не было свидетелей моей глупости вообще, если будет неудача какая-то, чтобы я дураком не показался. То как дурак буду сидеть, бормотать что-то, представьте, ради чего. Я был очень уязвимым человеком, обидчивым и гордым. Я не мог показывать свою неудачу в чем-то. И я до сих пор помню, представьте, все подробности того дня, прошло 30 лет. Я все ясно помню. Я повторил и думаю, ну и что? Ну ничего. Вообще ничего. Ну немножко ярче свет, может быть, электроэнергию добавили просто. Ну та же комната в общежитии маленькая. Но одну вещь я заметил, тем не менее, что это не надоело мне делать. Потому что в детстве мы так баловались, говорили любое слово, скажем, стул, стул, стул, стул, стул, стул, стул, стул, стул. Давайте полчаса будем повторять. И вы поймете, дурацкое слово какое-то. Непонятно, что это, что за стул вообще. И вы смеяться начинаете. Вот такое сумасшествие. Торможение наступает. Мы так играли в детстве, вызывали такое торможение. А здесь в одно и то же повторять, торможение не наступает, наоборот. Ну, хорошо, хорошо, я повторю больше завтра, два круга. И каждый день я прибавлял по кругу. И ждал, когда же начнутся какие-то у меня мистические перемены. Я ждал чего-то необычного, сверхъестественного. Рассказывать дальше? Это вообще секретная информация, но только для фестиваля вот здесь. Вот. Да, нет. Потом обычно замечают практикующие такую вещь, что вам начинает вести на каждом шагу. Например, к лифту подходит, он открывается, там, на остановку автобус подъезжает. Вот вначале всегда вот такие вещи будут происходить. Люди откликаются на ваши желания вдруг. Вот все, как бы вот, что хотите, происходит вдруг. Что раньше приходилось ждать, терпеть, добиваться, вдруг происходит все. На работе чудеса стали происходить. Такого не бывало, чтобы на работе, знаете, вас освобождали от всех обязанностей, мантру повторять. Но у меня так было. Я повторял мантру, начальник заходил, и что я мантру повторил, сразу уходил. И пока не заканчивал, не приходил. Я повторял 64 круга мантры на работе, целый рабочий день. И успевал всю работу делать. Он меня вообще не трогал. Вообще освободил меня от всего. То есть ты сам решать, это, говорит, начальник не нужен, похоже. Все успевал делать. И когда я стал повторять мантру регулярно, я стал видеть то, что написано в Бхагавад-гите. Вдруг понял, как работают законы кармы, что такое реинкарнация, что жизнь человека очень короткая. То есть стали открываться такие вещи. И стала проявляться огромная ложная гордость. Ну, то есть вы же... Не Иисус ли Христос вы, а? Вы только подумайте, ответ приходит. Там, и захотите, тут ситуация для вас. Все, уже Бог практически. Это только начало. Подождите. Вначале это хорошо побаловать человека немножко. Показать, что я здесь. Позже я стал слышать музыку. Через неделю я заметил, что я слышу музыку. И не обращаю на нее внимания. Потом подумал, а куда здесь музыка? Я в лесу вообще. Но в городе, может, она откуда доносится, может, это храмы, там колокола какие-то, какой-то гул в небе стоит, и хоры какие-то поют. Ну, видимо, в церкви служба идет. В Петербурге я жил. Я бывал там иногда. Я ушел в лес и слушаю. Как только беру четки в руки и мантру повторяю, и начинаются похоралы такие. Я прислушиваюсь. И песни, оказывается, поют песни. Где-то вот сферы все звенят, просто гудят. Это секрет информации, никому не говорить только. Я честно вам говорю. Почему я принял этот путь, процесс, 30 лет, это делаю каждый день, это же я не настолько тупой, чтобы одно и то же повторять 30 лет без результата. Я надеюсь, что не до такой степени все-таки тупой. И чтобы пищу освещать каждый день. Вообще все с пищи началось, конечно. Из-за кусочка просада все изменилось у меня. Меня позвал друг на эту программу подпольную в Петербурге в 85-м году. В октябре месяце. Мрачный, холодный Петербург в это время года. Он говорит, пойдем, тут есть одна подпольная организация. Мы ходили под подпольную организацию мистиков, эзотериков, всевозможных сюрреалистов. Ну, все, кто преследовались, мы ходили туда. Сатанисты даже приходили. Мне однажды принесли целую такую огромную книгу «Черная магия и белая магия» Папиуса. Я как ученый хотел это изучить. Научно это или не научно вообще? Что это такое? Вот эти все мистические дела. Вот. И я уже устал от этого, подумал, нет, мне нужно идти своим путем, я уже был экстрасенсом, видел ауры людей, думаю, пойду своим путем, достаточно мне уже опыта, я из тела выходил, вообще я уже все, ну, сам пойму, то есть не пойду никуда, надоело все эти мистические группы, эти черные маги, не нужно мне все это. И он на меня очень сильно обиделся, говорит, то сначала сходи, потом будешь вообще говорить. Я думаю, ну, не буду обижать, я говорю, а что там такое? Но они говорят, это пищу необычно готовят. Но я пищу вообще никакого значения не придавал тогда. Ну, как, почему здесь пища вообще? Тут эзотерика, понимаете, тут философия, тут пища какая-то. Ну, я пошел. И он сказал, вот на метро, Пушкинская встреча, на выходе из метро. Меня не будет. Вот он сказал, как там стоять правильно. Приметы сказал, людей, как обнаружить. Говорит, только осторожно, они всегда, они под слежкой. Там КГБ, там в тюрьмах некоторые сидят, лидеры у них. Я думаю, ничего себе, опасное дело. И поэтому я осторожно в угол метро вышел и стою, наблюдаю. Значит. Ну, их было нетрудно увидеть, не все ходили, бормотали что-то по метро. Ну, конспираторы. И тут КГБ ищет, они тут конспиративная встреча называется. Прямо в метро гуляют свободно и дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр мантру повторяют, махамантру повторяют. Я еще не знал махамантру повторяю. Нет, знал уже, но не знал, как повторять. Вот. Но я думаю, я же всех раскусил сразу же. Я мистик, экстрасенс. И в углу я чувствовал это все превосходство, что все под моим контролем. Говорит, подожди, сейчас ждем мы главных, два главных приедут, и мы пойдем на квартиру. И тут вот из метро по эскалатору появились две главные фигуры. С мешками за спиной большими. Я экстрасенс, и я смотрю, знаете, как два слона как будто входят в помещение. Большие такие, энергетика такая. Ах, ты что такое? Откуда такая сила? Я очень заинтересовался. Они подошли в центр метро, вот так вот в пол смотрели, говорили, сейчас пойдете за нами, только не все сразу. Возможно, слежка. Вот, и смотрите назад, нет ли хвоста. Я думаю, ну я сейчас улипну куда-нибудь. И стало не по себе. И все пошли за ним, ровным гуськом все пошли. Вот знаете, вот, думаю, ну конспираторы. А я был последний, ну я стеснительный человек, я последний. Я постоянно оглядывался, ну за мной не увязался никто вообще. А я работал в МВД тогда вообще. Да у меня все, с работы сразу меня выгонят оттуда с треском, и вся моя карьера, и все на свете, и зарплата, все кончится. Пришли в какую-то квартиру, там Евгения жила, женщина. Когда она открыла дверь, я сразу думал, что занимается какой-то практикой. У нее были такие волосы растрепанные, знаете, глаза горящие такие. Такой орлиный нос такой. Заходите все сразу, говорит. И такие трико такое было с такими коленями оттянутыми. Она в позе лотоса сидела постоянно, знаете. И она на большую комнату предоставила, в своей квартире большой, питерской. И все, даже не разуваясь, вошли туда. Я в угол дивана сел, прям в угол, за торшером. Мне было очень хорошо. Я очень стеснительный был человек. Думаю, сейчас я пронаблюдаю все это, что они тут будут делать вообще. А они начали петь Махамантру. Сейчас, говорит, киртана, потом поговорим и так далее. И мне было очень плохо от этого киртана. Сейчас я понимаю, что я был неочищенный. С меня просто, знаете, вот лился пот. Как будто вот меня давило что-то. Вот просто, вот, знаете, я был... Столько всего было. Тяжело все было это выслушать. И полчаса. И выйти невозможно. Тут люди сидят, тут торшер. Я сижу, как в западне какой-то. Раскраснелся весь. Ну, не по себе мне, плохо. Тяжкая энергия какая-то для меня. Ну, все, киртан кончился. Фух, слава Богу, какой киртан кончился. Теперь поговорим. Открыли гиту, стали читать, что душа вечна, тело временно. Думаю, ну, меня удивить решили. Я уже из тела выхожу. Они только обсуждают это, первоклашки. Я из тела выхожу каждый день, боже мой. Я не это тело. И сижу так скептически, смотрю на них, думаю, ну, детвора. Все понятно, надо идти отсюда. Закончилась так лекция, беседа. Я собрался выходить, и ко мне подошел один из лидеров. Так улыбается, так подходит, знаете, так вот хитро как-то так вот. А вы знаете, я говорю, что? Что можно родиться обезьяной в следующей жизни. Это он мне говорит, понимаете? Я так обиделся, думаю, мне такое сказать, я обезьяна в следующей жизни. Ну все, я пошел. На выход потихоньку. И тут говорит, нет, никто не уходит, сейчас просад, самое важное, просад. Это слово я никогда не слышал, просад, что такое просад? Снова усадил, усадили меня на диван, на то же место, и тарелку дали в руки. И все уже с тарелками сидят и ждут с пустыми. То есть кормить будут. Я никогда не ел в гостях, всегда отказывался. Но тут как-то это все было организовано, понимаете, что у всех тарелки уже в руках, и уже что-то уже кладут, уже даже не спрашивают вообще, будешь, не будешь. И там был, помню, этот рис был с кориандром. Сколько риса, столько и кориандра там было. И рис был недоваренный, кориандр тоже хрустел, и вот этот аромат какой-то странный был, знаете, этот кориандр. Я думаю, это просад. Немножко ложку овощей положили, все помню хорошо. И потом этот аромат мне полез куда-то в нос, куда-то в голову, понимаете, и как-то так хорошо, какой-то свет опять пошел. Было понятно, наркоманы все здесь. Ну а что еще может быть? Пища не может такой обладать энергетикой. Это наркотик с этим кориандром, что-то там подсыпали, похоже. Думаю, так, я сразу осмелел, знаете, как под этим наркотиком. Сейчас я, стеснение ушло у меня. И как-то так хорошо, светло, можно запросто разговаривать уже, знаете, все. Комплексы уходят. И теперь халава. Они ее готовили на сковороде, на сливочном масле, жарили геркулес, хлопья. Да, потом туда корицы сыпали очень много, была коричневая от корицы такая. Потом гвоздику мололи туда, потом черный перец, муку, асафетиду, в общем, все. Сверху засыпали сахаром все это, без воды. Сахар таял от температуры, вот так вот все смешивали, и потом застывал он, конечно же. И молотком его отбивали от сковороды. Вот этот кусок стеклянной халавы, у меня дзынь. И я помню, вот в этом состоянии уже так разошелся. Разэкспериментировался, что вцепился в эту халаву и уже ни на кого внимания не обращаю. Грызу ее, понимаете, как эту кость собака. Вот. Так увлеченно уже, знаете. И вот эта халава мне добила окончательно уже все. Это такая была доза сверхъестественная. Я потом неделю не мог выйти из этого состояния. Все. Я просто вот летал. Такое счастье. Думаю, ну у нас что за наркотик вообще? На улице выхожу, мне икарус в нос. И экстаз, знаете. Люди меня толкают, метро толкают, экстаз. Ну все, знаете, все хорошо. Я эту халаву не доел специально. Я понес в общежитие домой, жене. на экспертизу. Она должна ума определить, она сейчас почувствует, что это такое, и я подхожу, и так на нее смотрю, знаете, так загадочно. И она на меня тоже смотрит удивленно. Говорю, нет, я не пьяный. Говорю, вот попробуй в эту штуку. Она посмотрела на эту штуку, обгрызок этот, на меня. Говорит, потом. И положила на полку. И я еще думаю, ну вот какой человек иллюзия в мае вообще. Вот как с ней разговаривать? Она же ничего не поймет. Вот я в одном состоянии, в другом состоянии. Вот невозможно вообще, как мы... Каким разным на самом деле? Она испугалась немножко, потому что я пришел странный. Но я тогда перед уходом спросил все-таки, кто у вас готовил все это? Они обрадовались, позвали человека, этого молодого, второго. Он вышел, улыбаясь, и говорит, вам понравилось? Я говорю, да. А можно посмотреть, как вы это делаете? И в глаза ему смотрю, знаете, сейчас пойму, сейчас раскушу вот эту ложь. Там же наркотик. Он прямо аж подпрыгнул от радости, говорит, конечно, будем вместе готовить, я вас научу. Думаю, странный человек какой-то. Я его разоблачаю, он радуется вообще. Я пошел на квартиру, не поленился, я... Созвонились, я пришел, чтобы готовить. Он мне объяснял значение каждой специи. Все, стали с ним готовить. Он хорошо готовил, специи мог пользоваться. И мы сделали такой маленький пир. И потом говорит, теперь нужно предложить Кришне все это. Но вот тут у меня был ступор. Вот с религией у меня была проблема серьезная. Я эти поклоны не выносил никогда. Мне ножом по сердцу. И вот он с поклоном какому-то изображению эту тарелку предлагает. А у меня в краску все бросило. Я думаю, куда я попал? Какая ужасная, какая-то секта религиозная. Ну, при чем здесь Бог вообще? Ну, тут же какие-то энергетики, какие-то центры, чакры, наверное. Ну, вот этот Бог. Вот. А он не расстраивается. Он бу-бу-бу-бу-бу, какие-то мантры. И от этих мантр у меня тоже пошла вся эта эйфория началась. Я еще пищи не ел, уже началось все то же самое. Я думаю, ага, я понял. Мантры. Это мантры, это вибрации звука. Я же читал об этом. Да что ж такое, я же забыл. Смотрите, а? Мы едим, и такое началось. Я говорю, слушай, думаю, наверное, откажет мне. Ты не можешь мне дать эти мантры? Он так подпрыгнул, говорит, конечно. Все мне записал мантры. И изображение дал. И чуть ли не колокольчик мне дал. Думаю, ну странный народ какой-то вообще. Все готово сразу отдать. Вот. Что не попросишь, радуется. И, значит, я оснащенный, иду с мантрами уже домой. Ну, там жена меня встречает, конечно же. Так халавая лежит на полке. Она так и не практикует ничего. Вот. И я говорю, так, я буду готовить. Я буду готовить сам теперь. Она очень удивилась. А что ты будешь готовить? Ты же ничего не умеешь делать. Я же готовлюсь. Говорю, я пожарю картошку. О, это я смогу сделать. Я когда-то готовил картошку, жарил. Будешь чистить, площади рот, голову замотай, мою ноги и не смотри мне с вожделением. Ну, он как на кухне меня учил, я ей тоже сказал, вот так вот все. Это мы пищу готовим специально образом. Она молча, обычно все на все спорила, а тут молча почему-то стала все делать. Она начала проверить, куда этот дурак дальше пойдет вообще. Что с ним случилось, в чем причина. И я, главное, с энтузиазмом вымыл всю эту кухню общежитскую, выскреб там всю эту нечистоту на плите и стал готовить картошку. Я ее плохо пожарил, там масла было мало, она где-то подгорела, где-то была сырая, где-то плохо перемешанная соль, в общем, кошмар. Такая была картошка. И понес домой, в комнату. У меня было изображение, мантры. Но говорю, Женя, выйди в коридор. Я тут кое-что сейчас сделаю. И потом поедим, хорошо? Она так послушно вышла, а сама потом, конечно, вернулась на цыпочках. И там у нас была щель хорошая в двери. Она все подсмотрела, как выяснилось. И вот я один в комнате, сковородка эта с картошкой. Изображение. И вот мне нужно сейчас предложить Богу, так сказать, в который я вообще не верю. И, ну, ради научного эксперимента я согласился. Взял колокольчик, у меня был сувенирный. Встал на колени, думаю, ну идиот же вообще. Голову в пол склонил, думаю, кому я кланяюсь? Картошки кланяюсь, сковородки какой-то. Ну, думаю, ну ради науки я потерплю. Хорошо, я один раз это сделаю. Ну, успокоил себя. Я же гимнаст, ну, сгиб-разгиб. Ну, я сгиб сделал, ну все. Нет, не поклон, просто сгиб, ничего. Я не унижаюсь, нет-нет, я гордый человек. Взял колокольчик и эти мантры подсунул под нос. Я их не мог так квалифицированно даже произнести. Вот. Я не понимал ни одного значения слова. И в конце я почувствовал, в конце была подпись «Идиот», все. Понятно. Взял сковородку на стол, жена, заходи, концерт закончен, будем есть, все. Ничего, ничего не почувствовал, ничего не произошло, все ясно. И мы ели из одной сковородки, знаете, как всегда, как раньше было. Там, где готовили, там ели все, тут же все. Вот так мы жили. Вилка у меня, у нее, я чувствую, где-то жареная, где-то пережаренная, подгорелая, сырая, вот такое все. Плохо перемешанная, пересоленная, комки соли, не соленая, вот так вот, сухая. И молча, значит, едим. И вот тут началось. В этот момент началась трансформация. Первое, что услышал внутри, такой нежный такой, как бы не звук, а но голос. Нежный-нежный. Мягкий-мягкий такой, ну любящий почти что. Как будто вот кто-то мне говорит такой, знаете, близкий, вот близкий совершенно. Ты плохо пожарил картошку. Я очень удивляюсь, думаю. Странно. Ну какая разница вообще? Что, нельзя есть что? Я мог и сырую вообще есть картошку. Да я могу сырую есть картошку. Какая разница? Я начинаю с ним спорить, с этим голосом. И тишина опять. Я опять ем картошку. И снова это чувство. И снова голос. Ты плохо пожарил картошку. Ну какая проблема вообще? Я ем нормально все. У меня бунт начинается как бы. А голос любящий при этом. Я вот бунтую, сам понимаю, вот какая-то странность в этих отношениях. Какой-то вот я, знаете, грубый, а голос какой-то вот он другой. И он же прав, что я плохо пожарил картошку. Но я спорю, ну какая разница, можно же и так. И вот третий момент меня уже обезоружил, на лопатки положил. До сих пор я это чувствую. Третий момент был сногсшибательный. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. И я вдруг понимаю этот момент, что так оно и есть. Мне 27 лет. Я думал, что я великий в будущем человек. У меня были великие планы, но в жизни ничего хорошего не сделал. Комок в горле появился. Я эту картошку глотать не могу. Жена тоже сидит как-то молча, странно смотрит в сковородку, ест. Какое-то молчание установилось. И вдруг я ей говорю, ни с того ни с сего. Мы сейчас едим освященную пищу. И она мне отвечает, знаете что? Вот она не помнит этого. Она говорит, я тоже хочу готовить освященную пищу. С этого все началось. Я думаю, это не мантры, это не чакры, я все плохо. Неужели это он? Неужели на самом деле? Неужели так? Вот так вот просто. Вот так все началось. С такого опыта. А потом уже была философия, уже учение. Я понял, что это великая традиция, глубокая традиция. Все ответы есть, все как нужно. И мне повезло, что я не придержал никакой конфессии. У меня не было конфликта. Когда меня спрашивают, вы русский человек и прочее, я говорю, нет, смотрите, вот у меня мать русская, отец узбек. Она мусульманка. То есть она христианка, а он мусульманин. А я ни то, ни другое. Я воспитывался в атеистической стране. А у меня нет никакой религиозной традиции. И я не считаю себя религиозным человеком и сейчас. Бог – это не религия. Это живое существо для меня. Это то, что в каждом сердце живого существа. Меня не интересует слепая вера. Кому она нужна сейчас? Йога означает, вы должны это видеть. Вера – это религия. Йога – вы должны это видеть. Хорошо, не видите жизненную силу, прану не видите. Садитесь. Яма, не яма, асана. Сядьте, подышите. Увидите, вот это йога. Значит, циркулировать, почувствуйте сами. Вот это йога называется. Когда вы просто верите, не видя, это религия. Поэтому в Гите говорится, йог выше аскета, выше религиозной практики, потому что он непосредственно это может видеть, ощущать. Вот станьте йогами. Религия сейчас конфликтна, поэтому мы обходим стороной эти вопросы. Много конфликтов межрелигиозных, мы не хотим этим заниматься. А Бог в сердце. Вот она религия. Муж для жены, представитель Бога. Вот она религия. Родители для детей, представители Бога. Вот она религия. Куда еще ходить? Вот давайте восстановим эти вещи. С чистой совестью. Вот и все. Вот о чем речь идет, когда мы говорим о ведической культуре и современности. То есть этот процесс работает. Я тут могу гарантировать, что если вы будете эту мантру возьмете, будете практиковать, я могу написать, заверить у нотариуса и понести за это ответственность, если это не сработает. Если вы будете все принципы соблюдать и повторять эти круги каждый день, я подпишусь, пусть заверит нотариус. Это сработает. Все начинается с внимания. Если, скажем, нас интересует какая-то личность, то сначала мы должны внимательно к ней отнестись просто. Ну, еще не знаю даже. Просто процесс внимания открывает, и уже можно спросить что-то внимательное, как зовут и прочее. Просто уделить внимание. Кто ты, чем занимаешься, обменяться какой-то информацией такой. Вот подобно этому мантра сначала просто внимательно нужно повторять ее. Больше ничего. А потом будет ответ. Ответ придет сам. Еще, еще, больше, больше, больше, больше. Главное – внимание. А когда уже потом опыт появится этих отношений, будет легко. Постоянно будете в этом сознании. Единственное препятствие, ну, как бы не единственное, но основное препятствие на этом пути – регулирующие принципы. Почему, вот, скажем, люди многие боятся этой практики? Потому что есть ограничения. Например, мясо нужно оставить. С этим большей частью конфликтуется. Не с философией, вот с образом жизни. Не хотят мясо оставлять. На этой основе говорит: я христианин. Нет, чтобы сказать: я мясоед, и говорит: я христианин. Христос никогда не ел мясо. Что вы, что вы. Его ученики тоже никогда не ели мясо. И рыбу тоже на самом деле не ели. Там не те слова использовались. Это уже исследовали все. В оригинале там нет ни одного слова «рыба» или «мясо». Говорится: трапеза, стол, пища. Никогда не использовались такие слова. В Бхагавад-гите Пуране описывается явление Иисуса Христа за 3000 лет до его прихода. Бхагавад-гите Пуране 5000 лет. Значит, за 3000 лет до прихода Иисуса в Бхагавад-гите Пуране были предсказания его прихода. Послушайте цитату. Можете в интернете найти. Бхагавад-гита Пурана называется. Там все это увидите. Бхагавад-гита Пурана. Там предсказывается явление пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Придет как сын девственницы, и пища его будет молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя. Имя Криштош. Криштош. Бхагавад-гита Пурана. О Мухаммеде еще более подробная информация есть. Все это есть. Источник один. Да, пожалуйста. Интуицию. Интуиция – это функция разума, тонкая память. Например, ребенок рождается, мать берет его на руки, он автоматически с закрытыми глазами находит грудь. Видели это? Дети же есть у вас. Просто берете ребенка, он глаза закрыты, он первый раз берет вашу грудь сразу, пьет молоко. Это называется разум, интуиция. Когда-то вы это делали. Ученый говорит, еще инстинкт. Вот нам нужно разобраться с этим неосознанным действием. Это интуитивная вещь. Вот нужно научиться так действовать. Опираясь на эту тонкую память и вдохновение сверх души, она поддерживает это, указывая путь. Интуиция. Без вдохновения мы не найдем путь. Как собака по запаху находит объект, так же мы и по вдохновению находим объект. Если мы получим вдохновение от Бога, мы найдем правильный путь. Вдохновение от чего-то другого, то это неправильно. Спасибо большое. Завершим.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

Читаю Коран недавно. И там описывается интересная история. Я ее расскажу. В Коране. Грешники попадают на суд Божий. Так описывается там. Группа грешников. Ну и там присуждают что-то. Вот все грехи всплывают. Никуда не деться. Ну, наказание какое-то точно будет. И тут грешники, они хотят постоять за себя. Они же боятся идти в ад. Простите, простите, но почему только нас обвиняете? А как же вот этот известный всем дьявол, искуситель? Ведь это же он заставил нас все это делать, все эти грехи. Под его это начало, вот он нас соблазнял и прочее. Это его происки. И тут дьявол приходит, говорит, ну, хорошо, давайте поговорим. Хорошо одетый, очень приятно выглядит, оказывается, не такой уж страшный. Вы читали Священное Писание? Он спросил их. Да, мы читали Священное Писание. Мы каждый день читали Священное Писание. Мы в ад не пойдем. Очень хорошо, молодцы. И вы читали в Писании, что Бог вам обещал, верно? И я вам обещал. Там написано было? Да, написано. Написано, что Бог обещает и что дьявол обещает. И там же написано, то, что Бог обещает, выполняет. А то, что я обещаю, не выполняю. Читали? Читали. Так и написано точно. И так написано. Бог обещает, и я обещаю. Бог выполняет, а я обманываю. Черно по белому. Более того, он говорит, я ведь над вами власти не имею, она мне не дана. Он власть имеет над вами. А я вас просто позвал, и вы пришли. Так кого же вы видите? Был другой человек, который молился Богу и все обвинял сатану тоже в своих грехах. Боже, прости меня грешного, но это все это он, этот дьявол, чадие зла. Так истово молился, что дьявол сам пришел перед ним. И тоже сказал, ну что ты меня обвиняешь? Так меня критикуешь сильно. Я ни в чем не виноват. Ну как ты не виноват? Посмотри, сколько людей идет в ад. Из-за тебя, по твоей милости вообще. Ты же подталкиваешь каждого человека к греху. А что я такого сделал, сказал дьявол? Я же ничего не делаю. Смотри. Я пассивен в этом мире. Вот видишь, баран пасется. Вижу, пойдем. Подошел дьявол к барану и расшатал колышек, на котором был привязан баран. И ушел в сторону. Я, говорит, ничего не сделал. Только расшатал колышек. Баран раз, два, оторвался, побежал. Побежал. Пошел к дому, увидел там в прихожей большое зеркало, увидел там другого барана. Самозванец. Разбежался, разбил зеркало. Фамильное дорогое зеркало, хозяйка выскочила. Как? Этот баран несчастный. Фамильное зеркало отец подарил на свадьбу, разбил вообще ту память. Зарежьте этого барана. Зарезали барана. Хозяин пришел. Где баран? Зарезали. Зеркало разбили. Как? Из-за какого-то зеркала моего племенного, бойцовского, лучшего барана? Он меня в всех турнирах побеждал. Уходи из дома. Пошла вон отсюда, жена, все, уходи. Жена плачущая приходит к родственнику и говорит, уже муж выгнал. Как? Из-за какого-то барана жену выгонять? Война. А что я такого сделал? Только колышек расшатал, сказал дьявол. Вы всегда готовы. Вы всегда готовы совершать такие поступки. Но готовы мы ли любить, идти на жертву? Античеловеческие принципы, правда же? Возлюби ближнего. Ну, не человеческий принцип вообще заповедь. Возлюби Бога, это вообще... антикультурно. Это область уже религии, простите меня. У нас всегда есть какие-то отговорки. Это религия, это то, это все. Но мы не можем применить элементарную вещь, простейшую из простых и важнейшую из важных. Любовь начинается с жертвы. Лежу я однажды в больнице. Плохо мне. Плохо, и то, что в больнице еще хуже, и то, что кругом больные, еще хуже. Нога болит вообще плохо, и температура, все плохо. Все плохо, ничего не люблю, ничего ненавижу, жизнь плоха. И тут еще один больной уходит туда-сюда, дверь хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Убил бы всех, точно, всех больных. И тут больной, который меня больше всех раздражал, вдруг сел на мою кровать еще, меня это вообще разозлило уже, и высыпал мне на грудь горсть конфет и стал улыбаться мне в глаза. И сразу стал моим другом. Потом мгновение сам удивился, что говорят веды. Первое проявление любви – дара, давать дары, принимать дары. Первая пара отношений – давать дары, принимать дары. Это не так просто, как кажется, это великая наука. Важно, с каким чувством это делаете. То есть чувство можно пробудить, преподнося дар. И важно именно с определенным чувством, с чувством благодарности и любви это сделать. Искренне это сделать. И вот тогда вы получаете результат. Отношения начинают строиться. Интерес друг к другу.

опять же, иначе, или это некий альтернативный способ, сосредоточенность на особом объекте чувств, что также становится причиной стабильности ума. И тут есть некая попытка воспроизвести структуру санскрита. Сутры – это афоризмы, и они часто закодированы, нам пропущены какие-то слова ненужные. Вот. О чем идет речь? Это очень интересная вещь. Йоги, которые занимаются практикой серьезно, в какой-то момент открывают в себе сверхчувственное восприятие. Причем Патанджали, а комментаторы йога-сутр говорят, что за 2-3 дня человек может сверхчувственное восприятие в себе раскрыть в результате сосредоточения. И при этом они начинают ощущать неземные запахи, звуки, вкусы, цвета, касания. Разумеется, есть соблазн обмануть себя и вообразить что-то. Об этом сейчас не идет речь. Мы говорили, что это одно из препятствий на пути йоги. Речь идет о реальном опыте. Восприятие каких-то звуков, которые не из этого мира, вкусов или запахов, или цветов. Например, комментаторы, в частности, Вьясадев, объясняют эту сутру, говорят, что если человек сосредотачивается на кончике носа, научился сосредотачиваться, за 2-3 дня он может ощутить запах, неземной запах. И что это дает, почему Патанджали Муни говорит здесь, что это поможет человеку очень легко сосредоточить свой ум, потому что это устраняет сомнения. Человек получает опыт не из этого мира, что ли, и ему становится внутри очень спокойно. Обычно не принято рассказывать о каких-то своих опытах, и я не буду это делать, но я могу вам сказать, что когда какой-то такой опыт пришел в некий момент моей практики духовной, это очень сильно помогло мне, и, в общем, память об этом опыте, пусть даже мимолетным, она позволяет человеку очень четко сосредоточить свой ум на практике, потому что человек понимает, что речь идет действительно о чем-то очень глубоком. Когда он отдает себе отчет в том, что это не есть некая галлюцинация, потому что опыт или переживание настолько яркое, настолько глубокое, что находясь в здравом уме и в ясной памяти, он, тем не менее, получает этот сверхчувственный опыт, он может очень легко сосредоточиться. Вот это может произойти быстро. Иногда, более того, иногда у людей серьезных это происходит быстро. В начале. Потом, правда, этот опыт уходит, и начинается рутина. Но, тем не менее, даже небольшой опыт такой, он позволяет человеку помогает человеку сильно сосредоточиться.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самого лучшего. Всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Каждый из нас, сама наша сущность духовная, она не хочет одиночества. Но мы оказываемся одиноки. В основном главная болезнь отношений – это одиночество. То есть ты либо просто, ну, буквально физически вокруг тебя никого не осталось. Как с одним очень знаменитым человеком в Риге, которому было 55 лет, в этом году исполнилось, он, стало быть, 60-го года рождения. И это очень особенный год, потому что особенное положение планет в этот год, Юпитера и Сатурна. Поэтому если кто-то есть еще 60-го года, поздравляю вас, впрочем, как и остальных всех. И этот человек, будучи, ну, по латвийским меркам, практически олигархом, то есть владельцем сети казино, которое вы хорошо знаете, может быть, не знаете человека, но уж его продукт хорошо знаете, это казино «Феникс», которое есть в каждом городе, как и деревне, прямо как в Писаниях предсказано наше. В каждом городе, в каждом деревне. Латгалии, Видземы, Латгалии, то есть Курземы везде есть. И этот человек, отметив свой 55-летний юбилей, спустя несколько дней покончил жизнь самоубийством. Об этом эта новость пронеслась. Сначала писали об его юбилее, об его успехах, о том, что он успешно продал бизнес, а потом о его самоубийстве. Но мало где прозвучало, почему произошло самоубийство. Вещь тонкая, деликатная, личная, как бы, да. Хотя пресса любит все, во всем покопаться, но тем не менее, не знаю, появилось ли. Но поскольку страна небольшая и круг людей, ну, общение всегда замыкается на свет гривы, в конце концов. Так он, да, потому что портал, да, все сюда же. Все дороги, это раньше все дороги вели в Рим, теперь все ведут в свет гривы. То в среде людей, хорошо знавших этого человека, один факт всплыл, что, оказывается, это был не просто 55-летний юбилей. Это был юбилей, на который он пригласил, этот человек, юбиляр, пригласил несколько десятков людей, которых он считал своими партнерами, близкими, разумеется, родственников своих, наверняка детей. И из нескольких десятков близких, и родных, и друзей, и партнеров, и на его юбилей не пришел никто. То есть свои 55 лет человек оказался один за столом за праздничным. Никто. Может быть, кто-то прислал смс-ку и сказал, что у меня не получается. Мы так обычно пишем такое слово мистическое. А знаете, у меня в этот раз не получается как-то. Так вот, когда человек не следит за здоровьем своих отношений, то у людей, которые вокруг его, однажды не получается просто быть с ним, и все. Не получается никак. Вот нет сил просто быть с ним. Даже если у него юбилей. И человек либо физически остается одиноким, либо он находится в каком-то общении. Многие семьи функционируют так. Люди вместе, но они знают, что они более одиноки, чем если бы были...

знаете, читал одну историю про одного христианина, как в древние времена, в старые времена, один христианин как бы начал иной путь практиковал. Вот впервые он заложил основу аскез и молитвы. То есть до него они были все проповедниками, христиане первые. А вот он один из первых, кто уединился и практиковал молитвы и аскезы. Долгие-долгие годы. И он там достиг какого-то совершенства, он стал видеть ангелов, то есть стал слышать голоса, стал общаться с Иисусом, со святыми. И он несколько гордился тем, что вот он такой путь как бы нашел. Но ангел сказал ему, что на самом деле ты не первый, кто идет этим путем. Не гордись. А я тебе сейчас скажу, где найти этого человека, который гораздо раньше тебя это практикует и гораздо больше успеха добился. И послал его через какую-то безжизненную пустыню туда, в глушь. Там какая-то пещера есть в центре. Это пустыня безжизненная, где люди не ходят. И там найдешь пещеру, там этот отшельник и живет. Очень поразился этот верующий человек. Там в пустыне безводной, где нет ни травинки, ни растений, живет в пещере. Вот этот отшельник 40 лет, чудо какое-то. Но он не мог не поверить и пошел в ту пустыню. Он не думал, выживу я, не выживу. Он был настолько верующий, настолько вот он доверял этому голосу внутреннему. Он пришел, увидел точно, есть пещера. Кругом пески и камни. Пещера, зашел в пещеру, увидел, что там сидит человек и молится. В той пещере какой-то источник воды небольшой есть, и все. И больше ничего. И они встретились и разговорились. Говорит, я ждал тебя. Этот святой уже знал, что придет к нему этот отшельник. И тут ворона прилетела с булкой хлеба в клюве. Она сбросила ее вниз и улетела через пещеру. И хозяин, отшельник, заплакал. А что ж ты плачешь? О чем ты думаешь? Да вот я думаю, я тут 40 лет в этой пещере сижу. И не было такого дня, чтобы ворона не прилетала с пол булкой хлеба. А сегодня нас двое, она булку уронила. Вот такая история. Это называется мантра. Если мы имеем такой уровень благочестия, вообще думать не нужно, что есть, где спать, то есть как это описано, так оно и будет работать. Если скажете, гора, иди сюда, гора подойдет. Это уровень отношений просто. Поэтому Иисус называл таких людей, которые не могут ничего, говорит, маловерные. Вы ничего не можете вообще. Вот вы даже когда молитесь, ничего не получаете. Вы маловерны, у вас нет веры. Ну хорошо, метод не работает так, надежно. На него сейчас нельзя опираться, знаете, нужно ходить на работу. Что это такое? Что за метод? Тантра. Если недостаточно благочестия, тогда делается так. Бытовой пример тантры. То есть тантра значит поклонение, служение. Это метод получения и исполнения желаний. Я бедный человек, понимаете, нищий. Семья у меня страдает. Нужно есть что-то, как-то жить. Пожалуйста, помогите мне. Вы богатый человек. А, нужны деньги. Ну хорошо. Вот тебе объем работы. Выполнишь, получаешь такую сумму. Но ты должен уважать меня, делать то, что я тебе говорю, приходить вовремя на работу, вовремя уходить. То есть ты должен подчиняться мне полностью. Тогда в этом случае ты получаешь вот такую сумму каждый месяц. Договорились? Договорились. Тантрический метод. Метод служения и поклонения. Есть начальство, есть подчиненные. Эта система называется тантрический метод получения желаемого. Отношений нет. Если вы не будете работать, вам деньги не дадут. Там любви никакой нет. Там благочестие ты мне и тебе. Вот ровно сколько ты заработал, столько получил. Все. Отмерено. Ни больше, ни меньше. И закон охраняет это. Если есть обман, закон будет разбираться. Там нет каких-то близких, родственных отношений, любви. Нет, хозяин платит не из любви, а потому что он работает. И подчиненный работает не из любви, а потому что ему платят. Их связывают деньги. И если даже этого запаса благочестия нет, чтобы честно трудиться и честно платить, тогда янтра остается. Последний метод – получение желаний. Последний, потому что дальше же все разрушается. Там уже нет никаких метод, каждый сам себя. Это же общество не цивилизованное. Но янтра – один из способов получить желаемого в рамках какой-то еще организации управления. Это эксплуатация, подчинение. Янтра – значит машина. Янтра – значит также вот это тело, биологическая машина. То есть за счет эксплуатации этих тел я могу получать желаемое. Либо создавать механизмы, подобные человеческому, чтобы они могли исполнить какие-то функции нажатием кнопок или задержанием программ. И сейчас существует такой проект, и он, в общем-то, известный, как продвигается это направление. Тантра, она тоже есть, и янтра. Янтра означает, что теперь человеку готовят вживлять чипы прямо на кору головного мозга. Есть программа в России, она, в принципе, уже практически одобрена. Но то есть свои причины, потому что люди становятся неэффективными в работе, очень мало талантливых людей, становится меньше и меньше одаренных. С этим нужно что-то делать, не знают, где их взять, поэтому вот такой есть проект. Прямо на кору головного мозга вживляется специальный чип, и из центра информации закачивается любая программа, которая необходима для исполнения каких-то функций. И человек становится таким вот очень хорошим исполнителем, эффективным. При этом получает все желаемое, если он чего-то хочет, пожалуйста. Вот такая программа уже реально существует. Мы не говорим, что это сейчас придуманное. Это проект очень будущего считает. И человек – цивилизация будущего, где будут люди эффективны, трудоспособны, исполняют все будет очень качественно и вовремя. Это называется процесс янтра. Вот мантра, тантра, янтра. И как мы говорим, постепенно утрачивая благочестие, человек ищет новые пути, тантрические и вот это янтры. А наша задача с вами, наоборот, пути в обратном направлении, идти вверх. Вот почему собираемся, обсуждаем эти законы бытия. Потому что есть много всяких законов успеха. Много.

Процесс зачатия должен происходить в атмосфере счастья и глубоких отношений. Чем более глубокие отношения, тем более здоровый ребенок рождается. В целом, надо знать, что в четные дни зачинаются мальчики. Да, в четные дни цикла. Первый день месячных – это первый день, с которого надо считать. Считать надо с того часа, в который месячные начались. Это будет сутками. Понятно? Вот от этого часа до этого это сутки. Десятые сутки и двенадцатые самые благоприятные. Двенадцатый, четырнадцатый, десятый, двенадцатый, четырнадцатый день самый надежный. У женщин шестнадцатый. Десятый, двенадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый. В зависимости от длины цикла. Надо еще изучать этот график женщинам обязательно. Вот. И мальчик что рожался? На нечетные дни девочка рожается. Ведический астролог может подсказать благоприятный день для зачатия. Также надо учитывать, когда ребенок родится, его гороскоп можно примерно предвидеть, потому что 10 месяцев луны женщина вынашивает ребенка. Лунный месяц на несколько дней меньше, чем солнечный. Поэтому примерно 9,5 солнечных месяцев женщина вынашивает ребенка. Зачатие должно производиться в настроении, в котором люди хотят зачать святую личность. Надо думать о том, что ребенок очень благостный, чистый ребенок должен прийти в нашу жизнь. Во время зачатия надо очень любить близкого человека и любить не только, хоть и также и половая любовь должна быть, но также она должна быть очень нежность большая, проявленная, и чистота в отношении с близким человеком. Половой процесс должен происходить достаточно долго, чтобы женский организм напитался энергией, необходимой для того, чтобы само зачатие произошло. Потому что зачатие происходит, когда организм женский разогревается. Если женщина не успела разогреться, значит, должны быть дольше отношения. Может быть, несколько раз. Женщина должна почувствовать, что ее организм горячий. Тогда в этом случае зачатие происходит более эффективно, больше шансов. Зачатие происходит не сразу, оно происходит обычно на следующий день или через несколько, в течение 2 суток происходит зачатие. Поэтому в течение 2 суток женщина не должна резких движений никаких совершать. Например, она зачатие совершила, то есть сам процесс, и на следующий день у нее тренировка по карате, допустим. Понимаете, она не должна идти на эту тренировку. Она должна сказать тренеру, у меня уважительная причина. Какая, я вам не скажу. У женщины может быть много причин, чтобы не ходить на тренировку по карате. На танцы тоже нежелательно. Она должна провести после зачатия время очень комфортно. Если в офисе, она должна не напрягаться. Да, я вас слушаю, хорошо. Плавание, все хорошо, но без напряжения. Очень расслабленно, спокойно. Женщина энергии в расслабленной атмосфере. Поэтому женщина, она не такая, не так выглядит. Это некрасивая женщина так выглядит. Красивая женщина как выглядит? Она расслаблена. Так или нет? Нет. Ни для мужчины, ни для женщины. Сауна для зачатия не подходит. Сперматозоиды сгорают в сауне. Если мужчина попарился хорошо, он на следующий день не сможет зачать.

0: родители любят ребенка, да, но порой вот часто дети говорят: вы меня не любите. Я с таким сталкивалась, запали страсти ребенка, когда, ну, как-то немножко не нашли общий язык. Но, тем не менее, основываясь на том, что когда ее нету, допустим, дочери, да, я беспокоюсь очень за нее, когда она не пришла вовремя, я всматриваю ее в окно, я переживаю, и когда она приходит, я очень рада, что она все-таки на самом деле пришла, и я никогда с криками не наваливаюсь, например, что где ты была, я так переживала, так делала моя мама, поэтому я всегда приходила вовремя и пунктуально. Но, основываясь на этом опыте своем, со своей мамой, я как бы отношение к ребенку переношу немножко другое. Я переживала, говорю: где ты моя была сладенькая, как ты потерялась, что заставило тебя так задержаться. Ну, так вот, такие мягкие обходные маневры, чтобы и ее сильно как бы не шокировать в этот момент. Но, тем не менее, я люблю, да, ее. Тем не менее, в каких-то периодах ее жизни я забочусь, но достаточно строго, как ей кажется. Но я все равно ее люблю. Как дать понять ребенку, что мы любим их? Чтобы у них не возникало вопроса в голове, а любят ли меня мои родители?
1: Такой вопрос будет возникать абсолютно у всех детей, и очень важно детям периодически говорить о том, что их любят, о том, какие они замечательные. То есть просто словесно выражать, потому что у огромного количества родителей блок с выражением чувств именно даже словесно. И уже не говоря о том, чтобы выразить в виде объятий, в виде просто какой-то такой долгой беседы, сокровенной, задушевной. У большого количества родителей есть впечатление, что когда я переживаю, тревожусь, на самом деле это проявление любви, ну вот этого и достаточно, это эквивалент, и ребенок должен это чувствовать, что я его люблю. Огромное количество детей знают, что их любят, но они не чувствуют этого. Угу. Знание и чувство – это разные вещи. Для того, чтобы они почувствовали, нужно проявить чувство. И вы проявляете чувство страха.
0: Это неправильно, да?
1: Нет, почему? Правильно. Но наряду с чувством страха, который ребенок видит и считывает, очень важно просто проявлять еще любовь. Любовь, она проявляется в виде дарения, восторга, в виде радости, в виде совместного какого-то действия, в виде приключения, в виде интереса какого-то увлекательного. То есть есть же разные вкусы у любви. Беспокойство – это тоже один из вкусов. Но ребенок не должен чувствовать один вкус, потому что у огромного количества детей появляется потом чувство, что со мной что-то не то, я какой-то неполноценный, мне сильно слишком бояться. И поэтому они замыкаются очень часто, потому что если уж родители в меня не верят, что уж там говорить, им-то, конечно, виднее, наверное, со мной что-то не так.
0: Это на подсознательном уровне?
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Понятно. Ну, будем меняться, стараться. И тем не менее, все равно, я думаю, что каждый родитель сам себе сознается, что вот из 100% всего времени, которое проводится с ребенком, то вот, ну, процентов, я про себя сейчас говорю, процентов 20 есть вот те счастливые моменты, когда мы испытываем различные эмоции с различным настроением, будь это просто шикарное, хорошее настроение в приготовлении каких-либо блюд, либо это игра, либо это чтение, либо это совместная прогулка на природу. Да, вот эти вот искренние моменты понимания того, что мы счастливы друг с другом, они есть, но их так мало в отношении, вот всего процентов 20. И тем не менее...
1: На самом деле, то, что вы говорите, да, 20% это ого-го, какой
0: это
1: процент!
0: Даже много.
1: Да вы что? Если мы уделяем... Вот возьмите 24 часа в сутки, выкиньте сон, выкиньте то время,
0: работу
1: и так далее, и потом поделите все это на проценты, ну вы ужаснетесь, какой процент мы с детьми проводим.
0: Ну, на самом деле мало.
1: Если там 1-2% будет, то это уже хорошо. 20% времени – это огромный подарок для ребенка. У вас тогда не будет чувства неудовлетворенности в связи с этим. Это очень много времени. На самом деле,
0: это, видимо, и преувеличено.
1: Да, я думаю, что это так, это, наверное, хотите этого.

говорим вообще о таком существе, как дом. Так же, как и любое живое существо, дом имеет физическую природу, и дом имеет тонкую природу. Как физическую природу приводить в порядок, мы знаем. Да? Достаточно попасть в дом такой родивой хозяйки, и мы увидим, как она его трёт, вышкребает, там хлоркой моет всякими средствами. Но на самом деле это вычищается только физическая часть дома. А у дома, так же, как и у человека, есть тонкое тело или такая психическая часть. И вот об этой части большинство людей, они не знают. Я тоже об этом не знала, пока не соприкоснулась с ведическими знаниями. И оказывается, вот в этой тонкой части, в психической части дома, так же, как на тонком теле человека скапливается, допустим, негативная какая-то энергия, и она уже отражается на физическое тело, так же на тонком теле дома скапливается негативная энергия, и потом дом почему-то становится мрачным, угрюмым, неуютным, несмотря на то, что там итальянская дорогая мебель, может быть, евроремонт, но иногда бывает там так одиноко и тоскливо, или там люди могут ругаться. Оказывается, физическое тело там дома может быть в порядке, но психическое тело дома, возможно, не очень в хорошем состоянии. И, как правило, наверное, в 90% домах не очень хорошее состояние психического тела. Дело в том, что когда там жили люди до нас, жили мы себе не отдаем отчета, что во время того, как происходит у нас какое-то общение негативное, или в дом приходят, допустим, люди, которые могут, допустим, завидовать, или, допустим, там происходили какие-то, кто-то в доме жил, кто очень болел, или есть дома, где люди кончали с собой, или были какие-то драки, унижения, какие-то негативные события происходили. Абсолютно все это записывается на тонком теле дома, как на такую дискетку. Абсолютно никто не знает, насколько сильно это влияет на атмосферу дома. Перед нами там жили еще какие-то семьи, да, перед ними еще какие-то семьи, а есть дома. Чем старше дома, да, то есть тем больше там вот этой вот энергии. И если вот у кого-то есть сенсорные способности, обычно они замечают, что вот от стен там прямо, может быть, вплоть до целого метра вот эта энергия негативной, то есть психической грязи. И особенно она накапливается в таких местах, как углы, такие места, как кладовки, такие места, как подвалы и такие места, как чердаки. А также в местах, где скапливается много хлама, в местах, где не проветривается, и, соответственно, также в местах, где просто грязно. Бывают дома, где хроническая грязь. То есть там психическая грязь растет само собой. А в связи с этим задача женщины. У женщины есть несколько обязанностей, которые она никогда не должна переписывать на своего мужа. То есть если он помогает, хорошо, но это ее обязанность, она никогда не должна говорить, что кто-то с ней должен это делить. Это обязанность готовить, и это обязанность содержать в дом в чистоте. То есть это две такие важные функции домашнего хозяйства. Естественно, там стирать, такие вещи. Я говорю из таких, то, что по домоводству она обязана, то, за что она отвечает. Таким образом, поскольку на женщине лежит уборка, но в ведические времена это не была просто физическая уборка. То есть физическая защита дома, когда, допустим, мы защищаем его от каких-то там бандитов, гангстерито, да? Но есть еще защита физическая, когда мы подметаем полы, но есть еще психическая защита. Вот женщина, ее дхарма или обязанность обеспечить психическую защиту дома. И здесь вот есть некоторые средства, которые как раз помогают почистить вот эту вот негативную психическую энергию.